0: еще одна песня из тех, что всегда с улыбкой воспринимают, когда мы слышим барда совершенно замечательного, который поет об очень многих темах, на очень многие темы. Но есть у него еще совершенно изумительные сценки, которые он разыгрывает как мини-спектакль. Каждая тема, в данном случае эта тема даже была с номерами. «Свадьба номер один», «Номер два», ну и так далее. Леонид Сергеев.
1: Теща.
2: Ну вот и слава богу расписали. Садитесь, гости, гостишки, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай возьми глафиру на колени. Ну шо, шо, 7 пудов, а ты мужик. Невеста.
3: Возьмите у соседей стулья в красных. Снимайте обувь, чтобы не пачкать пол.
2: Вообще приглашали всяких разных. Что только боком можно сесть за стол, жених.

отца, теща. За стол не обессудь, перестройка. На три талона сделали борща. За водку и вчера зашибли Кольку, ага. Да так, что даже вызвали врача. Но нам подкинул кое-чего Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил, а? Из-под плафира. Ой, ё-тупую. Ты задом-то не очень двигай, сволочь. Ребята, уберите, нету сил, теща.

0: Гости, а ну давай ее сюда.
1: Продолжаем наш эфир. Следующая песня напомнит нам, жителям этой страны, Израиля, что у нас были и еще ожидаются дожди. Давайте вспомним песню, которую Вадим Егоров написал, прославил. Она его, разумеется. «Я вас люблю, мои дожди».
2: Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние, чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди, а листья ластятся к стволам, а тротуар словно зеркало, и я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому, где как сутулые моржи.

0: парик сдирает ливневыми лапами. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам.
1: Ты там, моя глаза стоя, что ты видела во сне? Все рассказывают запросто ветры северные мне. Раздувать они слетаются над Украиной рассвет, а еще узнать пытаются, я соскучился или нет. Я соскучился, ох, соскучился, я соскучился или нет. Где-то там за сонным маревом, за метельной кутерьмой, бродят лоси по Измайлову, очень грустные зимой. У прохожих теплой корочки клянчат прямо на тропе. Ну, конечно, я нисколечко не соскучился по тебе. Не соскучился, не соскучился, не соскучился по тебе. Птицы белые бумажные осыпаются с небес.

0: На снегу рисую рожицы, не похожие на твою, не похожие, чуть похожие, так похожие на твою, так похожие на твою, так похожие на твою.
1: Борис Вахнюк. Следующая песня. Александр Городницкий.

куресовых столбов лежит моя дорога. О, геркулесовых столбов

0: где плавал Одиссей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного, и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного, и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы, еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит твой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит твой запыленный лук. Геркулесовых столбов лежит моя дорога, пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь.
1: Александр Городницкий. Следующую песню мы услышим в исполнении Юрия Висбора, который предложил на русском языке переложение известной песни Жака Брэля «Не ме китте па».

звездой, словно птицы все улетели прочь, и осталось мне только ночь да ночь. Если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь.

Если ты уйдешь, если ты уйдешь, как мне дальше жить? Вечерами мне ожидать кого? И ночной огонь для кого сложить? И куда мне плыть среди бурных волн? И куда девать дней своих запас? И с какой звезды не сводить мне глаз? Если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь.

каждый пишет, как он. Мы продолжаем слушать песни, авторскую песню. И следующая написана на стихи Юрия Левитанского. Очень люблю этого поэта, как думаю, многие из вас. Музыка «Братья Мещуки». Исполнение их жизни.

0: 1989 году, по рассказу Сергея Никитина, Евгения Александровича Евтушенко выбрали делегатом на съезд народных депутатов от Харькова. Тогда еще выбирали тех, кому доверяли. И вот там в Харькове организовали концерт. Наверное, 1030 пришло. Прошло все замечательно, Евтушенко собрал свои овации, а потом мы сидели в гостинице. Я спросил Евгения Александровича, а вы можете сочинить стихи на вальс Андрея Петрова из фильма «Берегись автомобиля»? «Слабо?» – спросил я. И вот он за одну ночь на это «Слабо» сочинил замечательные стихи, а потом попросил, чтобы я, услышав, как я это пою, спел это на его панихиде. Когда Евтушенко не стало, Сергей Никитин исполнил эту песню. Она называется «Стеклянный господин». Музыка Андрея Петрова.
1: Жил-был одинокий господин, был

где тот одинокий господин? В гробе деревянном, вовсе не стеклянном, он один. Он звон спрятал там, где нет низки. Лучше быть убитым, чем людьми разбитым вдребезги.

себе не грустя, пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать колера и чтоб таять.

0: на воздух нужна.
1: Роберт Рождественский был одним из трех поэтов-шестидесятников, которым посчастливилось встретиться с Марком Шагалом и которые посвятили ему свои стихотворные строки. Стихотворение это получилось очень теплым, трогательным, с таким настоящим привкусом ностальгии. После прочтения в памяти всегда оставалось вот это крылатое: «А вы не из Витебска?» Виктор Берковский.

Он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом.

тружусь и хвораю. Венеция выставка, так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

из Витебска. Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска.

0: здравствуй, здравствуй, я вернусь. Ого-го, ого-вся.
1: Юрий Висбор. И следующая песня. Эту песню Владимир Высоцкий написал в 1969 году. Поводом тогда для нее, для написания этой песни, послужили различные небылицы и сплетни о самом артисте, чью личную жизнь активно обсуждали уже в 69-м. Песенка о слухах.
2: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно мушь тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

мам. А вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по

0: закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Я устал судить с плеча, мерить временным безмерность, уходящему печаль, остающемуся верность. Так заканчивается стихотворение Бориса Чичибабина, на стихи которого найти совершенно потрясающие стихи. На мой взгляд, Вадим Мещук написал музыку, и после этого они вместе с Валерием Мещуком исполняют эту песню практически всегда. Она стала одной из, наверное, их самых известных. «Синай».

0: Следующую песню исполняло огромное количество бардов, разумеется, и продолжает исполнять. Это новелла Матвеева, новелла Николаевна Матвеева. А в данном случае исполнители — это представители проекта «Песни нашего века».
1: Как

0: Практически у каждого человека есть собственный символ любви, предмет, явление природы, образ, растение, которые ассоциируются с самым близким, дорогим человеком. Для Николая Заболоцкого таким символом в свое время стал куст можжевельника, в котором воплощались самые светлые надежды и мечты его. И, соответственно, то стихотворение, ставшее песней, было написано в 1957 году, когда он пережил свою вторую молодость. У него был довольно сложный период в жизни, когда его покинула супруга, но потом семья воссоединилась, и он, наверное, тогда чуть ли не впервые обратился к любовной лирике. Александр Суханов, «Можжевеловый куст».
1: Я увидел во сне можжевеловый куст, я услышал.

0: Следующее имя – Олег Митяев.
1: Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание.

только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим

0: Давай с тобой поговорим. Да ты, приятель, спишь.
1: Наша программа подошла к концу. Я буду рада, если те песни, что прозвучали в нашем эфире, вызвали у вас действительно какие-то ассоциации, воспоминания, улыбки, грусть, возможно, ностальгию. Ну, для этого и предназначены такого рода эфиры у нас на радио. Спасибо. С вами была Таня Барская, Борис Фабер. Оставайтесь с нами.

Я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз, а я ему уже не внемлю.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свои программы. С вами Таня Барская, и сегодня среда джаза. Так называются наши встречи, посвященные этому удивительному миру, планете под названием джаз. Музыка более чем с вековой историей, и в разные периоды от становления до последующих преобразований в стилях и техниках исполнения, конечно, людей, музыкантов, зрителей, слушателей волновали очень различные аспекты этого жанра, который стал настоящим глотком воздуха, свежего воздуха и для музыкантов, и для тех, кто искал для себя какое-то новое направление, чтобы слушать, не играя, но понимая джаз, разумеется, и восхищаясь импровизацией и свободой в этом виде, в этом жанре. Ну и, конечно, глотком свежего воздуха джаз стал для в свое время Европы, очень быстро завоевывая популярность у жителей Европы и, конечно, слушателей. Мы сегодня слушаем джаз и слушаем очень-очень-очень хорошие композиции. Надеюсь, вспомните или познакомитесь. Фрэнк Синатра.

Следующая композиция стала джазовым стандартом Масао Пинкарда на слова Кеннета Кейси. Это было записано в 1925 году. Дело давнее, Беном Берни, его оркестром. Потом уже появилось, конечно, огромное количество версий и инструментальных, и вокальных. И по данным 2000 года он являлся на тот момент 13-м в мире музыкальным стандартом по числу записанных версий. Представьте себе популярность этой композиции. Хотя содержание песни изменялось в зависимости от самих исполнителей, оригинальная версия, все-таки изданная в виде нотной брошюры, содержала текст, который рассказывал историю женщины легкого поведения, темнокожей, такой неловкой, но такой аккуратненькой. Собственно, с этого все начиналось. В оригинале этот номер был написан для голоса в сопровождении фортепиано, но потом появилась аранжировка для популярного в те годы укулеле. Среди исполнителей этой песни была Этель Уотерс, Элла Фицджеральд, Бенни Гудман, Бинг Кросби, Битлз. Ну и, разумеется, как я уже сказала, очень много инструментальных обработок. Очень интересный итальянский коллектив «Аккорди дизаккорди», который в своем репертуаре имеет очень много красивых джазовых обработок. «Sweet Georgia Brown».

я отыграл в жизни своей не раз. Я капитан очень большого ранга. Шхуны гнилой, имя которой джаз. В этой стране лучше ей быть под лодкой. В этой стране джазу заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой.

Песня старого джазмена из кинофильма «Стиляги» в исполнении актера Алексея Горбунова звучит в нашем эфире. А сейчас действительно самый настоящий хит, который прозвучал, выстрелив дважды из уст одной и той же певицы, певицы потрясающей, королевы соула Аретты Франклин. Первый раз, когда она его написала в 1968 году, это было прекрасно. А потом, спустя много лет, когда был снят фильм «The Blues Brothers», «Братья Блюз», Дана Кройд, Джон Белуши, эта песня прозвучала вновь и стала хитом для тех, кто еще не знал ее, снова. Собственно, сам по себе этот музыкальнейший фильм «Братья Блюз» уже принес миру сразу много отличных записанных и исполненных композиций. Так что, если хотите, пересмотрите, я думаю, получите удовольствие. Аретта Франклин и песня «Подумай-ка, пораскинь мозгами». Аретта Франклин и Королевский филармонический оркестр.

0: Рита Франклин. Следующая тема хорошо знакома, потому что в эфире не только наша радиостанция, она звучит довольно часто. Более того, поскольку сама тема музыкальная нравится в разных странах, появились новые тексты, совершенно никакого отношения к итальянской версии не имеющая. Песня действительно итальянская, написанная композитором, поющим актером Паоло Конте. В основном он все-таки композитор, много написавший хорошей музыки, в частности, кстати, песню «Азурро», которую благополучно и всегда пел Адриано Челентано, тоже Паоло Конте. Но он ее иногда сам поет, наигрывая себе на рояле. Как и в этом случае песня, которая носит два названия на итальянском «Via con me», то есть «Уходи прочь со мной», или второе название, в припеве повторяются эти слова на английском: «It's wonderful, it's wonderful». Исполняет автор.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: как я уже сказала, песня написана, исполненная Паоло Конте уже довольно давно, «Via con me». Понравилось, естественно, и в России в свое время появились на данный момент хорошо известные две версии. Одна из них принадлежит барду Алексею Иващенко и называется «Вместе».
1: Вместе, вместе, взять и убежать. Разве удержать тебя сумеет это синева фиалок? Разве, разве мир бы не был сир и жалок, если б не музыка, то единственное, что смысл

навсегда. В омут голубого цвета, глаза рукой прикрыв, ныряем. Разве, разве так уж много мы теряем? Ведь финалу пьесы этой

0: Ну и еще одна версия, тоже фрагмент, Дмитрий Нагиев. Эта версия была написана к одному из празднований Нового года на телеканале.
1: Все, что обещал. Приходить с работы ровно в 8, отвезти тебя на море в эту осень. Все, все, все. Бросить пить со следующей недели, не курить в постели и каждый день с твоей собачкой гулять. Все сбудется, все сбудется, все сбудется. Поверь, родная, все сбудется, все сбудется. Вот только, как еще не знаю, все, все, все, что обещал. Чи-бум, чи-бум, ту-ту-ру-ту-ру, чи-бум, чи-бум, ту-ту-ру-ту-ру. Все, все, все, все, что обещал. Чтоб весной Париж, а летом Ницца, там же обручиться и жениться. Все, все, все, все. Ты в роскошном платье, я во фраке, ночью небо в алмазах, а утром завтрак в постель, ну там кофе. Все сбудется, все сбудется, все сбудется, я точно знаю, все сбудется, все сбудется, все сбудется, поверь, родная, все. Ну все, что обещал, чи-бум, чи-бум, ту-ту-ру-ту-ду, чи-бум, чи-бум.

0: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем наш эфир. Следующая песня, это была песня, написанная сразу на английском языке, и она стала одной из самых известных в репертуаре американской певицы Нины Симон. Песня была написана британскими авторами Энтони Ньюли и Лесли Бриккасом, которые известны в качестве еще и авторов театральных пьес 60-х годов. И в оригинальной бродвейской постановке 65-го года эту песню исполнял актер Гилберт Прайс. И в том же году Нина Симон решила включить ее в свой репертуар, в свой альбом, который назывался по названию одной из знаменитых тоже ее песен «I put a spell on you». И вот эта песня, которую вы сейчас услышите, тоже чаще всего связывают именно с ее голосом, хотя, конечно, потом возникло очень много перепевок, кавер-версий, потому что песня действительно прекрасная, ее потом записывали Джордж Майкл, Джон Колтрейн, Майкл Бубле, очень-очень много достойнейших исполнителей. «Feeling Good» Нина Симон.

Следующая песня более чем хорошо вам знакома. Интересные исполнители. Это российский коллектив под названием Cool and Jazzy. Ну, а песню вы, конечно, узнаете.

Очень интересный коллектив. Напомню еще раз их название. Cool and Jazzy. Английскими словами они себя назвали. В 1994 году двумя выпускниками музыкального колледжа Академии имени Гнесиных был создан этот коллектив. И с тех пор они более чем красиво, изящно, элегантно, и, конечно, очень талантливо показывают свой репертуар в очень разных странах и городах. Это и, конечно, их обработки джазовых стандартов, авторские песни, ретро-шлягеры, аранжировки мировых хитов. И вы обратили внимание, это группа, работающая акапелло, без сопровождения музыкальных инструментов. Продолжаем наш эфир. Что касается следующей песни, вы можете сказать «возьми пять буквально» и будете правы. Так переводится название этого джазового стандарта «Take five». Название иногда переводят и как «пять четвертей» или «держи пять». Джазовая композиция, записанная впервые квартетом Дэйва Брубика в 1959 году для их альбома «Time Out». Композицию сочинил Пол Дезмонд на основе ритма барабанщика, которого звали Джо Морелло. И вот эта композиция, написанная в тональности ми-бемоль минор, стала известна своим двухаккордным фортепианом, вампом, так называемой блюзовой мелодией саксофона, которая очень и очень цепляет. Давайте вспомним этот джазовый стандарт в исполнении Эл Джаро.

Для тех, кто не знает, я скажу, Эл Джеро – это американский джазовый музыкант, певец, как вы сами слышите. Он стал более чем популярен уже в середине 70-х, показав свой голос и то, как он умеет им владеть и выстраивать мелодии, делая, в общем, обработки, аранжировки именно голосом. Он семикратный лауреат премии Грэмми, один из редчайших, на мой взгляд, вообще исполнителей, который стал

добивался наград в трех абсолютно категориях разных: и джаз, и поп-музыка, и ритм-н-блюз. Использует очень разные эффекты своего тембра, приема интонирования, то есть это может быть стон, крик, плач, смех и так далее. Слышите сами, Эл Джи Роу.

Следующая тема популярная. Это тоже не создавалось в качестве джазового стандарта, но очень многие джазмены, коллективы, солисты стараются возвращаться к этой теме, и она очень узнаваема. Песня сама по себе популярнейшая, которая повествует о тяжелых условиях труда и бедственном положении шахтеров-угольщиков Соединенных Штатов Америки в период так называемой Великой депрессии 1929-39 годов. Песню написали в 1946 году. Американский кантри-исполнитель Мерл Трэвис был ее автором. Выпущена она была уже на следующий год. И Теннесси Эрни Форд, так зовут исполнителя, фактически первого, кроме Мерла Трэвиса, который тоже пел эту песню, в октябре 55-го записал свою версию. Ее сочли еще более популярной, чем у самого Трэвиса. Но поскольку мы слушаем коллективы, которые работают в стиле джаз, госпел, соул в данном случае, то если мы вспомним один замечательный юбилейный квартет, «Золотой юбилейный квартет», так переводится этот квартет, «Золотые ворота», буквально, «Golden Gate Quartet». Удивительный коллектив, который был создан в 1931 году и существует до сих пор, но, разумеется, уже с другими людьми, другие составы, а качество работы великолепно. «Sixteen Tones».

Шанталь Чемберленд, канадская джазовая певица и гитаристка. Ее дебютный альбом вышел в 2002 году, то есть достаточно давно. И, надо сказать, она в свое время, появившись на джазовых сценах, произвела просто фурор тем, как она подавала материал, то есть тем, как она пела уже знаменитые песни или в своей обработке свои песни. И в свое время, в 2004 году, ее феерическое появление на фестивале, международном джазовом фестивале в Монтрё, просто показало, что действительно в мир пришла очередная джазовая звезда, и ей одинаково легко и перед многотысячной аудиторией, и в камерных помещениях. В ее исполнении вы сейчас услышите джазовый стандарт, написанный Дюком Эллингтоном в 1940 году.

Последним хитом Луи Армстронга стала бесподобная композиция «What a Wonderful World». «Как прекрасен мир этот». И записала она в возрасте 66 лет за 4 года до ухода из жизни. К середине 60-х он уже считался живой легендой, спев немало суперпопулярных песен, джазовых стандартов, иногда исполняя свои обработки песен эстрадных, как в свое время он, будучи гостем на фестивале в Сан-Ремо, подарил им свою обработку «Воларе». И, конечно, публика была в изумлении и благодарно не отпускала Армстронга со сцены. В то время вовсю гремели молодые группы в те годы, когда Армстронгу было за 60. Но, тем не менее, ему удавалось постоянно составлять им достойную конкуренцию. В 1964 году его «Hello, Dolly» потеснила вообще группу «Битлз» с первого места хит-парада того года, которые тогда с тремя разными композициями восседали на вершинах хит-парадов практически 14 недель подряд. 3 года спустя, а именно в 67-м, продюсер Боб Тилли, автор-песенник Джордж Дэвид Вайс, предложили ему именно песню, вот ту, которую мы, конечно, сейчас услышим, «What a Wonderful World». Собственно, они даже обращались с этой песней к Тони Беннету, но тот по какой-то причине отказался от нее. В телефонном разговоре Луи Армстронг дал добро, продюсеры отправились в Лас-Вегас, чтобы встретиться с исполнителем, и к работе над песней они приступили глубоко ночью. Дважды ему им мешал проходящий мимо поезд, потом несколько дублей испортили снаружи квартиры, но тем не менее. Эта песня была издана отдельно в 1967 году, отдельно, то есть не в альбоме с какими-то другими композициями, а именно с синглом, то, что называется. Песня прозвучала так, что стала сразу и джазовым стандартом, и песней на все времена. Но что интересно, интерес к этой теме, к этой исполнителю и к этой конкретной композиции в США проснулся ни с того ни с сего, по причине, совершенно никак не связанной с джазом или такой темой. Все было связано с политической ситуацией в стране. К массовым протестам против войны во Вьетнаме тогда добавились беспорядки на расовой почве. И вот многие посчитали, что композиция Армстронга, которая сам по себе пользовался огромным уважением населения с разным цветом кожи, она как-то более чем правильно призвана успокоить общество. Вот так. What a wonderful world.

Я хочу сейчас напомнить вам пьесу и, соответственно, телевизионную версию одноименного спектакля Анатолия Васильева, который вы либо смотрели, либо видели эту версию, либо слышали монологи, ну, хотя бы в исполнении Александра Филипенко из этой пьесы, которую написал когда-то Виктор Славкин. Это пьеса, равно как и версия спектакля, называлась «Взрослая дочь молодого человека», популярнейшая в свое время. И четверо главных героев, если говорить о сюжете, московские стиляги 50-х. Прошло 20 лет, они снова встречаются, чтобы вспомнить молодостью свое увлечение джазом. Бэмс, которого играл Альберт Филозов, в прошлом отчаянный поклонник Глена Миллера и ныне солидный инженер-строитель. Эммануил Виторган, игравший и роль Ивченко, и их конфликт 50-х уже остался позади. Он тогда играл, я имею в виду героя Виторгана, функционера, который тогда боролся с джазом. Но я думаю, вы помните этот сюжет. В свое время Александр Филипенко совершенно потрясающе прочел монолог из этой пьесы, вспоминая то, что было тогда можно и нельзя, как в частности, и непонимание того, что же такого враждебного было в «Кока-Коле» и в «Чатаноге

Наша программа подошла к концу, и завершу я ее сегодня следующим выбором. Это молодая итальянская, очень популярная исполнительница, певица, которая начала выступать в 2005 году, специализируясь на таких жанрах, как в первую очередь джаз, босса-нова и свинг. Симона Молинари. Всем хорошего настроения музыки.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 18 сентября 2026 года. Седьмой день месяца Тишрей. Зайн Бетишрей Тавшин Пэй Зайн. В эфире выпуск новостей радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Представители руководства Израиля и Кувейта осуществляют в последние месяцы контакты на фоне иранских атак на государства, расположенные в регионе Персидского залива. Об этом стало известно корреспондентам Кан, Итаю Блюменталю и Рои Кейсу со слов осведомленных источников. Бывший министр в правительстве Кувейта заявил в интервью корпорации Кан, что иранская война устранила последние сомнения у лидеров арабских суннитских стран региона касательно того, кто именно является их настоящим врагом. «Иран атакует нас дронами и баллистическими ракетами, в то время как Израиль атакует Иран и уничтожает значительную часть его военного потенциала», указал бывший министр Кувейта. Вместе с тем, корреспонденты Кан отмечают, что контакты между нашими двумя странами осуществляются только в сфере безопасности, а вопрос о нормализации отношений пока не стоит на повестке дня. Американское руководство сообщило о своем намерении продать Саудовской Аравии боевые самолеты-невидимки F-35. Госдепартамент в Вашингтоне проинформировал Конгресс о том, что Эр-Рияд заинтересован в приобретении 48 таких самолетов с соответствующим оборудованием и навигационными системами. Общая сумма сделки превысит 24 миллиарда долларов. В Госдепартаменте подчеркивают, что сделка не нарушит сложившийся баланс сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Гили Коэн и Ишай Бар-Юсеф. Канцелярия председателя палестинской автономии сообщила вчера вечером журналистам телеканала «Аль-Арабия», что Абу Мазен выступит на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке по видеосвязи. Данную информацию передал корреспондент Кан Лиран Аарони. К другим темам. Сотрудник погранохраны, застреливший вчера Алла Махмида возле города Ум-эль-Фахм, отправлен под домашний арест на срок в 5 дней. Ему запрещено приближаться к штабу полиции в течение 2 недель, а также к городу Ум-эль-Фахм в течение месяца. В ходе допроса с предупреждением в специальном следственном отделе полиции он рассказал, что подвергся нападению и почувствовал угрозу для своей жизни. По его словам, когда он приказал водителю выйти из машины, тот выскочил из машины, и в руках у него был некий предмет, который мог представлять собой угрозу. И тогда боец погранохраны выстрелил в нижнюю часть его тела. Семья Махмида утверждает, что Махмид стал жертвой полицейского произвола. Она требует создания следственной комиссии по данному делу. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Орли Алкалай и Руи Яновский. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, прохладнее обычного для этого времени года. На севере и в центре местами дожди. Во второй половине дня они ослабнут, завтра без перемен. В первой половине дня возможен дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье и в понедельник постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем ожидается 37 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 3,8 агоры. Курс евро 3 шекеля 48,5 агоры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18.01, Тель-Авив 18.25, Хайфа 18.12, Бершева 18.24 и Эйлат 18 часов 23 минуты. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вегмар хатима това. Миру шалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели, за пультом в Иерусалимской студии звукооператор Михаил Ольшванг, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в ходе которой мы расскажем, как мы это всегда делаем по пятницам, о чем писали на уходящей неделе, за последние дни, за несколько дней, иностранные СМИ на английском и на французском языке. Разгорающаяся война, иначе не скажешь, именно война между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами. Ситуация в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Ситуация в Южном Ливане. Скандал, вызванный фильмом «НАЗА», получившим премию на Венецианском фестивале. Вот это и, собственно, эти, и, собственно, многие другие темы будут рассматриваться в ходе нашей сегодняшней передачи по материалам зарубежных СМИ. Ну, а сперва вкратце, именно вкратце, по хронологии. Итак, еще в прошлую пятницу многие мировые СМИ освещали то, как в Соединенных Штатах отмечают 25-ю годовщину терактов 11 сентября. В субботу главной темой зарубежных изданий стали атаки беспилотников, запущенных из Ирака по саудовским нефтепроводам. К этой теме мы вернемся очень подробно. Об этом поговорим. В субботу американская газета Wall Street Journal написала, что по данным разведки Соединенных Штатов, Китай оказывал Ирану помощь в определении местонахождения американских военных, в том числе и при атаке на базу в Иордании, когда погибли трое американских солдат. В субботу ирландские и американские СМИ писали о визите в Дублин президента Дональда Трампа, его заявление о поддержке объединения Ирландии с Северной Ирландией, которая вообще-то в составе Великобритании, вызвало бурный скандал, указала ирландская газета Irish Times. В воскресенье американские газеты Washington Post, Wall Street Journal, канал CNN, британская служба BBC приводили высказывания разработчиков программ искусственного интеллекта об опасности для человечества столь стремительного его развития. В воскресенье агентство Reuters и ряд ведущих изданий других изданий написали об атаке на иранское судно в районе острова Кешем. В понедельник британская газета «Гардиан» написала, что израильский министр выступил с угрозами в адрес создателей фильма «НАЗА», получившего премию на Венецианском фестивале фильм о действиях Цагаля в секторе Газа. Он вызвал очень большой скандал в самом Израиле, пишут зарубежные СМИ. В понедельник BBC и другие издания сообщили о российском ударе по поезду на польско-украинской границе, который незадолго до этого покинул бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. Во вторник главной темой американских СМИ стало решение Верховного суда отклонить просьбу Трампа ввести ограничения при голосовании по почте на промежуточных выборах в Конгресс. В среду американский телеканал CNN и французская газета Le Monde сообщили, что ПВО Саудовской Аравии сбили над Меккой, священным для мусульман городом, дрон, запущенный йеменскими хуситами. В ночь на четверг британская газета «Гардиан» написала, что в секторе Газа в результате обрушения дома погибли несколько палестинцев. В четверг вчера многие мировые СМИ указали, что Трамп резко осудил намерение Евросоюза заключить особый договор с Канадой. И вообще Канада, ей было предложено стать таким, ну, скажем так, ассоциированным членом в Евросоюзе, но и вот Трамп выступил очень резко против этого. И, наконец, последняя информация. Сегодня утром в пятницу агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия обратилась с просьбой к Китаю повлиять на Иран, чтобы тот остановил атаки своих прокси. Разумеется, имеется в виду йеменские повстанцы, хуситы. Ну, а теперь переходим к подробностям. Итак, в тот самый день, когда власти Ирана сообщили об ударе по иранскому судну в районе острова Кешем в Ормузском проливе, на сайте информационного британского агентства Reuters или Reuters появился репортаж корреспондентов этого агентства на Ближнем Востоке Мухаммада Гобари и Мены Алеаддин. И в нем говорится не только о непосредственно происходящем в районе боевых действий, то есть в Персидском заливе и в Ормузском проливе, но и о том, что на саммите БРИКС в Дели президент Исламской Республики Масуд Пазашкиан попытался заручиться поддержкой ведущих стран мира, например, Китая и России. Кстати, китайский лидер Си Цзиньпин действительно призвал на саммите БРИКС к окончанию войны на Ближнем Востоке. Но вот каких-то конкретных посылов в его речи все же не было, отмечают аналитики и обозреватели агентства Reuters. Зато они приводят высказывания главы комиссии иранского парламента Меджлиса по вопросам национальной безопасности Ибрагима Азизи, который сказал, что до тех пор, до тех пор, пока американцы не примут все, именно все иранские условия, переговоры лишены какого бы то ни было смысла. Иран, пишет журналист Рейтер, wants control of the Strait of Hormuz to be recognized. Хочет, чтобы его право на контроль над Ормузским заливом было признано. Но Вашингтон rejects, отвергает требования Тегерана, указывают авторы.

отрядов Басич Хусейн Ат-Тайб. На интернет-сайте, выходящей в Бельгии на французском языке газеты «Le Soir», появился редакционный материал, репортаж, рассказывающий о бурных событиях в Южном Ливане. И в частности, о том, что в результате ударов Цагаля по подземным тоннелям в районе хребта Али-Тайр, там, на юге Ливана, произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. На фотоснимке густые клубы дыма в том месте, по которому были нанесены удары. Корреспонденты и обозреватели франкоязычной бельгийской газеты «Le Soir» пишут, что это была ancienne position stratégique du Hezbollah dans le sud du Liban. Это была последняя стратегическая позиция, последний оплот Хизбаллы в Южном Ливане. Многие местные жители, отмечают бельгийские журналисты, слышали plusieurs détonations, слышали многочисленные взрывы. Тут, пожалуй, важно и уместно будет отметить то, что авторы статьи на сайте бельгийской газеты называют террористов Хизбаллы именно террористами, безжалостными боевиками и убийцами, действующими по заданию режима Аятолл, который, подчеркивают корреспонденты «Le Soir», и сам уже погряз в крови. Кроме того, эксперты и аналитики «Le Soir» указывают, что накануне и глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху, и министр обороны Исраэль Кац выступили с предупреждениями в адрес как Ирана, так и Хизбаллы. Нетаньяху и Кац, пишут бельгийские журналисты, предупредили Хизбаллу и Тегеран, что если они предпримут некие действия против Израиля, то Цагаль нанесет по ним поистине сокрушительные удары. А теперь, быть может, самое главное по поводу Ливана в иностранной прессе. Вчера, в четверг, французское агентство France Press на самом первом месте опубликовало информацию о совместной, тройственной встрече в Париже президента Макрона с его ливанским коллегой Ауном и королем Иордании Абдаллой. Она была направлена на то, указала France Press, чтобы préparer un soutien international, подготовить международную поддержку регулярной армии Бейрута, мобилизовать эту поддержку и дислокации этой армии в Южном Ливане. На фотоснимке Макрон и Абдалла перед входом в Елисейский дворец. Главной темой сразу нескольких ведущих мировых СМИ стали драматичные события, связанные с атаками йеменских повстанцев-хуситов и на позиции регулярной армии Йемена, и на объекты в Саудовской Аравии. На сайте американского агентства Associated Press появился репортаж корреспондентов этого агентства Елены Бекаторос и Жозефа Крауса, в котором говорится, что Саудовская Аравия has few options, имеет не так уж и много опций в деле противостояния угрозам, исходящим от Ирана и от его прокси, его сателлитов. Журналисты Associated Press пишут, что повстанцы-хуситы из Йемена практически перекрыли подступы к Баль-Аль-Мандебскому проливу, чем поставили под угрозу все поставки нефти, что осуществляются через Красное море. А вот на сайте американского телеканала CNN был опубликован материал корреспондентов Ника Робинсона и Лоурен Кент. И в нем рассказывается, что по следам резкого обострения противостояния между Саудовским королевством и йеменскими повстанцами, пользующимися, как известно, поддержкой Ирана, саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман, ну, фактически глава государства, даже обратился за помощью к президенту Дональду Трампу, призвав его нанести удар по хуситам. Но Трамп, подчеркивают журналисты CNN, Ник Робинсон и Лоурен Кент, похоже, не заинтересован в открытии еще одного нового фронта на Ближнем Востоке. И тем не менее, указывают авторы статьи на сайте CNN, тем не менее, Йемен и регион Красного моря have the potential to become a true second front in the Iran war. Судя по всему, становится потенциально становится вторым фронтом.

в иранской войне, отмечают американские журналисты. А на сайте британской новостной службы BBC был напечатан материал, где речь шла о мощных ракетных ударах с территории Ирака на саудовский нефтепровод. Мы обещали, что вернемся к этой теме. Аналитики и обозреватели BBC пишут, что Ирак removes a military commander, что власти Ирака отстранили одного из командующих армии и приступили к расследованию обстоятельств нанесения ударов с территории Ирака по саудовским нефтяным трубопроводам. Эксперты и комментаторы BBC отмечают, что руководство Эр-Рияда было вынуждено перекрыть нефтяной трубопровод после того, как в нескольких местах из ракетных атак там вспыхнули сильные пожары. Власти Саудовской Аравии обвинили в этом проиранские шиитские милиции, которые действуют в Ираке. Хотя сами представители этих же проиранских милиций в Ираке отвергли все обвинения в их адрес. И репортаж на сайте Associated Press, и репортажи CNN и BBC снабжены многочисленными фото и видео кадрами с мест событий. Многие СМИ обращают внимание на то, что не ратифицированный пока, но все же договор Саудовской Аравии с Турцией и Пакистаном не привел к тому, чтобы эти страны присоединились к борьбе саудовцев с хуситами. По некоторым данным, представители хуситов встречались с представителями Соединенных Штатов и заверили американцев, что не будут атаковать в Баль-Аль-Мандебском проливе никакие суда, кроме саудовских. А сама Саудовская Аравия обратилась за военной помощью к Великобритании и, по некоторым данным, к Израилю. Но не за счет, без связи, скажем так, без установления нормализации отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом. Вчера, телеканал CNN показал распространенные хуситами кадры, на которых виден сбитый хуситами самолет саудовских ВВС F-35. А сегодня утром, это уже самая-самая последняя информация, которая была и в наших новостях, тоже проскочила в наших новостях, тоже, скажем так, газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Соединенные Штаты намерены продать Саудовской Аравии 48 самолетов-невидимок F-35. Но есть опасения, отмечает «Нью-Йорк Таймс», что секретные технологии могут оказаться в распоряжении Китая. Продолжение темы. На интернет-сайте британской правоконсервативной газеты Daily Telegraph в рубрике Middle East – Ближний Восток недавно появился репортаж корреспондента и обозревателя этой газеты Ахтара Маккоя. И он посвящен противостоянию, военному противостоянию как внутри самого Йемена, так и вокруг него. Yemen's Houthi rebels are attacking the United States allies and menacing the Red Sea. Йеменские повстанцы-хуситы атакуют американских союзников и ставят под угрозу судоходство в Красном море, пишет аналитик и комментатор газеты Daily Telegraph. При этом он поясняет, что отряды хуситов, щедро снабженные оружием шиитским Ираном, атакуют как суннитские арабские режимы региона, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, так и, плюс к тому, атакуют и регулярную армию своей собственной страны, то есть Йемена. Кстати, тут же фотоснимок, лагерь беженцев в Йемене, но не в той части, где господствуют хуситы, а как раз в противоположной, а именно в той, что находится под контролем законного правительства этой страны. А беженцами эти люди, самые обычные арабы-сунниты, стали по той причине, что хуситы нещадно бомбили их города и деревни. Вот и пришлось им бежать, куда глаза глядят. Около 50 тысяч беженцев, если не больше. Впрочем, хуситы атакуют и военные объекты правительственной армии Йемена. Более того, автор материала на страницах Daily Telegraph указывает, что в йеменском правительстве в последнее время отмечают, что резко возросло число жертв среди солдат регулярной армии именно вследствие ударов повстанцев-хуситов. Ахтар Маккой напоминает читателям, что уже более 10 лет назад хуситы
с помощью иранского режима аятолл взяли под свой контроль обширные территории в Йемене, вытеснив оттуда правительственные войска. А позже они приступили к массированным ударам по Саудовской Аравии, по ее городам, нефтяным полям, да и по Эмиратам тоже. Тогда, указывает английский журналист, тогда Саудовская Аравия наспех сколотила арабскую суннитскую коалицию для противостояния йеменским хуситским повстанцам. Впрочем, особого успеха это арабским суннитским режимам тогда не принесло. Как сложится ситуация на сей раз, предсказать пока трудно, считает журналист Daily Telegraph и добавляет, что, похоже, ситуация во многом повторяется. По мере приближения даты выборов, парламентских выборов в Израиле, эта тема все больше и больше фигурирует в наиболее читаемых, ведущих мировых СМИ. В конце этой недели на сайте французского агентства France Press появилась статья корреспондента Марка Дау, целиком и полностью посвященная предвыборному анализу предвыборной ситуации в Израиле, раскладу сил. Аналитик и обозреватель агентства France Press в частности пишет, что страшные события, связанные с массовой бойней 7 октября, revivant les questions de responsabilité, вызывают вновь и вновь главный вопрос на повестку дня об ответственности за те провалы. Ответственности непосредственно главы правительства Бениамина Нетаньяху, ну и, конечно, вопрос о создании государственной следственной комиссии. На этом настаивают в нынешней оппозиции, подчеркивает Марк Дау. Ну а в окружении самого премьер-министра, отмечает французский журналист, звучат «les accusations de complot», звучат обвинения в заговоре с целью свержения правого правительства. В общем, события 7 октября, похоже, становятся одной из центральных тем предстоящих выборов, полагает автор статьи на сайте France Press. Но, несомненно, есть и много других острейших вопросов. И один из них – это, вне всякого сомнения, вопрос о воинском призыве. Об этом можно ни секунды не сомневаться. И об этом будет сломано еще много-много копий, считает Марк Дау. Не говоря уже про отношение к войне с Ираном, про отношение к происходящему в Южном Ливане, в секторе Газа, в Сирии и так далее. Словом, и без того, во всех смыслах, жарком Израиле наступает еще более жаркая пора, подытоживает свой материал комментатор и аналитик агентства France Press. Репортаж снабжен многочисленными фотографиями и Нетаньяху, и других израильских политиков. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем, небольшой перерыв и послушаем музыку в честь еврейских осенних праздников.

Ну а теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим, к самым-самым разным темам в мировой прессе. Не все концентрировалось вокруг Ближнего Востока, хотя, конечно, это основное, что обсуждается сейчас в мировых СМИ, но не только. Вот весьма любопытная статья появилась некоторое время назад на интернет-сайте американской газеты New York Times. Она была опубликована на самой первой полосе. Называется она так: «How Marco Rubio is running Venezuela from afar». Как Марко Рубио, скажем так, руководит Венесуэлой издалека. Авторы материала на сайте New York Times, в частности, пишут, что госсекретарь Соединенных Штатов эффективно контролирует финансы Венесуэлы. И все это, указывают журналисты и обозреватели газеты, стало возможным после того, как там, в Венесуэле, был смещен с президентского поста Николас Мадуро. Не просто смещен, он вообще был схвачен и вывезен в Соединенные Штаты, где Мадуро был помещен в тюрьму. Ему инкриминируется наркоторговля, напоминают корреспонденты New York Times. Они также отмечают, что поставленная на пост президента Венесуэлы Делси Родригес, она, в общем-то, видимо, осознала, каковы нынче правила игры и, судя по всему, не собирается, по крайней мере, в обозримом будущем как-то особо перечить администрации Дональда Трампа. Что же касается Марко Рубио, то тут весьма любопытный момент, считают эксперты и аналитики New York Times. Рубио – это политик кубинского происхождения, и его ментальность, в сущности, может оказаться довольно близкой и ментальности венесуэльцев, и они сами это понимают, и он сам это понимает. Возможно, не точно, не на 100%, а только возможно. Это и есть одна из тех причин, по которым именно ему, нынешнему госсекретарю администрации президента Дональда Трампа, легче, чем кому бы то ни было другому, взять под свое крыло происходящее в этой латиноамериканской стране. Разумеется, на благо своей собственной страны, то есть Соединенных Штатов, уточняют авторы публикации на страницах New York Times. А что значит взять под свое крыло? Безусловно, это в первую очередь финансы. И вообще, главным образом именно финансы, полагают американские журналисты. Вне всякого сомнения, указывают они, Марко Рубио весьма активен и на других направлениях внешней политики. Но на южноамериканском особенно. В самом начале репортажа фотография в профиль госсекретаря Марко Рубио. Некоторое время назад на интернет-сайте американского еженедельника Newsweek появился репортаж, важность которого трудно переоценить. Автор материала, обозреватель Newsweek по военно-политическим вопросам Мэтью Тостеван рассказывает читателям, как один из ближайших союзников Соединенных Штатов, Филиппины, противостоят или, по крайней мере, пытаются противостоять Китаю, который, вне всякого сомнения, с любой точки зрения, военной, экономической, дипломатической, многократно превосходит Филиппины. Собственно, спор между Филиппинами и КНР, или, если говорить более точно, споры, возникают по самым разным проблемам, в самых разных сферах. Но особо острый конфликт между Манилой и Пекином территориальный, или, если еще конкретнее, территориально-водный. Мэтью Тостеван, в частности, пишет, что Филиппины оспаривают право Китая на ряд районов и, главное, островов в Южно-Китайском море. Ранее, в 2016 году, Международный суд по вот как раз территориальным спорам и конфликтам постановил, что у Филиппин есть право, или, скажем так, что претензии Филиппин оправданы. И теперь, указывают журналисты и обозреватели еженедельника Newsweek, теперь Филиппины now plans to increase its presence,
планирует усилить свое присутствие в целом ряде районов, в том числе и военное присутствие. В КНР не согласились с решением, с постановлением Международного арбитражного суда. В КНР указали, что не намерены этому постановлению подчиняться. Безусловно, это вызывает в Маниле самое серьезное опасение. Они связаны, подчеркивает автор статьи на сайте Newsweek, они связаны в первую очередь с тем, что, как утверждает руководство Филиппин, и, надо признать, утверждает небезосновательно, что китайцы стремятся всюду основать свои военные базы. И тогда, по мнению Пекина, китайцев уже будет трудно изгнать с взятых под контроль, ими же взятых под контроль территорий. И это действительно так. А вот на что рассчитывают в Маниле, причем, судя по всему, рассчитывают всерьез, так это на поддержку со стороны Вашингтона, со стороны администрации президента Дональда Трампа. Впрочем, вступать в открытое противостояние с Поднебесной из-за Филиппин в Белом доме, по-видимому, тоже не спешат, отмечает автор материала на сайте еженедельника Newsweek. Его статья, она снабжена многочисленными кадрами, заснятыми на островах в Южно-Китайском море. Тема, связанная с климатическими изменениями в целом и с небывалой, поистине небывалой жарой, в частности, которая буквально накрыла этим летом Европу, включая Францию, не сходит с первых полос европейских СМИ, особенно французских, да и не только. Некоторое время назад на интернет-сайте французской газеты «Le Monde» появился репортаж, редакционный репортаж, автора которого пишет, что борьба с климатическими изменениями должна стать une priorité absolue, наивысшим, абсолютным приоритетом в деятельности любого, абсолютно любого французского правительства, вне зависимости от того, правое это правительство, левое или центристское, как, например, при нынешнем президенте-центристе Эммануэле Макроне. Тут корреспонденты, эксперты и мер при нынешнем президенте-центристе Эммануэле Макроне. Тут корреспонденты, эксперты и обозреватели газеты «Le Monde», в общем-то, непрозрачно намекают на приближающиеся президентские выборы во Франции. А если говорить более конкретно, то на то, что борьба с резким, чудовищным и действительно глобальным, во всех смыслах глобальным потеплением, равносильно борьбе за саму жизнь во Франции, да и вообще по всей Европе, да и во всем мире. Каникуль, инундасьон, фё де форе, секрешес, жара, наводнения, лесные пожары, засуха. Вот то, что обрушилось на Францию этим летом, указывают авторы публикации на сайте газеты «Le Monde». Вот почему движение защитников окружающей среды призывают, отчаянно призывают французское руководство сделать хоть что-то эффективное, хоть что-то существенное в деле защиты жителей страны. И это, отмечают журналисты Le Monde, это не абстрактная просьба, это вопрос выживания, самого настоящего выживания. Продовольствие, жилые здания, различные коммунальные услуги, люди, их здоровье страдают все и вся, указывают корреспонденты французской газеты. И добавляют, что в эту летнюю жару пострадали около 40 миллионов французов. А вообще, в последнее время ежегодно во Франции от жары умирают десятки, а теперь уже и сотни людей. В этом июне и в июле был пик, настоящий, небывалый, даже не зарегистрированный никогда прежде пик жары. Соответственно, и жертв во Франции, особенно среди пожилых людей, да и не только пожилых, да и не только

Только во Франции было намного больше, подводят печальный итог корреспонденты газеты «Le Monde». К другим темам. Совершенно замечательный, если не сказать восхитительный репортаж появился не так давно на интернет-сайте, выходящей в Швейцарии на французском языке газеты «Tribune de Genève». Его автор – корреспондентка «Tribune de Genève» Наташа Руссель. Она специализируется на вопросах, в том числе и на вопросах, связанных со здоровьем. И она рассказывает читателям о просто поистине удивительном открытии, сделанном недавно учеными. И это открытие касается прежде всего, в первую очередь, живой природы. Вернее, это даже не открытие. Это скорее подтверждение тех догадок, тех предположений, какие были, в общем-то, известны и раньше. Просто теперь они нашли, что называется, именно научное подтверждение или подкрепление прежних размышлений, прежних изысканий. А репортаж Наташи Руссель называется так: «Écoutez le ramage des oiseaux» – «Послушайте пение птиц». Вот именно так, не больше и не меньше – пение птиц. Как выясняется, пишет журналистка газеты «Tribune de Genève», оно, пение птиц, чрезвычайно, просто чрезвычайно полезно для здоровья человека. На это, подчеркивает Наташа Руссель, совершенно однозначно указывают самые последние научные изыскания, научные работы, труды. Пение, щебетание птиц, отмечает корреспондентка франкоязычной швейцарской газеты, «Redise drastiquement notre stress face à l'agitation du monde moderne». Самым драматичным образом снижает уровень стресса, вызываемый у людей всем тем, что происходит в современном мире, от чего, увы, никуда не деться. На фотоиллюстрации в самом начале статьи перед нами на ветке очень такая миловидная птица «Chardonneret», «щегол» по-французски. Корреспондентка газеты «Tribune de Genève» указывает, что ведь в действительности нет ничего проще, чем всего-навсего прислушаться, хотя бы иногда прислушаться к пению птиц. А польза от этого, даже если мы до конца это и не осознаем, польза от этого для нашего здоровья, для нашего сердца, мозга, для нашей души, наконец, просто огромнейшая. Вот такой очень милый, трогательный, симпатичный репортаж в франкоязычной швейцарской газете «Tribune de Genève». Еще раз повторю, что, конечно, эта тема, связанная со здоровьем, с тем, что пение благотворно сказывается на здоровье человека, пение птиц, щебетание птиц, она поднималась и раньше, но вот теперь вот получены некие, так сказать, научные подтверждения тому. Ну и в заключение, уважаемые радиослушатели, вновь вернемся в нескольких словах все-таки к главным темам уходящей недели в иностранной прессе, о чем мы подробно говорили в первой части программы, но они настолько важны, и они настолько актуальны, что о них следует сказать еще раз, хотя бы в нескольких словах их напомнить. Это, конечно же, в первую очередь, резко обострившееся военное противостояние между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами, которые, собственно, уже взяли под свой контроль Баль-Аль-Мандебский пролив в Красном море. Тут надо заметить, что очень многие мировые СМИ, иностранные эксперты, особенно военные, да и не только, военно-политические тоже, указывают на то, что ведь вообще-то Саудовская Аравия многократно превосходит йеменских повстанцев, хуситов, вот этих, так как их называют многие, босоногих бандитов, превосходит по всем статьям, в технике, в вооружениях, в чем угодно, в экономике. И тем не менее, почему-то, вот каким-то непостижимым образом повстанцам, хуситам удается продвигаться, причем продвигаться достаточно ощутимо по побережью Красного моря. Вот еще раз скажем, что они взяли под контроль Баль-Аль-Мандебский пролив,
в Красном море. Ну и что-то, уважаемые радиослушатели, что-то, конечно же, подсказывает, что к этой теме мы просто неизбежно, ну, почти наверняка вернемся в наших будущих обзорах иностранной прессы, ибо эта тема чрезвычайно важна. Ну и, конечно же, ситуация вокруг Ирана, она на самом деле тоже никуда не делась, несмотря на то, что сейчас внимание большинства ведущих мировых СМИ сфокусировано именно на саудовско-хуситском, скажем так, конфликте. Тем не менее, ситуация вокруг Ирана тоже накаляется, и надо заметить, что многие зарубежные издания, военно-политические обозреватели, аналитики, комментаторы указывают на то, что вообще напоминают читателям о том, что вообще вскоре, уже совсем скоро в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и в американском обществе все больше и больше нарастает недовольство. Именно недовольство происходящим вокруг Ирана, а именно вот этой иранской войной. Так что ситуация... Тут могут быть некие изменения, как предполагают некоторые аналитики и комментаторы в зарубежных СМИ. Происходящее в Южном Ливане. Мы об этом тоже сегодня говорили достаточно подробно. И о встрече, которая состоялась в Париже между президентом Франции Макроном и его ливанским коллегой, президентом Ливана Ауном, и королем Иордании Абдаллой. Речь идет о том, что мобилизуется поддержка ливанской армии, регулярной армии Бейрута, которая должна взять под свой контроль большую часть территории в Южном Ливане. Ну и бурный скандал, мы об этом говорили. Вначале бурный скандал, вызванный фильмом НАЗА, показанным на Венецианском кинофестивале о событиях, о действиях Цагаля в секторе Газа. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Михаил Ольшванг, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, удачи, радости, всяческих успехов, мира и шаббат шалом в Гмар Хатиматова.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. В Ашкелоне в результате насильственного инцидента был убит мужчина 30 лет. Трагедия произошла на улице Яфе-Нов. Прибывшая к месту бригада Маген Давид Адом была вынуждена констатировать его смерть. Начато расследование. В Хадере 17-летний был убит. В Хадере был убит 17-летний подросток. Он был насмерть сбит автомашиной. Инцидент сопровождался стрельбой. Водитель, сбивший подростка машины, был ранен и доставлен в больницу. Ведется следствие. В результате ДТП в районе побережья озера Кинерет мужчина 27 лет получил тяжелые травмы. Его автомашина врезалась в дерево. Служба Маген Давид Адом доставила пострадавшего в больницу. На площади похищенных в Тель-Авиве минувшей ночью состоялось мероприятие «Чтение молитв» – «Слихот». Его организовал возвращенный из хамасовского плена Бар Куперштейн. Один из выживших в плену Хамаса Ром Браславский заявил в интервью корпорации «Кан», что главная цель данного мероприятия состояла в том, чтобы выразить благодарность израильской общественности за ее усилия по возвращению пленников домой. При этом он подверг критике военное и политическое руководство страны. Браславский упомянул начальников Моссада, Шабака, нынешнего командующего генеральным штабом Цахаля и главу правительства. Он подчеркнул, что в ходе беседы с премьер-министром на этой неделе он не услышал от него извинений. Браславский подчеркнул, что хотя он и не просил извинений, он считает, что Нетаньяху должен был их принести не только лично ему, но и всем остальным заложникам. «Мое чувство где-то между ненавистью и любовью. Ненависть за то, что мы были похищены и удерживались в плену, а любовь за то, что в результате мы все же были возвращены домой», — указал Браславский. Как мы передавали, представители руководства Израиля и Кувейта осуществляют в последние месяцы контакты на фоне иранских атак на государства, расположенные в регионе Персидского залива. Об этом стало известно корреспондентам Кан, Итаю Блюменталю и Руи Кейсу со слов осведомленных источников. Бывший министр в правительстве Кувейта заявил в интервью корпорации Кан, что иранская война устранила последние сомнения у лидеров арабских суннитских стран региона касательно того, кто именно является их настоящим врагом. «Иран атакует нас дронами и баллистическими ракетами, в то время как Израиль атакует Иран и уничтожает значительную часть его военного потенциала», указал бывший министр Кувейта. Вместе с тем, корреспонденты Кан отмечают, что контакты между нашими двумя странами осуществляются в сфере безопасности, а вопрос о нормализации отношений пока не стоит на повестке дня. Американское руководство сообщило о своем намерении продать Саудовской Аравии боевые самолеты-невидимки F-35. Госдепартамент в Вашингтоне проинформировал Конгресс о том, что Эр-Рияд заинтересован в приобретении 48 таких самолетов с соответствующим оборудованием и навигационными системами. Общая сумма сделки превысит 24 миллиарда долларов. В Госдепартаменте подчеркивают, что сделка не нарушит сложившийся баланс сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Гили Коэн и Ишай Бар-Юсеф. И о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, прохладнее обычного для этого времени года. На севере и в центре местами дожди. Во второй половине дня они ослабнут. Завтра без перемен, в первой половине дня возможен дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье и в понедельник постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем ожидается 37 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 3,8 агуры. Курс евро 3 шекеля 48,5 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Бегмар хатима това. Миру шалаем.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и как обычно мы подводим итоги недели. Накануне было объявлено, что подполковник Алеф, занимавший 7 октября 2023 года должность главы разведывательного отдела дивизии «Газы», уволен с должности и отправлен в запас. Имя отстраненного запрещено к публикации, и мы, разумеется, не будем нарушать судебное решение. Однако это вовсю делают токбекисты и пользователи социальных сетей. Особое внимание, в кавычках, уделяют они личности отца отстраненного офицера. Тяжелое клеймо лежит на отце, у него на голове кипа, и он когда-то был приближенным к премьер-министру Беньямину Нетаньяу. Этого достаточно, чтобы токбеки захлестнула мутная волна: сын такого-то уволен из армии. Не офицер, совершивший провал, а сын приближенного. Оставим сейчас в стороне тот факт, что отец отстраненного более чем достойный человек, пользующийся авторитетом далеко за пределами своей социальной среды. Я уверен, что когда его имя будет опубликовано, вы со мной согласитесь. Но до тех пор, пока у нас оценивают людей по тому, из какой семьи они, из какого среза общества и приближенным к кому является их отец, нам не поможет никакая государственная следственная комиссия. Это только и исключительно моя точка зрения. 8 часов 7 минут своими словами. Подводим итоги недели. Мы будем говорить сегодня подробно о скандале вокруг фильма «НАЗА», фильма, ставшего реальным побочным ущербом для государства Израиль. Поговорим о предвыборной кампании. 40 дней до выборов в Кнессет, борьба накаляется. Поговорим о перспективах расширения соглашения Авраама путем договоренностей с той или иной арабской страной. Обсудим ситуацию в Абельмандебском проливе. И поговорим о 53-й годовщине начала войны судного дня. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, это наш обычный пятничный вопрос, вопрос, который мы вам всегда задаем по пятницам. Какое событие во внешней или внутренней политике Израиля на минувшей неделе, с вашей точки зрения, было наиболее важным? Может быть, это какое-то событие, на которое мы не обратили внимания, или какое-то событие, которому стоит уделить больше внимания, чем мы это делали в наших эфирах. Пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте нас. Все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 8 часов 8 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
1: Своими словами.
0: Газеты, пятница, много газет, а времени на то, чтобы посмотреть их, очень мало, поэтому постараемся успеть максимум. Газета «Исраэль Айом», главный ее заголовок – «Война и приказы, которые ее отражают». Приказы, которые начинали войну, железные мечи в ответ на нападение Хамаса, разумеется, приказы, которые определяли действия ЦАЛа после обвала сирийского режима, дилеммы вокруг целей операции «Народ Лев», первой операции в отношении против Сирии, и документы, которые оформляли или обрамляли войну, эти документы становятся публично доступными. Одновременно Саудовская Аравия ведет неудачную войну с хуситами и просит помощи Китая. Ожидается, что она получит самолеты F-35. Обо всем этом Йоав Лимор и Дани Закин на 4 и 7 страницах газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов. Здесь опрос, как всегда, в пятницу. Опрос. Цифры в блоках стабилизируются, пишет Шрита Витанкоен, и ключ к результату выборов у небольших партий. По результатам опроса в газете «Исраэль Айом», если бы выборы состоялись сегодня, по 52 мандата получил бы каждый блок, блок коалиции, блок оппозиции, 12 мандатов арабских партий и 4 мандата получает партия Йоаза Энделя, партия партия Милуимники, которая не относит себя ни к одному блоку. Это опрос, который был проведен институтом Кантар. 550 мужчин и женщин в возрасте 18 лет и старше, включая арабский сектор. Вопрос проводился путем интернетной выборки. Опрос проводился 16-18 сентября 2026 года, а статистическая погрешность составляет 4,2%. Это мы обязаны сказать. Еще несколько вопросов в этом опросе. На прошлой неделе были поданы списки партий Кнессет 26-го созыва. Изменили ли вы свои намерения по поводу голосования? В этом отношении нет, не изменил. Среди сторонников коалиции не изменил 84%.

по поводу создателей, израильских создателей этого фильма, которые представляют критический взгляд на ЦАЛ на фестивале за рубежом. 41% считают, что они дают оружие в руки врагов Израиля в имиджевой войне против нас в период войны реальной. 41%, 18% считают, что они движимы личными интересами и гонятся за премиями за счет военнослужащих. 11% считают, что они действуют легитимно, однако выбор обратиться к международной публике вместо того, чтобы вести внутренний диалог, это грубая ошибка. 11%. И еще 1% считают, что они смелые создатели, которые ставят зеркало, обязательное зеркало перед лицом израильского общества. Вот такой вот опрос. И еще несколько материалов в газете «Исраэль Айом». Саудовская Аравия обратилась к Китаю, чтобы остановить хуситов. Просят о военной помощи у Китая. Тем самым Китай получает дополнительное место на Ближнем Востоке. Еще несколько эксклюзивный материал. Эленор Ширкани-Кофман публикует статью еще в ноябре 2024 года. Эли Фельдштейн вел переговоры о том, чтобы стать государственным свидетелем и сообщил имя Цахи Бравермана. Это по делу Бравермана. Несколько авторских материалов. За кого бы вы проголосовали, если бы не было электорального барьера, спрашивает Моше Клюгов. Это интересный вопрос. И Амнон Лорд публикует статью «Прикрытие Хамаса, когда элита перестала поддерживать государство Израиль». Амория Кор публикует статью под названием «Не побочный ущерб, так мы потеряли общественный интерес». И еще один материал. Йоси Бейлин публикует статью под названием «Главы оппозиции. У вас нет причины не привлекать в коалицию Мансура Аббаса». Это газета «Исраэль Гайом». Газета «Маариф», простите, сейчас с нами. Главный заголовок – план герцога. На фоне равенства, вырисовывающегося равенства между блоками в президентской канцелярии уже готовятся к дню после выборов. Цель одна – всеми силами избежать повторных выборов. Источники в окружении герцога, дверь к сделке, к досудебной сделке для Нетаньяу по-прежнему открыта. Об этом Анна Барская на третьей странице. Она же там же публикует статью под названием «Нетаньяу в беседе с приближенными. Я не покину политическую жизнь, даже если проиграю на выборах». Опрос в газете «Маариф». Если бы выборы состоялись сегодня, 54 мандата получил бы блок оппозиции. 50 мандатов блок коалиции, 4 мандата партия Милуимникин и 12 мандатов арабские партии. Вот такой вот, такие вот результаты опроса, проведенного 16-17 сентября при участии 4089 человек, проведенного институтом Лазар Мехкарим при участии Panel for All. Представительная выборка, репрезентативная выборка взрослого населения Израиля 18 лет и старше, евреев и арабов. Статистическая погрешность 4%. Должен ли Израиль оказать помощь Саудовской Аравии против хуситов? Еще один вопрос этого исследования. 38% считают, что нет. 26% считают, что... 38% считают, что да, в обмен на соглашение. 26% считают да и без вознаграждения, условно говоря. 16% не знают, а 20% считают, что нет. Это опрос газеты «Маариф». Здесь же, разумеется, о фильме, о котором мы вот-вот будем говорить, фильме «Наза». Профессор Ария Эльдад, Лилах Сиган, Геула Эвенсар, доктор Нахман Шай, Шмуэль Рознер, доктор Лираз Маргалит и так далее. Давид Бен Басад об этом фильме. «Шоссе смерти. 321 погибший с начала года».

0: 5 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях. И еще один материал об этом в газете «Маариф». И газета «Идиот Ахронут». Главный ее заголовок «Пара, которая одержала победу 3 года тому назад. В Нир-Оз жизнь остановилась. Сегодня Габи Эльбаз и Шакет Бен Лулю поженятся на футбольном стадионе Кибуца, на футбольной площадке Кибуца, и станут и каким-то образом отметят обновление этого Кибуца. Нельзя забыть то, что произошло, но можно увеличить свет и любовь». Ронни Гриншаулов об этом на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». И здесь приложение к газете «Идиот Ахронот», посвященное дню поста Йом-Кипур, Ханухдаун, научиться действительно прощать. Хенарци Срор публикует статью под названием «Ответ или раскаяние осталось позади». Об этом также в газете «Идиот Ахронот». И в приложении «Шаббат» Нафтали Беннет рассказывает Нахуму Барнеа, как он придет к победе на выборах. Посмотрим, как это произойдет. Из интервью в приложении «7 дней» Мати Маймут Касау. Интервью, очень тяжелое интервью, которое она дала Ротем Айзек. Это газета «Идиот Ахронот», газета «Гаарец». У Айзенкота, главный заголовок, у Айзенкота нет терпения к своим партнерам. В правительстве надеются на то, что рассчитывают на то, что не будет решения на этих выборах, не будет однозначной победы. Оппозиция должна была бы легко победить это правительство, которое полно провалов. Однако оппозиция сохраняет скучную и неподвижную предвыборную кампанию и делает все, допускает все возможные ошибки, считает Йоси Вертер. Еще один материал, Йошуа Брайнер, из-за конфликта между генеральным инспектором полиции и Бен-Гвиром в полиции прекращены обсуждения, контакты с Министерством национальной безопасности. Еще один материал, Цви Бар-Эль, взрыв Вали Тайр открыл возможности, однако для того, чтобы их использовать, необходима политическая воля. Еще один материал, ответ Канады и Евросоюза Дональду Трампу, союз нормальных государств, так считает Нетанель Шломовиц. Это «Гаарец» и газета «Макор Ришон», глава «Шабака», двоеточие. Нет даты, когда мы прекратим преследовать тех, кто принимал участие в бойне 7 октября. Ишай Эль-Макаэс Эль-Рам об этом на 7-й странице и главный заголовок издания. А здесь же фотография молитвы возле стены плача, слихот, минувшей ночью. Тысячи людей были у стены плача. Разумеется, и о фильме «Между Наза и Рафиахом», пишет Хагай Сегаль. И это то, что... Да, и президент государства Ицхак Герцог публикует колонку в газете «Макор Ришон». Еще все можно исправить, считает глава государства.
1: Своими словами.
0: 8:20. Продолжаем программу. Это были заголовки израильских газет. А мы сейчас поговорим о фильме. О фильме «Наза», фильме, документальном фильме, снятом израильскими кинодокументалистами Ювалем Авраамом и Рахель Шор. 24 офицера, военнослужащих, действующих и бывших сотрудников военной разведки и спецслужб рассказывают о якобы военных преступлениях, совершенных ЦАЛом в Газе. Рассказывают, разумеется, анонимно. Эхо 25-минутной овации, которыми наградили на Венецианском фестивале авторов этого фильма, разнеслось по всему миру. Картина удостоилась специальной премии. За что? Я не знаю. Вот что сказал Юваль Авраам.
2: אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. כי חשוב שהחברה שלנו...
0: Мы получили премию, но самое главное, с моей точки зрения, это свидетельство солдат и офицеров, которые выступают в фильме. Они поднимают на повестку дня вопросы, крайне важные для государства Израиль, вопросы, на которые необходимо ответить. Государство Израиль необходимо посмотреть на себя, и я призываю всех тех, кто сейчас атакует нас, посмотрите картину. Саша Виленский с нами в эфире, журналист и режиссер, кинодокументалист. Саша, доброе утро.
3: Доброе утро, Гэби.
0: У всего на свете есть, у любого жанра есть свои законы. С вашей точки зрения, мы не видели этого, этой картины, все-таки я думаю, что вы тоже, да? Но много уже говорится об этом фильме. Хочу вас спросить из того, что вы знаете. Можно ли это назвать кинодокументализмом?
3: Безусловно, нет. Смотрите, я мониторю интернет, пытаюсь найти хоть какой-то сайт, какое-то место, где бы этот фильм показывали. Йоваль Авраам может миллион раз говорить о том, что важно, чтобы этот фильм посмотрели, но если его нигде нет, его видеть нельзя, значит, его никто не посмотрит. Это раз. Второе. Кинодокументалистика – это жанр журналистский, плюс ко всему. Что такое журналист? Журналист – это человек, ну что же я вам рассказываю, ну, пусть слушатели чуть-чуть окунутся в этот океан. Угу. Это все-таки проверка факта, факт-чекинг, то, что называется. И мне очень понравилось интервью Юваля Авраама с Авивом Друкером, политическим обозревателем 13-го канала. Авив Друкер, у него есть свой иммунитет, своя репутация, он крайне левый, иногда радикально левый.
0: И, кстати, этого никогда не скрывает и не притворяется, и ничего не изображает.
3: Совершенно верно, ему не нужно ничего изображать. То, как он размазал Юваля Авраама, это я снимаю шляпу. Прежде всего, он его спросил, а как вы проверяли, правду ли говорят те, кто скрывают свои лица и изменяет голос? Тот что-то мямлил по поводу того, что не мы проверяли, проверяла «Гардиан». То есть вы понимаете, да? Британский медиаконцерн The Guardian проверял, правду ли говорят офицеры израильского разведывательного подразделения Шмоне Матаем, 8200.
0: Guardian, скажем только, это продюсер этой картины, собственно говоря.
3: Продюсер,
0: да,
3: но Юваль Авраам утверждает, что они проверяли, они сверяли факты, они выясняли. И это несколько удивительно, что он постоянно кивает на них. Он решил перейти в атаку на Друкер, а почему вы за 3 года ни разу не сняли фильм про израильские преступления? Угу. Друкер сказал совершенно нормальную вещь. Он говорит, потому что у меня нет никаких доказательств, я никак не могу проверить то, что про это говорят. И, кстати, там же Юваль Авраам проговорился. Это к вопросу о журналистике и кинодокументалистике. Друкер его поймал на том, что у него один из офицеров, ну, будем их так называть, как их называют, говорит, что он получал удовольствие от убийства мирных людей. Друкер говорит, Друкер, очевидно, этот фильм видел, потому что он говорил, что он его посмотрел.
0: Да, он видел говорит, фильм, он был в Венеции на прокате.
3: И он говорит, что, простите, но это не то, что он сказал. Он сказал, что он получает удовлетворение от выполненной миссии. Его миссия была уничтожить террориста. Он его уничтожил и получил за выполненную миссию всегда любой человек, который выполняет какое-то задание. Он чувствует некую удовлетворение не от того, что он убил мирных граждан, от того, что он ликвидировал террориста.
0: Саша, извините, что я вас прерываю, но я хочу вернуться к факт-чекингу, потому что это, собственно говоря, критически важный момент.
3: Совершенно верно.
0: Когда журналист публикует что-то, и мы все это прекрасно знаем, обязан быть факт-чекинг, иначе, в лучшем, самом мягком случае, можно попасть на иск.
3: 100%.
0: Те же, ведь когда речь идет о кино, речь когда идет о искусстве, речь когда идет о кинодокументалистике, это немного все-таки другой жанр. Нету ли у них большего пространства и настолько ли они обязаны проверять каждый фактик и подфактик, прежде чем они что-то публикуют, вызывая общественную дискуссию, бросая это в общественное мнение и так далее?
3: Насчет фактика, подфактика не знаю, но если я завтра сниму фильм, в котором будет сниматься человек со спины, говорить измененным голосом, и скажу, что это Габи Вольфсон, говорит какие-то неправильные...
0: Они же имен не называли этих офицеров, этих людей?
3: Не называю, один из ведущих Канрека. Один из ведущих Канрека. Uh-huh. Идите, опровергните меня. Голоса мы не знаем. Uh-huh. Видеть мы его не видели. То, что он говорит, мы проверить не можем. Друкер, кстати, опять же, возвращаясь к этому, он сказал, я бы это не публиковал. Почему? Я не могу это проверить.
0: Я не могу доказать. Да, вот именно это я вас спрашиваю. Являются ли нормы, которые распространяются на кинодокументалиста, теми же нормами, которые распространяются на Дравида Друкера, Амита Сегаля и так далее?
3: Конечно, конечно, являются. Это те же самые нормы. Если ты делаешь журналистское расследование, этот фильм не что иное, как журналистское расследование, будь обязан следовать нормам. Я бы еще одну вещь подчеркнул, Габи. Чуть-чуть, тут понятно все. Тут это, где они нашли 24 офицера Шмоне Матаим, вот это вот подразделение разведки израильской, угу, которые согласились говорить о преступлениях израильской военщины, будучи скрытыми лицами, со скрытыми голосами, это где они их взяли? Сейчас Цааль совершенно резонно говорит, что мы проведем расследование. Все, что говорят военнослужащие, особенно те, которые как бы давали подписку о сохранении гостайны на какое-то время, военной тайны, это все должно получать разрешение военной цензуры.
0: Понятно, что это нарушение закона, в этом нету, нету сомнений. Но я хочу вас спросить, Саша, вы очень много лет в этой области.
3: К несчастью, да.
0: Та общественная ценность этой дискуссии, которая поднялась или поднимется, о том, что происходило в Газе, о том, что там делал ЦАЛ и так далее, она не перевешивает вот все то, о чем мы с вами говорили до сих пор?
3: Нет, конечно. Ведь о чем фильм называется «НАЗА», что это аббревиатура еврейского известного выражения, в армии очень любят сокращения, да, это сокращение «незакагави», угу, то есть сопутствующий ущерб, который во всем мире называется по-английски «collateral damage».
0: Okay.
3: Это известнейшая вещь. Это секрет Полишинеля. Никто никогда не отрицал, что при любом действии армейских структур всегда взвешивается сопутствующий ущерб. И насколько я прочитал и знаю, в этом фильме тоже один из офицеров говорит, один из интервьюируемых, будем его так называть, он говорит, что если ущерб превышает какие-то нормы, какие-то вещи, которые будут аморальными и прочее, то ликвидация откладывается, отменяется, приказ отменяется. То, что это делается с помощью искусственного интеллекта, в чем их обвинять почему-то, я не знаю, по-моему, хвалить должны и рукоплескать, что используются все современнейшие средства для того, чтобы просчитать и высчитать, потому что человек слаб, а компьютер силен. И так это должно быть только на руку нам.
0: То есть, и подводя итог, еще раз, с точки зрения профессиональной, это не кинодокументалистика, хотите вы сказать?
3: Нет, однозначно нет. Это пропагандистское кино, снятое с определенной целью. Авторы его кокетливо называют документалистикой, но при этом не скрывают своих пропагандистских целей. Самое смешное, последнее, что Иваль Авраам сказал, что он был бы счастлив, если бы этот фильм показали в Израиле. Так, ребята, покажите.
0: Я, кстати, с ним полностью согласен. Я очень хочу, чтобы этот фильм показали в Израиле.
3: Я тоже хочу. Покажите.
0: Да, безусловно.
3: Кто же возражает? Давайте.
0: Безусловно.
3: Такие дела.
0: Саша Вилинский, журналист и режиссер-кинодокументалист. Огромное спасибо за эту беседу.
3: Спасибо вам, Гарри.
0: Всего доброго.
3: Удачи. Бай.
1: Своими словами.
0: 8.30. Продолжаем тему. В Израиле крайне резко отреагировали на этот фильм. Министр по делам культуры и спорта Микки Зоар призвал лишить его создателей израильского гражданства. Вот что сказал министр. Я хочу проверить, я хочу знать, как они получили эти материалы. Не пришли ли материалы от террористической организации «Хамас», нету ли здесь сотрудничества с террористической организацией «Хамас». Потому что если мы говорим о предательстве, то необходимо, чтобы Израиль как можно более резко отреагировал и занялся этим вопросом. И, разумеется, эти двое не могут быть гражданами Израиля. Об этом заявил министр культуры и спорта Микки Зоар, только скажем в скобках, что, судя, по крайней мере, по тому, что публиковалось до сих пор, не в полномочиях, нету законных полномочий, которые позволяют лишить их их, их гражданство, и поэтому заявление Микки Зора, ну, очень, может быть, скорее имеет отношение к предвыборной кампании, нежели, нежели к, к юриспруденции. Я очень надеюсь, нам удастся поговорить о юридических аспектах этой истории, однако сейчас с нами нету нашего собеседника, которого мы планировали, надеюсь, что позднее он будет, поэтому поговорим о том, как в армии отреагировали на это, на этот фильм, тоже достаточно резко. Вот что сказал начальник генерального штаба Эйаль Замир.
4: כל ישראל נקראו נפש אחת, לימדונו חז"ל. במחתה אחד מהם, כולם ערבים זה לזה. למה הדבר דומה?
0: Все евреи – это одна душа, учили нас наши мудрецы. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить с ситуацией, когда люди находятся на корабле, кто-то достает сверло и начинает сверлить дыру. Сверлить дыру в судне, в днище корабля. Ему говорят, что ты делаешь безумец, и все тонут. Если мы не будем поддерживать друг друга, если мы не будем гарантами друг другу, мы все потонем, сказал начальник генерального штаба Эйаль Замир. Насколько такая реакция эффективна? Профессор Ашер Коэн с нами в эфире, отделение политологии Барланского университета. Профессор Ашер Коэн, шалом, бокер тов.
5: Бокер тов.
0: Ата тоэн бемаамарши персамта, беэцем эйн там литвакех аля увдот, увдот ломанинут авхад.
5: לא בדיוק, אני לא רוצה להגיד שזה לא מעניין, כי צריך להפריד פה בין שתי אוכלוסיות, אגב גם בעולם.
0: אוקיי.
5: בעולם יש, אנחנו תמיד נגיד כולם נגדנו וכל זה, אבל בעולם יש שתי קבוצות. לאחת זה לא יעזור, זאת אומרת, לאנטישמים, לאנטי-ישראלים, והרבה פעמים זה אותו דבר, להם שום דבר לא יעזור, שם המאבק צריך להיות אחר. כן, צריך, אני בעד להכין את העובדות בצורות מסוימות ולהיאבק עבור מה שנקרא אמצע. יש גם בעולם אוכלוסיות אמצע שהן מוכנות לשמוע שהן לא אנטישמיות וכל זה, זה לא באמת כולם. אז צריך להפריד בו בין אוכלוסיות. יש קבוצות שזה לא יעזור לגביהן. שם צריך להיאבק אולי בצורה אחרת עם כלים אחרים.
0: בואו קודם כל נדבר על האמצע הזה. האם אנחנו עושים מספיק כדי להילחם עליהם ועל דעתם עלינו?
5: אני חושב שלא. הבעיה מתחילה במונח הסברה. אני לא חושב שבעולם יש איזושהי שפה שכשאנחנו מדברים על המאבק, על התודעה, יש את המילה הסברה. הסברה זה כולל משהו כמו הצטדקות, כל מיני דברים, אין הסברה. אני חושב שצריך לעבור קודם כל למונח מאבק על התודעה, קודם כל. אגב, הנה, אם אנחנו שואלים מה לעשות, בוא נחשוב רגע. אנחנו יודעים וברור לנו למה המוסד והשבק ותפקידיהם ידועים, ומה הם עושים זה גם כן פחות או יותר ידוע, נמצאים במשרד ראש הממשלה.
0: כן.
5: אני צריך גוף כזה שישב שם, קודם כל כדי להגיד, יש פה עוד זירה, תקראו לה הזירה השמינית, התשיעית, זה זירת מלחמה לכל עניין ודבר. עד שלא נכניס לתודעה שלנו, שזה מלחמת תודעה, ושזה זירת מלחמה.
0: זירה תודעתית. לא,
5: כן, לא נשתמש בכלים הנכונים. עכשיו, אני אתן דוגמה, משהו שעולה כבר 3 שנים. כמה באמת עשינו שימוש בסרטונים של החמאס? עכשיו, כמובן שצריך להיזהר, יש פה משפחות, צריכים להבין איך לעשות את זה. כן, יש פה סרטונים של זוועת עולם, שבדמיון הכי גרוע, בסרטי הזוועה הכי גדולים, ובכל התיאורים שיש לנו, לא היו כאלה דברים.
0: וכאן אני רוצה לשאול שאלה שמעסיקה אותי מאוד, כי אני שומע את זה הרבה. האם אתה חושב, פרופסור אשר כהן, שאם אנחנו נשתמש בסרטונים האלה, אדם שיושב בברלין או בציריך, או אני לא יודע איפה, יסתכל ויגיד, באמת, נכון, היהודים צודקים, וחשבתי אחרת?
5: זה לא יספיק, אולי צריך להגיד לו עוד דבר. עוד מעט זה מגיע אליך.
0: אוקיי.
5: כן, חד וחלק. הנה, זה למשל דוגמה שאנחנו נזרים, ויש דיפלומטיה. כן, אדוני, זה מגיע אליך. ראית את החדשות? אני רוצה גוף שיתכלל את כל האירועים שהיו בעולם. יגידו, אתה זוכר את הקטע הזה שפרסמו פה? על האונס ועל כל הדברים האלה, ובחגים ובכל המאומות? זה עוד מעט מגיע אליכם. אולי לא בצורה הזאת וכל זה, אבל שתדעים יש לך עסק. זה, אנחנו פוחדים שלא יגידו עלינו ומה אתם עושים ואיך אתם משתמשים בכדבר. הנה למשל דוגמה ש... אבל במלחמה, זה מה שצריך לעשות. חיב, אתה צריך להבין משהו לגבי, עכשיו על הנזק האגבי. מי שחושב שזה הומצא עכשיו, מישהו ראה, אני עכשיו מזכיר משהו, בגץ מ-2002, חומת מגן. הבגץ עצמו אומר, נפלו חיילים בגלל ההקפדה שלנו, והחמרת היתר שלנו על נזק אגבי.
0: זה הג'נין, נכון?
5: כן, בג'נין. הג'נין נפלו 23 חיילים בגלל הנושא של הקפדה יתרה על נזק אגבי. הם נפלו בגלל שבתים התפוצצו כי מטעני חבלה הוסתרו בבתים. זה בגץ, זה לא אני. זה לא ימין וזה לא שמאל וזה לא כלום. זה בגץ אומר. כן, ולכן הוא דחה שם את העתירות, כן, עוד להפסיק עוד יותר. אנחנו 25, עכשיו, גם יש פה עוד שאלה. מה זה עזר? אני יכול להגיד בוודאות שישראל היא המקפידה הכי גדולה בנושא של נזק אגבי. טייסים חזרו לבסיסם ולא הפציצו, ופצצות הוסטו ממסלולם, ואנשים עברו מבית לבית כדי לא להפציץ את הבתים קודם. אנשים יודעים לספר במלחמה הזאת בצורה ברורה איך היו נפילות כאלה. מה זה עוזר לנו? אז זה נתהג. אז לא אומרים עלינו? עכשיו צריך להבין פה, אנחנו כל הזמן חושבים, וזה מה שכתבתי בטור, שלגבי כולם זה הכל עובדות, זה, אתה יודע, אנשים רציונליים. גבי ואשר מדברים עכשיו, כן. ואומרים, הנה העובדות, הנה לא עובדות, הנה נתונים. זה לא מעניין אותם. האנשים האלה הגיעו אל הטקס, כשהם כבר האשמת ישראל בהרעבה ובג'נוסייד, לא, מה מעניין אותם? אתה יכול להראות להם צילומים?
0: זה לא האמצע, זה לא האמצע כבר.
5: זה לא האמצע, נכון, זה לא האמצע, אבל... ולכן אני אומר, כל ה... אגב, תראי את התגובה של צהל, זה היה דבר מדהים. צהל מזמין את יוצרי הסרט להראות לו את כל הסרט, כדי שיוכל לענות בצורה עניינית. איזה עניינית?
0: זה נכון או לא נכון לדעתך, התגובה של צהל הזאת?
5: ברור שלא, כי יש בה איזה סוג של התרפסות. מה אתם... התגובה הייתה צריכה להיות, אני רוצה חקירה, מי אלה ב-8200, לצאת מיד ולהגיד מה אתם בלבלים את המוח, הנה בכל הצבאות בעולם, בכל הקרבות האדומים, הנה היחס של נזק אגבי, 1-3 ו-1-4, אנחנו ב-1-2, הנה הנתונים, הנה זה. זה מה שצריך לעשות. עכשיו, זה לא יעבוד על אלה שלא רוצים בכלל בקיומה של ישראל. עכשיו, האנשים האלה שעמדו ומחאו 25 דקות כפיים, הם אנשים שבאו עם האשמת ישראל. אני מזכיר לכולם עוד דבר. ההפגנות, הג'נוסייד, התחילו בשמונה באוקטובר.
0: כן, זה אנשים שוכחים, אבל זה באמת ככה.
5: צהל עוד לא יראה יריעה, למה? כי העובדות בכלל לא משנות, לא אם אני טוען על הרעבה, ולא אם אני מדבר על ג'נוסייד, שכבר הוכיחו ששום דבר, ושום דבר לא משנה המסעיות שנכניס, וגם לא משנה הנושא של נזק אגבי, כמה נקפיד עליו. אגב, אני לא אומר לא להקפיד, אבל השאלה אם אנחנו לא מגזינים.
0: פרופסור אשר כהן, מחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן, ים תודות, שבת שלום.
5: Шабат,
0: я спросил у нашего собеседника о, прежде всего, его статье, которую он опубликовал в газете «Исраэль Айом», где он, по сути дела, пишет «Факты никого не интересуют». Это не совсем так, говорит наш собеседник. Я хотел сказать, что есть две группы, и писал о том, что есть две группы людей, которые воспринимают информацию за рубежом, есть те, для кого вообще для кого факты не важны, но они не... это не все. У нас есть такая распространенная теория, что все против нас. Нет, не все против нас. Есть люди, которых я называю центром. И они есть. Есть центр не только в Израиле, есть центр и за рубежом. Это люди, которые готовы слышать. Это люди, которые готовы слушать, но к ним не обращаются. Это люди, которым можно было бы показать факты. И я приведу только один пример, говорит наш собеседник, почему мы не используем ролики, которые опубликовал Хамас. Те самые кошмарные, жуткие ролики, которые снимал Хамас на нашей территории. Да, это надо делать осторожно, чтобы не нарушить святость семей тех, кто погиб. Но есть возможность использовать эти ролики, и мы этого не делаем. Это само по себе не приведет к изменениям. к изменению позиций даже тех, кто в центре, даже тех, кто более сдержан, даже тех, кто более готов слушать. Но, говорит наш собеседник, если к этому добавить, например, постоянное напоминание того, что сегодня это мы, а завтра это может прийти к вам, это может оказаться более эффективным, говорит профессор Ашер Коэн. Но я бы делал выборки, постоянно и публиковал выборки всех событий, которые происходят за рубежом, все насильственные действия со стороны активистов пропалестинских и иных активистов, чтобы люди понимали, что действительно эта проблема не только Израиля, говорит наш собеседник. Есть еще очень много средств, которые можно было бы использовать, но проблема в том, что мы этим не занимаемся. Мы вообще говорим о азборе, о разъяснительной работе. Есть в этом определенный элемент оправдания, извинения. Мы должны и объяснять, мы должны разъяснять, говорит Ашер Коэн. С его точки зрения нужно сменить для начала, прежде всего, нужно сменить терминологию. Термин азбора должен смениться на термин мельхемет тудаа, война за сознание. И война за сознание людей, говорит наш собеседник, должна быть признана еще одним фронтом, абсолютно легитимным и абсолютно, так сказать, активным и существующим фронтом войны, которую мы ведем. Это не должно быть что-то побочное, что-то ненужное, что-то случайное и так далее. Не случайно, говорит профессор Ашер Коэн, например, Моссад и Шабак находятся в ведении премьер-министра, канцелярии премьер-министра напрямую, потому что это службы, которые выполняют совершенно особые задания и поэтому контролируются напрямую премьер-министром. То же самое должно быть и с теми, кто будет отвечать за войну, за сознание людей. Да, это повлияет не на всех. Есть те, кому все это бесполезно. Кто пришел, те, кто аплодировали 25 минут этому фильму, это люди, которые пришли туда с заранее ненавистью в отношении Израиля, и никакие факты их не заинтересуют. Я хочу напомнить, говорит наш собеседник, что разговоры о геноциде начались 8 октября 2023 года. Они начались до того, как Израиль произвел один выстрел в секторе Газа. Почему это происходит? Потому что есть те, для кого Израиль — это государство, которое осуществляет геноцид без связи с тем, что оно делает. И с этой точки зрения именно этим людям действительно очень сложно что-то доказать. Однако, еще раз повторяет профессор Ашер Коэн, это не все. Есть те, до кого можно донести, есть те, до кого нужно пытаться донести и использовать для этого действительно все средства, потому что мы очень часто стесняемся, и что скажут про нас, что мы используем такие жуткие ролики, и что скажут про нас, что мы используем такие жуткие картины и так далее. Да, это война, а на войне нужно использовать все средства для того, чтобы одержать победу. С нами в эфире был профессор Ашер Коэн, факультет политологии, Бар-Илановский университет.
1: Своими словами.
0: 8:45, возвращаемся к юридической стороне вопроса. Как повлияет, вернее, какие последствия могут быть вот у этого фильма, насколько побочный ущерб действительно существенен. Адвокат Юваль Каплинский с нами в эфире. Офис Гидеон Фишер и партнеры, бывший глава международного отдела госпрокуратуры. Орадин Юваль Каплинский, шалом, бокер тов.
6: Бокер тов.
0: Они рацели, есть по шней кивуним шель бет мишпати. Кивун אחד השלכות של הסרט, וכיוון שני צעדים שרוצים לנקוט נגד יוצריו. בוא נתחיל מהראשון. במה זה מאיים עלינו?
6: לא מעבר לדברים שהיו עד היום, הרי חשדות נגד ישראל בכך שביצעה פשעי מלחמה בעזה כבר קיימים כמעט מאז תחילת המלחמה. והדברים שמיוחסים לפי מהפרסומים בסרט הם חזרה על אותם דברים שנאמרו בעבר, קרי שהיו הפצצות בלתי פרופורציונליות בעזה, שלא שקלו נכון את התועלת הצבאית אל מול הפגיעה באזרחים, והחשדות האלה קיימות נגד ישראל הובילו גם לתלונה בעניין הג'נוסייד, גם לפתיחת תיק פלילי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד נתניהו וגלנט ואולי גם אחרים. ובמובן הזה אין שום שינוי מהסרט הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך על מושג הזה, נזק גבי. האם הוא באמת קיים, כמו שאני שומע מרבים, זה לא התחיל, שום דבר לא התחיל במלחמה הזאת.
6: לא התחיל במלחמה הזאת. זה מושג שקיים ומושרש בצהל, זה לא סודי. זה ראשי תיבות, כמו כל דבר אחר בצבא.
0: כן.
6: הוא אולי צורם לאוזן אובייקטיבית ורגישה לזכויות, כשמדברים על מות אזרחים כאגב, במובן אגב, דרך אגב, כדבר שולי. אבל זה הביטוי הצבאי, אני לא הייתי נדבק לביטוי עצמו. זה, הביטוי אגב מגולם בפסק דין של בית המשפט העליון, שמדבר באותו פסק דין מפורסם של בגץ בראשות הנשיא דאז אהרון ברק.
0: 2002, נכון?
6: כן, כשהיה נגד החיסולים. אז יש שם ממש... ממש ניתוח מקיף, כולל דוגמאות שברק שם נותן לגבי מתי תקיפה צפויה להיות פרופורציונלית מבחינת הנזק שנגרם לאזרחים ומתי היא בלתי פרופורציונלית.
0: אבל האם זה מגן עלינו מבחינת הדין הבינלאומי? העובדה שהמושג הזה קיים, אני לא מדבר על מושג, על שם, על אותיות, אני מדבר על מהות. אם זה קיים, אם זה מושרש, האם זה מגן עלינו?
6: לא, כי המושג הזה בעברית מצאו לו איזשהו ראשי תוות עם ביטוי מסוים, אבל הוא מוכר בכל העולם.
0: נכון.
6: כי כל החוקים והכללים והאמנות, אמנות ג'נבה וחוקת רומא, שמדברים על מותר ואסור בדיני מלחמה, מתייחסות לפגיעה בבלתי חמושים.
0: ומה הם אומרים? מה אומר החוק הבינלאומי בעניין הזה?
6: שתקיפה שמסכנת אזרחים תעמוד בתנאי המשפט הבינלאומי, היא פרופורציונלית. עכשיו, אין שם מספרים. אבל האם התועלת הצבאית שמופקת מהתקיפה מצדיקה את הפגיעה באזרחים, ומעמידים את זה מול זה. בדוגמה למשל שנותן ברק באותו פסק הדין, אם יש מישהו יורה מתוך איזשהו בית ואתה תוקף את הבית הזה ופוגע ביורה ונהרג אזרח אחד, אז זה עצוב, זה נורא, זה טרגי, אבל לדעתו של בית המשפט זה פרופורציונלי. אם לעומת זאת יש בונקר מתחת לאדמה שנמצא שם איזשהו קצין חמאס, ואתה מפיל פצצה דרך 4 קומות של בניין מגורים, והפצצה הזאת חוזרת את הבונקר, אבל בדרך מפילה את הבניין על יושביו, זה בלתי פרופורציונלי. מה שכנראה מיוחס לישראל בסרט ומגורות אחרים, זה שישראל חרגה מהכללים של אמנת ג'נבה, של חוקת רומא, וכנראה גם של פסק הדין של בית המשפט העליון הישראלי.
0: האם יש משמעות לבחירות של המחוסל? סליחה שאני יורד לפרופורציה הזאת, אבל אם, לרזולוציה הזאת, אבל אם אנחנו רוצים לחסל לצורך העניין את סינואר, ובדרך נהרגים באמת עשרות אנשים, האם זה משמעותי שזה סינואר או לא?
6: תראה, תמיד יש משמעות ותועלת מורלית בחיסול של מישהו בכיר, בוודאי עם השם שלו מפורסם. דיברו בזמן, בתחילת המלחמה, עד שם, שסינואר נהרג או חוסל, עד אז דיברו על זה שאם הוא ימות, זו יכולה להיות תמונת ניצחון. האם תמונת ניצחון זה תועלת צבאית? כל אחד יכול לפרש לעצמו. הכללי המשפט מדברים על תועלת צבאית, ואנחנו למדנו אולי בדרך הקשה שלא תמיד התועלת הצבאית מחיסולים היא אכן ארוכת זמן. הרי בסך הכל מה עושה חיסול? בוא נדבר בינינו בצורה שקטה מרגשות ומסחרירים. מה עושה חיסול של קצין בצהל? מקצר לו את הקדנציה. סליחה, של קצין בחמאס. מקצר לו את הקדנציה. עכשיו, יכול להיות שהיה אמור לפרוש בעוד חודש. אז מה עשית? יבוא מישהו אחר. בסך הכל קידמת, זרסת את מערך הקידום בתוך הקצונה. הייתה פעם תועלת, נדמה לי שבאחד הארגונים הקיקיוניים יותר של הפלסטינים, ישראל חיסלה את אבו נידאל, מי שזוכר את השם הזה, ממש בשנות ה-80.
0: ספטמבר השחור לדעתי, נכון?
6: כן, אז אבו נידאל היה ארגון של איש אחד. אם נדבר על הצד השני של המטבע. שבו פלסטיני רצח מנהיג יהודי, זה ארגון כך של הרב כהנה. אז רצחו את כהנה, בשפה פלסטינית אפשר לומר, חיסלנו את ראש ארגון הטרור כך, כל אחד ידבר בשפה שלו, ואז לפעמים אתה אומר, וואו, זה באמת היה לזה אפקט, כי מה קרה? פגענו בראש, ומתפרר שהארגון היה ארגון של איש אחד, וכשאתה מחסל ראש של ארגון שיש לו ראש אחד, אז באמת הארגון די מת. אבל בארגון היררכי, עם קצונה, עם הנהגה, עם מערכת מסודרת, ארגון שבאמת מסכן את מדינת ישראל, צריך קצת לפקפק בדרמה שיוצרים מחיסול של פלוני אלמוני. ראינו למשל בעזה שהיו חיסולים לפעמים, שישראל פרסמה, דובר צהל, חוסל מגד בחמאס, אז מגד בחמאס, בוא נעשה מפה ארגונית של חמאס, ונראה שגדוד זה לא דבר גדול בחמאס, כמו שהוא לא דבר גדול מאוד בצהל, ולמגד יש תחליף, אז הסמגד מחליף אותו. אז מה הייתה התועלת הצבאית הגדולה? עכשיו, ברור שהוא בן מוות, וחשוב להרוג אותו, אבל אם בדרך לחיסול אותו מגד, מתו שלושה ילדים, שש נשים ועוד שבעה חפים מפשע, אז שאלה משפטית כבדה, האם התקיפה הזאת עומדת בכללים? גם שאלה מוסרית כבדה, האם מותר לנו לשאת על המצפון שלנו מוות שכזה?
0: ובסופו של דבר מי שיכריע אם הייתה תועלת צבאית או לא הייתה תועלת צבאית, זה מערכת המשפטית, יכול להיות אפילו בינלאומית.
6: יכול להיות, אם יהיה הליך. אבל גם אנחנו, אנחנו צריכים לזכור גם את הסולם הערכים הפנימי שלנו.
0: כן.
6: וקצת התשתשו הגבולות וקצת השתנו הנסיבות, כי לפני לא פחות, לפני 25 שנה לערך, חוסל סלח שחדה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס.
0: 2002, כן.
6: כן, כמו מוחמד דף של היום. עכשיו, בחיסול של מוחמד דף היום, לפני שנה-שנתיים, לפי הפרסום מתו עשרות, אם לא יותר, עשרות רבות, אם לא יותר, של פלסטינאים שלא היו חמושים. בחיסול של סלח שחדה מתו 14. והארץ געשה.
0: נכון.
6: ויצא ועדה. והודיעו רשמית שאם היינו יודעים, אם היינו יודעים שיש אזרחים ובני משפחה בסביבתו, לא הייתה מופעלת הפצצה, לא היה מופעל החימוש הזה. והיו לקחים, האם מוצדק להפעיל חימוש של 1,000 קילו. כל הדברים האלה קצת התשתשו בעקבות השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר זה אירוע באמת מזעזע, אירוע שקשה להכיל. הוא תשתש את כל הגבולות, ערער את כל הרגשות, אבל גם פגע במגבלות שצהל הציב על עצמו. והייעוץ המשפטי נסחף, והתיר כנראה תקיפות, שמבחינה אובייקטיבית, בעולם משפטי, okay. שלא מיישר קו לפי המצב רוח הישראלי, סליחה שאני ככה מדבר, הסטנדרטים נשארו. וישראל היום, כנראה, לא עומדת בסטנדרטים של ישראל 2002.
0: אני רוצה להספיק לשאול אותך על צד על כיוון ההפוך של הסיפור הזה. מדברים על, על, על צעדים נגד יוצרי הסרט. קודם כל, אני חושב שלא צריך אפילו לבזבז את הזמן כדי לדון בסוגיה אם אפשר לבטל אזרחות שלהם או לא. ברור שלא, נכון?
6: ברור.
0: זה לא, זה סתם פופוליזם. אבל נכון. כשצהל מדבר על זה שלפתו, על פתיחת חקירה, של נושא איך הגיעו חומרים, מי האנשים שמעידים בסרט וכו' וכו', מה האפשרויות שיש? למה זה יכול להוביל?
6: אני רואה בהודעה של הרמטכ"ל שהוא הורה לבדוק צעדים משפטיים, אני רואה בהודעה הזאת לא יותר מאשר פריקת תסכול. זה כמו כל דבר שמתוסכלים, אז אומרים בוא נרים טלפון איזה עורך דין שינסה לנגח את הצד השני. כן. אין פה צד שני, יש פה אנשים שמה הם עשו, סליחה, אלה שהתראינו בעינום שם.
0: כן.
6: כמובן מי הם יכולים להיות, או אנשי סדיר או אנשי מילואים, מה הם עשו? אז בוא נבדוק, אם הם הוציאו לשון הרע, אם הם שיקרו והגישו עלילה, אז אני גם לא יודע מי יכול לתבוע, צהל כגוף, כתאגיד. לשון הרע זה תביעות שמגישים אנשים ספציפיים שנפגעים. נכון שגם תאגיד יכול להיפגע, ותאגיד הכוונה היא לחברת מסוימת, חברת קוקה קולה נפגעה מאיזשהו פרסום. האם התאגיד שנקרא מדינת ישראל או צהל יכול להגיש תביעת דיבה? לא היה כדבר הזה ולא יהיה גם הפעם. מה נשאר? נשאר עבירות ביטחון מידע. אז מה הטענה? שהם גילו סודות? הם כנראה לא הדליפו מסמכים, כי אין מסמכים בדברים האלה. הם כנראה, אנחנו יכולים רק להישאר, כי לא ראינו את הסרט. כנראה שהם שיתפו חוויות שהם חוו בעצמם. אם הם אנשי מודיעין, הם אומרו, אנחנו ראינו מטרות שיש בהם אומנם איש חמאס, אבל יש שם נזק אגבי כשם הסרט של 20, 30, 40, 100, 200, אני לא יודע איזה מספרים.
0: כן.
6: אזרחים. ולמרות שהתרענו על זה, המטרות האלה אושרו. אם הם מספרים סיפור כזה, ובוא נניח שיש בזה איזשהו סוד, אז לך תחקור אותם. עכשיו, מה תגלה בסוף? שהם אמרו משהו, מה הסוד בזה? במה נמדדת אידיעה סודית? האם חשיפתה פוגעת, מגלה שיטות, שיטות לחימה, או מגלה איזשהו סודות אחרות? אני לא יודע מה כל כך סודי בדבר הזה.
0: יש משהו,
6: אני בטוח ממש שהזאתי כבר מזמן יודע שישראל תוקפת מטרות, כי הוא חוטף את הריקושטים.
0: אנחנו ממש מתקרבים לסיום. יש משהו שאפשר לייחס או לחקור את היוצרים, את יובל אברהם ורחל שור?
6: אני לא מצליח לחשוב על מה.
0: לא מצליח לחשוב על מה. יובל קפלינסקי, רדין יובל קפלינסקי, המון תודה. בוקר טוב.
6: תודה לכם.
0: Я спросил нашего собеседника о этом фильме. Прежде всего, есть два направления юридических последствий. Прежде всего, так сказать, в отношении Израиля, этот фильм, ущерб Израилю. И второе, это действие в отношении тех, кто там интервьюировался и тех, кто там интервьюировал. Прежде всего, поэтому, что касается первого направления, то Юваль Каплинский говорит о том, что с его точки зрения ничего нового нет. Израиль и так находится под действием или под следствием в международных судебных структурах из-за действий, которые предпринимаются на территории сектора Газа. Термин «побочный ущерб» звучит плохо, но он, безусловно, существует. Это не что-то новое, всем это хорошо известно. Его оправданность вот этого ущерба, побочного ущерба, точнее говоря, если переводить на обычный русский язык, гибели непричастных к террористической деятельности людей, оправданность этого побочного ущерба оценивается военной оправданностью этого действия. И это оговорено в Женевской конвенции, в Римской конвенции, на основании которой действует Международный суд и так далее, а также в решении Верховного суда Израиля 2002 года, когда еще Аарон Барак был главой Верховного суда, и он издал известное постановление, касающееся точечных ликвидаций, говорит наш собеседник. С этой точки зрения, любое действие оценивается его оправданностью. Если мы говорим о ликвидации какого-то высокопоставленного боевика Хамаса, и гибнут в результате этого 5-6 человек, это ужасно, но это пропорционально. Если нужно ликвидировать боевика Хамаса, и для этого бомба проходит через весь жилой дом обваливается на его жителей, то это, разумеется, непропорционально. Я хочу напомнить, наш собеседник говорит о том, что был случай с ликвидацией Салаха Шхаде в 2001 году, когда в результате этого, во время ликвидации погибли 14 человек. И страна бурлила, и была комиссия, и были выводы и так далее. Во время ликвидации Мухаммада Дейфа, что это примерно пропорциональные фигуры друг другу, погибли много десятков жителей Газы, и это прошло практически незамеченным. Да, 2023 год очень много изменил, отмечает адвокат Юваль Каплинский. Изменилось в том, что в нашей готовности соблюдать международные законы, нормы, а также в нашем этическом восприятии. И мне кажется, что мы должны немного вернуться к тому, что было ранее. Юридическая система не должна, с точки зрения адвоката Юваля Каплинского, идти с настроением государства Израиль, каким бы оно ни было и чем бы оно ни было продиктовано, должно оставаться в рамках юридических норм. А что касается шагов против создателей фильма или против тех, кто в нем принимал участие, то, по мнению Юваля Каплинского, речь идет о популизме и некой попытке избавиться от чувства тяжести, которое вся эта история оставила. Делать нечего, бегут к адвокатам, считает адвокат Юваль Каплинский, бывший глава международного отдела госпрокуратуры, а ныне партнер в офисе Фишер и партнеры. 8:59. Михаил Ольшванг, Вацлав Проченко, Мирьям Гилевич, Людмила Ермакова, Габи Вольфсон. Все мы будем с вами после 9-часовых новостей. Оставайтесь на канале.

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Поступают первые подробности убийства минувшей ночью в Хадере 17-летнего подростка. Это произошло в ходе насильственного инцидента в районе местного супермаркета «Каньона». Из первоначального расследования выясняется, что группа молодых людей, которая пришла туда на молитву слихот, вступила в конфликт с водителем торговой автомашины, израильским арабом, который разгружал товар. После того, как вспыхнул конфликт, водитель сел в свою машину и совершил смертельный наезд на подростка. Друзья погибшего, у которых было при себе огнестрельное оружие, открыли по уезжающей машине огонь. Позже водитель был задержан с легкими ранениями. В ходе допроса он рассказал, что у него возникли опасения за собственную жизнь. Полиция задержала также одного из молодых людей, подозреваемого в том, что он открыл огонь. К расследованию подключились сотрудники Шабака. Согласно последней версии, трагический инцидент произошел, судя по всему, не на националистической почве. К другим темам. Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что Турция расширяет свое военное влияние и присутствие в Сирии и контролирует теперь до 50% всей сирийской территории. В ходе заседания Совета безопасности ООН Данон сказал, что Турция действует такими же методами, как Иран и его прокси. Посмотрите, что произошло с Ливаном, где уже на протяжении десятков лет действует Хизбалла, которая пользуется полной поддержкой Тегерана. И я задаю вопрос, неужели это можно назвать стабилизацией, заявил посол Израиля в ООН. Руководство Цагаля приняло решение о завершении каденции на своем посту подполковника Алиф, который командовал разведывательным отделом дивизии Газы 7 октября. Пресс-служба Цагаля указала, что начальник отдела кадров в чине генерал-майора принял такое решение после рассмотрения рекомендаций специальной консультативной комиссии по данному вопросу. При этом принималось в расчет и мнение заместителя начальника генерального штаба. Подполковник Алиф оповещен об этом, и он сможет подать апелляцию по поводу данного решения начальнику генштаба. Как мы передавали, на площади похищенных в Тель-Авиве минувшей ночью состоялось мероприятие чтения молитв «Слихот». Его организовал возвращенный из хамасовского плена Бар Куперштейн. Один из выживших в плену Хамаса, Ром Брославский, заявил в интервью корпорации «Кан», что главная цель данного мероприятия состояла в том, чтобы выразить благодарность израильской общественности за ее усилия по возвращению пленников домой. При этом он подверг критике военное и политическое руководство страны. Брославский упомянул начальников Моссада, Шабака, нынешнего командующего генеральным штабом Цагаля и главу правительства. Он подчеркнул, что в ходе беседы с премьер-министром на этой неделе он не услышал от него извинений. Брославский подчеркнул, что хотя он и не просил извинений, он считает, что Нетаньяху должен был их принести не только лично ему, но и всем остальным заложникам. «Мое чувство где-то между ненавистью и любовью. Ненависть за то, что мы были похищены и удерживались в плену, а любовь за то, что в результате мы все же были возвращены домой», указал Брославский. И о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, прохладнее обычного для этого времени года. На севере и в центре местами дожди. Во второй половине дня они ослабнут. Завтра без перемен. В первой половине дня возможен дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье и в понедельник постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 29 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18.01, Тель-Авив 18.25, Хайфа 18.12, Бершева 18.24 и Эйлат 18 часов 23 минуты. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Бегбар хатиматова. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. До выборов Кнессет 26-го созыва остаются 39 дней. На фоне взаимных обвинений, которые звучат в лагере перемен, депутат Кнессет от партии Баяхат Наор Шири заявил в интервью корпорации Кан, что необходимо отставить в сторону собственное эго. «Я хочу сосредоточиться на том, чтобы привнести в наш лагерь голоса из лагеря противоположного. Я понимаю, что опросы общественного мнения оказывают определенное влияние и даже давление. Но все мы должны четко осознавать, что на следующий день после выборов нам предстоит сотрудничать друг с другом. Поэтому настало время проявить политическую ответственность и отложить собственное эго в сторону», — отметил он. Как мы передавали ранее, руководство Цахали приняло решение о завершении каденции на своем посту подполковника Алиф, который командовал разведывательным отделом дивизии Газы 7 октября. Пресс-служба Цахали указала, что начальник отдела кадров в чине генерал-майора принял такое решение после рассмотрения рекомендаций специальной консультативной комиссии по данному вопросу. При этом принималось в расчет и мнение заместителя начальника генерального штаба. Подполковник Алиф оповещен об этом, и он сможет подать апелляцию по поводу данного решения начальнику генштаба. Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что Турция расширяет свое военное влияние и присутствие в Сирии и контролирует теперь до 50% всей сирийской территории. В ходе заседания Совета Безопасности ООН Данон сказал, что Турция действует такими же методами, как Иран и его прокси. «Посмотрите, что произошло с Ливаном, где уже на протяжении десятков лет действует Хизбалла, которая пользуется полной поддержкой Тегерана. И я задаю вопрос, неужели это можно назвать стабилизацией?» – заявил посол Израиля в ООН. К другим темам. Поступают подробности убийства минувшей ночью в Хадере 17-летнего подростка. Это произошло в ходе насильственного инцидента в районе местного супермаркета «Каньона». Из первоначального расследования выясняется, что группа молодых людей, которая пришла туда на молитву слихот, вступила в конфликт с руководителем, с водителем торговой автомашины израильским арабом, который разгружал товар. После того, как вспыхнул конфликт, водитель сел в свою машину и совершил смертельный наезд на подростка. Друзья погибшего, некоторых из которых было при себе огнестрельное оружие, открыли по уезжающей машине огонь. Позже водитель был задержан с легкими ранениями. В ходе допроса он рассказал, что у него возникли опасения за собственную жизнь. Полиция задержала также одного из молодых людей, подозреваемого в том, что он открыл огонь. К расследованию подключили сотрудники Общей службы безопасности Шабака. Согласно последней версии, трагический инцидент произошел, судя по всему, не на националистической почве. О спорте. Баскетбол. Во вчерашнем матче за Суперкубок Израиля между командами Макаби Тель-Авив и Апоэль Тель-Авив победу одержал клуб Макаби со счетом 101-83. У Макаби 16 очков набрал Роман Соркин, Яд Мадар и Бонзи Карл Колсон набрали по 13 очков. У команды Апоэль 17 очков набрал Василий Мицич. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиан Вильдау. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, прохладнее обычного для этого времени года. На севере и в центре местами дожди. Во второй половине дня они ослабнут. Завтра без перемен, в первой половине дня возможен дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье и в понедельник постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 29 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18.01, Тель-Авив 18.25, Хайфа 18.12, Бершева 18.24 и Эйлат 18 часов 23 минуты. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вегмар хатима това. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

Федерико Гарсия Лорка. Когда о нем рассказывают, рассказывают иногда не так много. Родился 5 июня 1898 года в городке Фуэнте-Вакерос в Андалусии. Переехал в 11 лет своей семьей в Гранаду. Природу этих мест он всегда воспевал, потом в своих стихах. В школе учился неважно, был впечатлительным, мечтательным мальчиком. Вырос, много путешествовал, увлекся поэзией, вошел в круг художников-авангардистов, писал пронзительные стихи и прозу, рисовал и музицировал. Как много уже в этом, кстати, вы не согласны? Наш сегодняшний герой Федерико Гарсия Лорка.

Федерико Гарсиа Лорка. Сын Андалусии, сын человечества. Он был поэтом, бродягой, актером, фантазером, музыкантом, живописцем. Причем между словом и кистью, музыкой и жестом у Лорки не было четких границ. Его искусству был присущ синкретизм, который свойственен фольклору. Но Лорка не был только каким-то, скажем, только поэтом и гениальным, или драматургом и тоже гениальным. И есть что-то особенное, которое связывало его с творчеством, с трудом, которое сложно обозначить именно словами. Пабло Неруда хорошо говорил о Лорке. Федерико Гарсиа Лорка, он был подобен щедрому, расточаемому добру духу. Он впитывал и дарил людям радость мира. Он был планетой счастья, жизнелюбия, простодушный и артистичный, одинаково не чуждый космическому и провинциальному, необыкновенно музыкальный, робкий, суеверный, лучащийся и веселый. Лорка словно вобрал в себя все возрасты Испании, его любимой Испании, весь цвет народного таланта и все то, что дала арабско-андалузская культура, Лорка освещал и дарил благоуханием точно цветущий жасминовый куст. Всю панораму той Испании, какой, боже мой, теперь уже нет. Лорку вообще называли солнечным юношей, для которого жизнь была радостна вопреки всему, а переживал он много, страдал он достаточно.

На стихи Федерико Гарсиа Лорки написано уже очень много песен, конечно, на испанском, но ведь и на русском. По крайней мере, в нашем эфире вы уже слышали трио «Меридиан» и Елену Камбарову. Стихотворение «Немой мальчик» из цикла «Песни» 20-е годы. «Мальчик искал свой голос, спрятанный принцем-кузнечиком. Мальчик искал свой голос в росных цветочных венчиках. Сделал бы я из голоса колечко необычайное. Мог бы я в это колечко спрятать свое молчание. Мальчик искал свой голос в росных цветочных венчиках, а голос звенел вдалеке, одевшись зеленым кузнечиком».

Федерико придерживался левых взглядов потом, много позднее, за что и был в итоге расстрелян фашистами Франко в начале гражданской войны в Испании. И грустно, что такую большую и глубокую жизнь можно свести к такому небольшому и беглому абзацу. Еще более грустно, что такой большой и красивый талант можно погубить всего одним быстрым нажатием курка. Не все знают, что Лорка родился в очень хорошо обеспеченной семье помещика, который выращивал сахарный тростник, жил в комфортабельной вилле, окруженной живописной природой. Его мать была талантливой пианисткой. И в юности Лорку литература влекла куда меньше, чем музыка и театр. Он вообще мог бы стать прекрасным пианистом, поскольку

0: только именно обучение.
1: Продолжим наш эфир.
0: Он мог бы стать прекрасным пианистом, поскольку именно обучение этому мастерству поглощало большинство его времени и сил. Лорка вдохновлялся Дебюсси, Шопеном, Бетховеном. Чуть позже его главной музой стал испанский фольклор. В литературном творчестве этот источник вдохновения также сохранится. Писать Федерико начал только лишь после трагического события, которое сильно на него повлияло – смерти его учителя по фортепиано.

0: После ухода из жизни его учителя по фортепиано Федерико написал небольшие эссе, ноктюрн, баллады, сонаты и положил их на музыку. И вот тогда он стал собирать вокруг себя артистический свет Гранады. Это были встречи в кафе, беседы, чтения. Путешествие по северу Испании, предпринятое вместе с профессором университета, где он учился, вылилось в итоге в сборник стихов «Впечатления и пейзажи» и принесло талантливому тогда 20-летнему юноше первым известность.
1: Ну а сейчас вы услышите балладу о Гарсиа Лорке «Александр Градский».

0: και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε χαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι. Πατιέρες παγενά του ανέμου συλλογιά. Και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου.
1: По настоянию верившего в талант Лорки профессора Фернандо де Лос Риоса, родители отправили сына в прогрессивный мадридский, как его называли, Оксфорд, университет, изучать литературу, право и философию. И Федерико Гарсия быстро стал центральной фигурой в художественной среде Мадрида 20-х годов, куда он приехал на учебу в 1919 году, а в университете он сразу подружился с лучшими из лучших – Сальвадором Дали, Луисом Бунюэлем, Мануэлем де Фалья и многими творческими молодыми людьми, которые затем стали известными в стране.

0: Знакомство с Григорио Сьеррой, директором театра «Эслава», привело Лорку именно в театр. Восхищенный талантом юноши, Сьерра предложил написать Лорке его первую пьесу под названием «Колдовство бабочки». Насмешки со стороны публики по поводу необычного сюжета «Любви бабочки и таракана» определили отношение Лорки к театральной общественности. Разочарованный поверхностным восприятием с ее стороны, со стороны публики, Лорка акцентирует внимание на поэзии.
1: А сейчас я хочу предложить вам песню на английском языке на стихи Федерико Гарсиа Лорки, исполняемую Леонардом Коэном. Была в его репертуаре такая песня, называется она «Take the Waltz». А в Вене есть 10 хорошеньких женщин, и есть плечо, на которое ходит плакать смерть, и есть вестибюль, где 900 окошек, и из дерева, куда прилетают умирать голуби. А есть кусок, вырванный из утра, он висит в галерее мороза. Прими этот вальс, прими этот вальс, прими этот вальс.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Еще одно известное стихотворение Федерико Гарсиа Лорки из книги стихов 21 года в переводе замечательного переводчика, испаниста Анатолия Михайловича Гелискула. «Море смеется у края лагуны, пенные зубы, лазурные губы. Девушка с бронзовой грудью, что ты глядишь с тоскою? Торгую водой, сеньор мой, водой морскою. Юноша с темной кровью, что в ней шумит, не смолкая? Это вода, сеньор мой, вода морская. Мать, отчего твои слезы льются соленой рекою? Плачу водой, сеньор мой, водой морскою. Сердце, скажи мне, сердце, откуда горечь такая? Слишком горька, сеньор мой, вода морская. А море смеется у края лагуны, пеной зубы, лазурные губы».
1: Федерико Гарсиа всегда и довольно с раннего времени, с раннего возраста привлекали темы родины, природы, любви, смерти. В немного сюрреалистичной и чарующей манере Лорка воспевал окружающую действительность и область своих грез. Все это нашло отражение в таких сборниках, как «Книга стихов», «Первые песни», «Песни», так назывался еще один сборник, и самый известный сборник стихов «Цыганское романсеро» 1928 года был полон цыганской мифологии в ее сплаве с тогдашним временем. Очень мелодичные, очень звучные стихи, которые он стилизовал под баллады и поэмы средневековых времен, все еще были в ходу в сельской местности Андалузии и стали основой для многочисленных романсов.

0: si ta voix se brisa. Voilà plus de 20 ans qu'elle résonne encore, Federico Garcia. Voilà plus de 20 ans, camarade.
1: Успех Федерико Гарсиа Лорки имел и негативную сторону, поскольку так или иначе, особенно после цыганского романсера, он получил так называемый ярлык, цыганский поэт, и это его задевало.
2: Я хочу предложить вам сейчас услышать еще одно посвящение Федерико Гарсиа Лорки Александра Розенбаума.

0: В итоге он уехал в Нью-Йорк. Гарсиа Лорка поступает в Колумбийский университет, изучает английский, потом перебирается в Вермонт, потом Гавану, Кубу. И в книге стихов «Поэт в Нью-Йорке», а это был 1931 год, отразились его впечатления, впечатления поэта от года, проведенного в Соединенных Штатах Америки, песни о духе странствий, которые смешаны были с тоской по родине, которая всегда его сопровождала. Он отошел от так называемой славы фольклориста, исследуя тему уже отчуждения, изоляции в современном обществе. И потом он не раз возвращался к этой теме, утверждая, что великое искусство, оно зависит от яркого осознания смерти, связи с почвой страны и признания ограниченности разума. Это цитата. Последним собранием стихотворений Федерико Гарсиа Лорки стали сонеты о темной любви. Он написал их в 1936-м, незадолго до расстрела. И вдохновлен он был в данном случае классическими любовными сонетами XVI века. Он писал и прозу, но слава драматурга была более поздней и не такой яркой. Первая после неудачного дебюта молодости пьеса была написана только в 1927 году. Называлась она «Марианна Пинеда», и именно ее Лорка все-таки называл своей первой пьесой. Она была поставлена с участием Сальвадора Дали и снискала большой успех в ходе премьеры в Барселоне.
1: Ну а сейчас я хочу, чтобы мы услышали голос Светланы Сургановой «Дождь». На стихи Гарсиа Лорки, конечно.

Многие писали и говорят о том, что в стихах своих Федерико Гарсиа Лорка предсказывал свою насильственную гибель, захоронение в неизвестном месте. Он действительно много писал о смерти, о своей. И предчувствовал перемены, которые были связаны с гражданской войной. В общем, так и произошло. Дружественно-республиканскому режиму он сам оказался объектом преследования в ходе гражданской войны 1936 года. Он был очень талантлив. И все-таки, несмотря на пьесы, которые, кстати, были полны презрения к нормам традиционного буржуазного общества, тогдашнего испанского общества, тем не менее, визитной карточкой Федерико Гарсиа Лорки, конечно, стала его поэзия. Глубокие стихи, яркие, полные тем, о чем я говорила в самом начале, очень теплой жизни. Эти стихи были и остались для тех, кто влюбляется сейчас, спустя годы, почти век в его поэзию.

начинается плач гитары, разбивается чаша утра. Начинается плач гитары, о, не жди от нее молчания. Не проси у нее молчания, неустанно гитара плачет, как вода по каналам плачет, как ветра над снегами плачет, не моли ее о молчании. Так плачет закат о рассвете, так плачет стрела без цели, так песок раскаленный плачет о прохладной красе камелий. Так прощается жизнью птица под угрозой змеиного жала. О, гитара, бедная жертва пяти проворных кинжалов. Перевод Марины Цветаевой.

Его очень любили, ему откликались. Откликались сердца людей, откликались строки и рифмы. Откликались, как откликаются чему-то очень хорошему, рассвету, дождю, луне, солнцу. И жизнь ему откликалась, но только до его 38 лет. Но он так много успел.

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Семья пропавшей девочки Айман Касао, подала апелляцию в окружной суд Иерусалима, требуя позволить ей установить палатку протеста напротив резиденции главы правительства. Апелляцию поддержала организация, борющаяся за права граждан. Корреспондент Кан Верет Пельман передает, что мэрия Иерусалима отклонила просьбы семьи установить палатку протеста. В столичном муниципалитете утверждают, что размещение такой палатки на длительный период времени может привести к нарушениям общественного порядка. Айманут Касао пропала 2,5 года тому назад в центре абсорбции в Цфате. Ей тогда было 9 лет. Насилие в арабском секторе Израиля. В населенном пункте Тира мужчина 34 лет получил тяжелые ножевые ранения. Прибывшая к месту инцидента служба Маген Давида Дом доставила пострадавшего в больницу Меир в Кварсабе. Житель населенного пункта Тамра в Галилее был задержан по подозрению в том, что он обратился к руководству Хамаса, а также к разведывательным органам Ирана с предложением оказать им тайную помощь. Из расследования, проведенного полицией, выясняется, что этот человек по имени Султан Абу Аль-Хиджи, 31 года, несколько раз обращался к лидерам боевого крыла Хамаса с соответствующими предложениями. Он также выходил на связь с агентами спецслужб режима Аятолл. Султан Абу Аль-Хиджи так и не успел выполнить какие-либо порученные ему задания. Обвинительное заключение предъявлено ему в окружном суде Хайфы. До выборов Кнесса 26-го созыва остаются 39 дней. Как мы передавали ранее, на фоне взаимных обвинений, которые звучат в лагере перемен, депутат Кнессет от партии Баяхат Наор Шери заявил в интервью корпорации Кан, что необходимо отставить в сторону собственное эго. «Я хочу сосредоточиться на том, чтобы привнести в наш лагерь голоса из лагеря противоположного. Я понимаю, что опросы общественного мнения оказывают определенное давление, влияние и даже давление. Но все мы должны четко осознавать, что на следующий день после выборов нам предстоит сотрудничать друг с другом. Поэтому настало время проявить политическую ответственность и отложить собственное эго в сторону», — отметил он. О спорте. Баскетбол. Во вчерашнем матче за Суперкубок Израиля между командами «Макаби Тель-Авив» и «Апоэль Тель-Авив» победу одержал клуб «Макаби» со счетом 101-83. У «Макаби» 16 очков набрал Роман Соркин. Ям Мадар и Бонзи Колсон набрали по 13 очков. У команды «Апоэль» 17 очков набрал Василий Мицич. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиан Вильдау. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, прохладнее обычного для этого времени года. На севере и в центре местами дожди. Во второй половине дня они ослабнут. Завтра без перемен. В первой половине дня возможен дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье и в понедельник постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 29 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:01, Тель-Авив 18:25, Хайфа 18:12, Бершева 18:24 и Эйлат 18:23. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вегмар хатима това. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Пустой театр, далекие шаги, шорох занавеса, первый театральный звонок, пауза, второй звонок. И сегодня я хочу начать этот эфир не с биографии, нет, и даже не с имени, но с ее голоса. Голоса.
1: Пусть летят и кружат пожелтевшие листья березы. И одна я грущу.
2: Здравствуйте, Матвей Александрович.
1: Приходи и меня пожалей.

Конечно, вы узнали. Конечно, есть актеры, которых нужно видеть, вспомнить. Раневской иногда достаточно было сказать два, иногда одно слово. Этот низкий голос, немного хриплый, иногда ироничный, часто ироничный, ворчливый. Конечно, ее особенная пауза, вот эта раневская пауза, как они и говорили. 130 лет со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской. И давайте мы с вами, каждый у себя, договоримся. У нас будет не Фаина Георгиевна Раневская из интернета, из статей, не фразами Раневская сказала. Просто потому, что ей за очень многие годы приписывали тоже, приписывали. То, что она даже и не думала, не говорила, афоризмов, которых хватило бы на много человеческих жизней. Я хочу вспомнить ту удивительную женщину, которая меня в самом лучшем смысле слова шокировала, когда я впервые увидела ее на экране. В одном из черно-белых тогда еще фильмов. И была поражена. Потом я взрослела и поражалась чему-то еще в этой же женщине. Как в актрисе находила новое, в женщине. Это был удивительный человек, который умел заставить смеяться одним взглядом и тем же взглядом через минуту заставить замолчать зал, если мы говорим о театре.

Фельдман, Фаина. Море, чайки. И опять очень тихо, потому что хочется найти дорожку, свою дорожку к этой женщине, которая совсем не хотела делиться чем-то своим и сокровенным со всеми. 27 августа 1896 года. Да, конечно, Таганрог. В семье Фельдман рождается девочка, Фаина. Той, конечно, еще будущей Раневской нет. Есть она, девочка из семьи, отец Гирш Хаимович Фельдман. Благополучная жизнь, которую ей могла предложить семья, ее не устраивала спустя всего несколько лет. Она увлеклась театром примерно лет с 14. Закончила Мариинскую женскую гимназию, занималась в частной театральной студии. Ну и объявила семье, хочет быть актрисой и не любительницей. Не барышней, которая играет домашние спектакли. Актрисой профессиональной. Ей 19, 1915 год. Она уезжает в Москву, театр Маяковского, в котором она потом будет работать значительно позже. Сохранил подробности ее биографии. Молодая Фаина Раневская тогда жила в маленькой комнате на Большой Никитской. Именно тогда она знакомится с Мариной Цветаевой, с Осипом Мандельштамом, с Владимиром Маяковским.

Это не музыкальная иллюстрация непосредственно к биографии Раневской. Это воздух того времени. Москва, в которую приехала 19-летняя Фаина Фельдман. Почему Раневская? Должна появиться фамилия Раневская. Конечно, Чехов. Любовь Андреевна Раневская. Любовь Андреевна Раневская. Вишневый сад. Классика. И начинается проблема любой биографии Фаины Георгиевны. Легенд значительно больше, чем документов. Есть знаменитый рассказ, будто ветер однажды вырвал у молодой Фаины деньги, она посмотрела, как они разлетаются, и вместо того, чтобы броситься их собирать, восхитилась красотой полета. А человек, стоявший рядом, будто бы сказал: «Да вы Раневская». Чудесная история, чудесная. Но это не документально установленный факт, как и многие около нее, вокруг нее, всю жизнь. Достоверно другое. Псевдоним появляется ведь в самом начале ее профессионального пути. И фамилия действительно чеховская. А Чехова молодая Раневская играла в своей жизни очень много. Шарлотта в «Вишневом саде», Ольга и Наташа в «Трех сестрах», Маша, Чайка, дядя Ваня, Войницкая. И вот эта неизвестная и известная нам Раневская, она очень интересная. Интересно думать о ней, о молодой, которая выходит на сцену в провинциальном театре без афоризмов или без каких-то фраз профессиональных, которые ей тоже приписывали в очень большом количестве, без ее знаменитой «Фрекенбок» или «Молли». Она тогда была просто любопытной, талантливой, которая очень хотела быть настоящей актрисой, которая очень хотела учиться и научиться играть.

Мы идем дальше. Одним из важнейших людей ее актерской жизни становится Павла Леонтьевна Вульф. Раневская считала ее своим учителем, и это разрушает еще один миф о Раневской. Как будто все говорят, и так говорят часто о многих, что она была гениальна от природы, ей достаточно было выйти на сцену. Она сама рассказывала, за легкостью было именно ремесло, школа, работа, очень серьезная требовательность к себе самой. Борис Львов-Анохин вспоминал Раневскую как актрису огромного трагического диапазона. В театре драмы, будущий театр Маяковского, особенно выделяли ее Берди в «Лисичках» Лилиан Хелман. И Львов-Анохин вспоминал глубокий, почти виолончельный, как он говорил, голос Раневской, ее глаза, которые наполнены были такой сумасшедшей тоской, что вот эта роль превращалась в рассказ об израненной человеческой душе. Вот это была та молодая и уже такая удивительная, трагическая Раневская, совсем не смешная. И это важно запомнить. Потому что дальше мы вспоминаем ее роли, ее характер, ее чувство юмора. И, конечно, мы будем улыбаться, мы будем смеяться.

На Невской 37, 1934 год. Она впервые снимается в кино. Михаил Ром, Пышка, Мопассан. Картина немая. И это почти издевка судьбы. Одна из самых знаменитых обладательниц голоса в русском театре приходит в кино. Говорить ей не дают. Фильм был создан как немой. И значительно позже, это был уже 55-й год, получил музыку и дикторский текст. Раневская играет госпожу Луазо. И ей уже не 20. Она не кинодебютантка в обычном смысле. Она пришла на площадку как опытная театральная актриса. А кино вдруг обнаруживает то, что театр уже знал. Этому лицу крупный план совершенно не страшен и не важен. И это потрясающе.

0: Проходит 5 лет. 1939 год, фильм Татьяны Лукашевич «Подкидыш». Как же без него? Ляля. Раневская Ляля. И, конечно, пройдет сейчас несколько секунд, которые будут преследовать ее до конца жизни. «Муля, не нервируй меня». И все. Театр Моссовета. 4 слова. «Муля, не нервируй меня». Это преследовало ее до конца жизни. Театр сегодня Моссовета пишет. Эта фраза настолько вошла в массовое сознание, что преследовала действительно фраза артистку всю жизнь. Представьте, она играет Чехова, Островского, Горького, Хелман, создает трагические роли, а человек, ребенок, взрослый, пожилой, видит ее на улице и радостно изо всех сил кричит «Муля». И самое интересное, что вокруг авторства знаменитой реплики даже тоже возник спор. Поэтому мы не можем говорить уверенно и тут, что эту фразу придумала Раневская. Есть даже разные свидетельства. Но кто бы ни придумал те самые слова, интонация была именно Раневской. Попробуйте произнести эту фразу сами и не услышать Раневскую.
1: Дядя Муля, купи тебе водички. Муля, купи девочке воды с сиропом.
2: Лялечка.
1: Муля, не нервируй меня.
0: Вот что актер может сделать своим тембром, тоном, голосом, юмором, взглядом, с тем, что запоминается поколениям. И не услышите Раневскую. Попробуйте. Присвоить 4 слова навсегда. Звук. И этот звук, и этот голос. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем это путешествие в Раневскую.

0: Раневская, которую нужно видеть. Раневская, которую нужно увидеть. Давайте представим ее совсем другое. 41-й год. Снова Михаил Ром. Фильм «Мечта». Она играет мадам Розу Скороход. Если человеку, который знает Фаину Георгиевну Раневскую только по «Муле» или «Золушке», показать фильм «Мечта», может возникнуть вопрос, где же та самая смешная Фаина Раневская? Она тоже здесь. Но только здесь, в фильме «Мечта», смешное становится горьким. И это ее настоящая территория, трагикомедия. Человек может быть нелепым и одновременно несчастным, смешным и одиноким, отталкивающим и вызывающим сострадание. Раневская никогда не просит зрителя «пожалейте мою героиню». Она делает сложнее. Она позволяет сначала смеяться над ней, а потом становится неловко от собственного смеха. И это удивительно.
1: Мне бы только посмотреть. Посмотрите, какая прелесть. В подвенечном платье каждая женщина напоминает Деву Марию. На лице появляется выражение крайней невинности.
2: Крайней невинность.
1: Вы знаете, когда я стояла под венцом, мужчины с ума сходили. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила. Я помню, один гимназист хотел застрелиться от любви ко мне.
2: Да ну?
1: Угу. У него не хватило денег на пистолет, и он купил сетку для перепелов. Чудесный гимназист, очень милый.
0: 1944 год. Свадьба. Чехов. Настасья Тимофеевна, мать невесты, это Раневская. И интересно здесь слушать и запоминать, вспоминать и смотреть, пересматривать не только слова. Тут интересно слушать даже паузы и в этот момент смотреть на Раневскую. Она умела играть промежуток между репликами. Об этом говорили многие, имеющие отношение к театру и кино и разбирающиеся в этом. Взгляд, поворот головы, взгляд, молчание, пауза. Вздох. Иногда партнер еще говорит, Раневская уже сыграла следующую сцену только лицом. Именно поэтому небольшие кинороли становились огромными. Она словно не видела и не понимала вот эту разницу между главной ролью и эпизодом. И если она вышла на сцену, встала в кадр, надо жить. Надо жить.
3: Какое сказочное свинство!
0: 47-й год. 1947. Золушка, Янина Жеймо, Эраст Гарин, Алексей Концовский и она, Раневская, мачеха, конечно. Ох, это мачеха, кто только не смотрел этот фильм и кто его только не пересматривал. В детской сказке должен быть злодей, вы согласны? Но ведь происходит неприятность, злодеи начинают ждать. Потому что мачеха Раневская, она не просто злая женщина. Она просто совершенно убеждена, мир обязан вращаться вокруг нее. Ей тесно в любом королевстве. Ей мало любого внимания. И поэтому персонаж оказывается удивительно современным, не правда ли? Мы ведь встречали людей, которым королевство маловато, да? Ох, этот фильм, он наделал много шума. И многие ждали, вот сейчас мы идем в кино, кинозал, и ждали Раневскую, не только остальных мастеров. Нет, не только сюжета, но вот эту самую мачеху.
3: Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю. Очаровываю. Добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. А этот изверг? Нет.

0: Тот же 47-й год. Григорий Александров. Как вы думаете, о каком фильме мы говорим? «Весна». Любовь Орлова, Николай Черкасов, Ростислав Плят, Рина Зеленая и, конечно, Фаина Раневская. Потрясающий ансамбль. Раневская играет, я думаю, вы помните имя и отчество, Маргариту Львовну. С Любовью Орловой ее связывали не только съемки. Они были близки, и это прекрасная пара противоположностей. Орлова безупречна, элегантна, каждая деталь продумана. И Раневская, которая способна репликой разрушить любую торжественность. Позднее в театре Моссовета даже возникнет любопытная актерская эстафета. За главную роль в «Странной миссис Сэвидж» в разные годы будут играть Раневская, Орлова, Морецкая, Шапошникова. И их имена снова окажутся рядом уже на театральной афише. Удивительно. И вот теперь поговорим о совсем другом человеке рядом с Раневской. Анна Ахматова. И здесь хочется не улыбнуться, не говорить о юморе, о чувстве юмора. Говорить, может быть, тише даже. И говорить о дружбе между ними. В фондах музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме хранятся материалы и воспоминания Фаины Раневской об Ахматовой. Во время войны они обе были в эвакуации в Ташкенте. Вот эта неустроенность, бедность, болезни. Но одновременно разговор, их было очень много. И, конечно, стихи. Присутствие человека, которого понимаешь молча, без объяснений. Есть очень много интересных историй о них обеих. Раневской, Ахматовой, об Ахматовой и Раневской. Какие-то истории доходили в поздних пересказах. Но Раневская, та Раневская, которую принято изображать исключительно ироничной, саркастичной часто. Она была человеком, которому Ахматова доверяла полностью. Сама Фаина Георгиевна относилась к Ахматовой с огромным восхищением. Это тоже ключ к пониманию, какой она могла еще быть, Фаина Раневская. За оболочкой, которую видели в театре или вне, в кино или вне, был человек, который был очень чувствителен к поэзии. Очень.
1: Какая эффектная штучка. Что это такое?
2: По-моему, это шляпа.
1: Как шляпа? А откуда она у вас, Аринушка?
2: Да это мне прислали из дома модели.
1: Прелесть какая. Можно я примерю?
2: Пожалуйста.
1: Да. Красота – это страшная сила. Можно я в ней пойду? Я скоро вернусь. Мне надо на Тишинский рынок и в кооператив.
2: Хорошо.
1: Капитан, капитан.
0: 1970 год. Теперь ее можно вообще не показывать. Достаточно голоса. Есть же еще мультфильмы. Вспомним. Какая актерская задача? Нет лица, нет жеста, нет походки. Есть только микрофон, озвучка, голос. И через несколько секунд перед нами живой человек. Самолюбивый, обижающийся, властный. Еще какой властный. Очень желающий внимания. Если прислушаться, довольно одинокий. Любимый Раневский фокус. Сначала мы смеемся над человеком. В данном случае над женщиной, которая озвучивает Раневская. А потом начинаем его даже жалеть. Мы ведь говорим о мультфильме «Карлсон». «Карлсон вернулся». И «Фрейкенбок». Какой это был тандем! Оставим в стороне кино. 69-й год. Театр Моссовета. Анатолий Эфрос ставит «Дальше тишина». Думаю, что среди вас, уважаемые радиослушатели, есть те счастливчики, которые это видели своими глазами. По пьесе «Вин и Дельмар» Ростислав Плят, Фаина Раневская, Баркли и Люси Купер. Пожилые люди, муж и жена. Дети их считают, родители уже не способны жить самостоятельно. Взять обоих к себе никто не может. И после десятилетий совместной жизни их собираются разлучить. Это страшно. Театр Моссовета называет этот потрясающий дуэт Плята и Раневской в этом спектакле эталоном актерского сотворчества и взаимопонимания. Смотреть эти сцены больно, даже вспоминая только о них. Даже если вы видели просто фрагменты в Ютубе, в интернете, не лично в театре. И это, конечно, потрясает. Да. Можно понять, почему мне, я думаю, что вам, хочется называть Раневскую не просто комической актрисой или нет. Смешить она, безусловно, умела гениально. Великое делала совсем другое. Она умела сделать так, чтобы зал перестал смеяться, чтобы зал начал думать, чтобы зал начал плакать и смеяться, прощать и задумываться, и чтобы зал замолчал. Фаина Георгиевна Раневская была уникальной.
3: Фаина Георгиевна, ну скажите, пожалуйста, как вы начали сниматься в кино? Как началось ваше горе, как вы называете?
4: Вы знаете, мне легче сказать вам, когда мне захотелось сниматься в кино. Это несчастье случилось со мной в 30-х годах. Я была в то время актрисой камерного театра. Вы знаете, мне там посчастливилось работать с таким прекрасным режиссером, как Таиров. Ну вот я помню, я собрала все фотографии, ну, тех ролей, которые я сыграла до этого в периферийных театрах. Вот, и отправила множество этих снимков на Мосфильм. Мне думалось, что моя фотогалерея может поразить режиссеров моей способностью к перевоплощению. Я стала с нетерпением ждать множества приглашений. Да, я была наказана за такую мою нескромность. Мой приятель, актер, который в то время снимался в кино, чем вызывал во мне чувство черной зависти, вернул мне мои снимки, сказав, это никому не нужно. Так просили вам передать. Ну что ж, я подумала, переживу я это, но перестала ходить в кино и возненавидела всех кинодеятелей. Ну вот однажды ко мне подошел приветливый молодой человек, сказав, что он видел меня в спектакле камерного театра в пьесе «Патетическая соната». После чего он загорелся желанием снимать меня во что бы то ни стало. Я кинулась ему на шею с благодарностью, обнимала его. Это был первый фильм чудесного художника Михаила Рома. Большей частью снималась как бы случайно. Звонил режиссер, просил у него сниматься. На мой вопрос, какая роль, он отвечал, да знаете, роли, собственно, для вас нет. Но мне очень хочется видеть вас в моем фильме. В сценарии у меня есть поп. Если вы согласитесь сниматься, я могу сделать из него попадью. Ну, я ответила ему, что если ему не жаль обратить попа в даму, я согласна, буду сниматься попадьей. Режиссер этот был талантливый, милейший человек, Игорь Савченко. Мне вспоминается, как он поставил передо мной клетку с птичками и сказал мне, ну вот говорите с ними все, что вам придет в голову, импровизируйте. Ну, я стала обращаться к птичкам со словами: «Ух вы, рыбы мои дорогие, все прыгайте, прыгайте, покою себе не даете». Ну, а что мне оставалось делать, когда режиссеры предлагали мне роли, в которых не было никаких текстов? Вот.
0: В театре Маяковского ее называли очень интересно, достаточно точно, на мой взгляд, актриса-странница. Она меняла театры. Камерный, Центральный театр Красной Армии, театр драмы, это будущее Маяковского, театр Пушкина, театр Моссовета. Она уходила, она возвращалась, она ссорилась, она очень страдала из-за ролей, из-за отсутствия ролей. И несмотря на огромную известность, была мучительно требовательна к профессии. Последние десятилетия были особенно тесно связаны с театром Моссовета. Смотрите, какие названия. «Дядюшкин сон», «Странная миссис Сэвидж», дальше «Тишина», «Последняя жертва», «Правда хорошо, а счастье лучше». И подумайте о том, о чем я вам рассказывала на протяжении всего этого не такого большого относительно куска времени. Она родилась в 19 веке. Она начинала профессиональную сценическую деятельность в 1915. Она играла Чехова в «Провинции», пришла в немое кино, пережила появление звукового кино, радио, телевидение. Она озвучивала мультфильм, который потом будут смотреть поколения детей и обожать уже взрослые, ставшими взрослыми поколения, которые с удовольствием и сейчас возвращаются к этому мультфильму. И продолжала выходить на сцену уже в очень преклонном возрасте. Это несколько эпох, это не одна эпоха. Она могла бы раздаривать щедро, как у нее это и получалось, свой талант и количество того, что было при ней, эти возможности, еще и еще. 19 июля 1984 года ее не стало. Фаины Георгиевны Раневской. Ей было тогда 87. Сейчас 130 лет со дня ее рождения. И мне совсем не хочется перечислять ее афоризмы. Она всегда была гораздо интереснее и осталась еще интереснее той жизни, в которой она жила, которую прожила, проживала и показывала всем, какая она может быть. Какой еще она может быть? Девочка Фаина Фельдман, которая решила стать актрисой. Молодая женщина, годами игравшая в провинциальных театрах. Актриса, которой было уже 37, когда Михаил Ром впервые позвал ее в кино. Ляля, Роза Скороход, Настасья Тимофеевна, Мачеха, Маргарита Львовна, Фрекенбок, Миссис Сэвидж, Люси Купер. И человек, который был способен невероятно смешным быть именно потому, что прекрасно понимал, насколько жизнь бывает не смешной. Ее часто называют королевой юмора. Маловато королевству, вам так не кажется? Она была огромной актрисой, большой актрисой. Трагической, комической, эксцентрической, лирической, музыкальной. Иногда ей просто требовался целый спектакль. Иногда сцена, иногда несколько минут фильма, а иногда четыре слова. Ну, те самые. Муля, не нервируй меня. Фаина Георгиевна, спасибо вам за все. Голос продолжает оставаться узнаваемым. Наверное, это и называется «остаться».

0: В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад из региона Ормузского пролива поступили сведения о нанесении удара по нефтеналивному танкеру, в результате чего на танкере вспыхнул пожар. О пострадавших не сообщается. Данную информацию передало британское морское судоходство. Между тем, президент Дональд Трамп заявил минувшей ночью, что Иран находится сейчас в наиболее ослабленном виде за всю свою историю. По словам Трампа, Тегеран заинтересован в достижении соглашения, однако по-прежнему не принимает американские условия. Трамп добавил, что либо подпишет хорошую сделку, либо не подпишет никакой. Израильтянин Бен Хасин, который провел в тюрьме в иракском Курдистане 11 лет, прибыл сегодня в аэропорт Бен-Гурион. Он является также обладателем канадского гражданства. В свое время он был приговорен к смертной казни по подозрению в причастности к инциденту, в котором погиб местный житель. Затем смертный приговор был отменен в рамках соглашения, называемого «Сулха», по которому семье погибшего были выплачены компенсации. Об этом сообщает корреспондент Кан Руи Кейс. Полиция провела рейд в Джальджулии по следам инцидента, в ходе которого оттуда был запущен по жилому комплексу снаряд марки «Лау», похищенный ранее с базы Цагаля. В ходе этого же рейда сотрудники полиции изъяли два пистолета, военное снаряжение и оборудование и камеры видеонаблюдения. Корреспондент Кан Адас Гринберг передает, что во время операции задержали подростка, подозреваемого в том, что именно он был причастен к запуску снаряда. Позже суд распорядился освободить его на ограничительных условиях. Как мы передавали ранее, житель населенного пункта Тамра в Галилее был задержан по подозрению в том, что он обратился к руководству Хамаса, а также к разведывательным органам Ирана с предложением оказать им тайную помощь. Из расследования, проведенного полицией, выясняется, что этот человек по имени Султан Абу Аль-Хиджи, 31 года, несколько раз обращался к лидерам боевого крыла Хамаса с соответствующими предложениями. Он также выходил на связь с агентами спецслужб режима Аятолл. Аль-Хиджи так и не успел выполнить какие-либо порученные ему задания. Обвинительное заключение предъявлено ему в окружном суде Хайфы. Семья пропавшей девочки Айманут Касао подала апелляцию в окружной суд Иерусалима, требуя позволить ей установить палатку протеста напротив резиденции главы правительства Биньямина Нетаньяху. Апелляцию поддержала организация, борющаяся за права граждан. Корреспондент Кан Верет Пельман передает, что мэрия Иерусалима отклонила просьбу семьи установить палатку протеста. В столичном муниципалитете утверждают, что размещение такой палатки на длительный период времени может привести к нарушениям общественного порядка. Айманут Касао пропала 2,5 года тому назад в центре абсорбции в Цфате. Ей тогда было 9 лет. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, прохладнее обычного для этого времени года. На севере, в центре, местами дожди. Во второй половине дня они ослабнут. Завтра без перемен. В первой половине дня возможен дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье и в понедельник постепенное потепление. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вегмар хатима това. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции «Кан-Река». В студии Семен Каплан. Командование ЦАЛЬ решило завершить службу кадрового офицера подполковника Алиф, который 7 октября занимал должность начальника разведки дивизии «Газа». Дрор Ашрам, отец наблюдательницы Шая Шрам, погибшей на посту Нахаль-Оз, заявил в эфире «Кан-Решет-Бет», что именно этот офицер должен был бы первым уйти в отставку. По словам Ашрама, подполковник Алиф непосредственно отвечал за работу с наблюдательницами, игнорировал их предупреждения и даже угрожал наказанием тем, кто продолжал сообщать о тревожных знаках. Ашрам также обвинил офицера в том, что тот не прислушался к информации, поступавшей от военнослужащей подразделения 8200. Ашрам подчеркнул, что ответственность за события 7 октября лежит не только на этом офицере, но и на других представителях военного и политического руководства. Однако, по его мнению, именно начальник разведки дивизии «Газа» первым должен был оставить свой пост. Полиция попросит суд продлить срок содержания под стражей жителя Кафрманды, который минувшей ночью насмерть сбил 17-летнего Амихая Атя из поселения Итамар в Хадере. Водитель подозревается в неосторожном вождении, создании угрозы жизни людей на дороге, а также в бегстве с места происшествия. Корреспондент Кан Орли Эль-Калай сообщает, что на допросе водитель заявил, что опасался за свою жизнь и попытался скрыться после конфликта с молодыми людьми. В партии Осма Иудит отвергли критику по поводу раздачи ученикам старших классов школы Блих брелоков в форме пистолета. Депутат Ицхак Кройцер заявил в эфире Кан Решет Бет, что речь идет о выражении поддержки и защиты. По словам Кройцера, эти брелоки символизируют, что молодежь понимает, кто заботится об их будущем, кто даст им средства для защиты и кто будет поддерживать их во время службы в армии. Он добавил, что молодые люди видят не только лозунги, но и реальные действия. И именно это, по его словам, вызывает у них доверие. Израильтянин Бен Хасин, освобожденный после 11 лет заключения в иракском Курдистане, сегодня утром прилетел в аэропорт Бен-Гурион. Хасин, имеющий также канадское гражданство, был приговорен к смертной казни за причастность к гибели местного жителя. В прошлом году приговор был отменен после заключения соглашения о примирении, в рамках которого семье погибшего выплатили компенсацию в размере 200 тысяч долларов. Отец Бена Хасина, Илан, в эфире Кан Решет Бет признался, что не может словами передать свои чувства после того, как его сын, приговоренный к смертной казни, провел 11 лет в иракской тюрьме. Мультимиллиардер Уоррен Баффет покидает пост председателя совета директоров корпорации Berkshire Hathaway. 96-летний Баффет сообщил акционерам, что продолжит работу в составе совета директоров. Пост председателя займет его сын Хауард Баффет. Корреспондент Кан Рам Брандес сообщает, что этим завершается более чем 60-летний период, за который Уоррен Баффет превратил убыточную текстильную компанию в инвестиционный холдинг стоимостью свыше 1 триллиона долларов с денежными резервами в сотни миллиардов. И в завершение выпуска новостей информация о погоде. В Иерусалиме в настоящий момент температура воздуха составляет 26 градусов, в Тель-Авиве и в Ашдоде термометры показывают 29, в Хайфе 28, в Бейершеве 31, а в Эйлате воздух прогрелся до 35 градусов. Таковы центральные новости к этому часу. Следующий обзор событий в эфире Кан-Река слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Мир ушалаем.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы и комментарии к ней». Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах.
1: Добрый день! Здравствуйте! Как всегда, в преддверии субботы, в этот час, мы беседуем о недельной главе Торы с раввином Цви Патласом. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна, и здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
1: И сегодня у нас особая суббота, особая программа, суббота перед Йом-Кипуром. Поговорим о недельной главе и поговорим также о Йом-Кипуре. Рав Патлас, с чего начнем?
2: Начнем с главы Азину.
1: Азину – это наша сегодняшняя глава, и это песня.
2: Да. Оказывается, что наш учитель Моше последний день своей жизни записал песню, и эта песня раскрывает перед нами всю историю нашего народа. Начиная с того, что мы вышли из Египта, прошли пустыню, получили Тору, 40 лет были в пустыне и, наконец, вошли в землю Израиля. Но на этом не кончается. После вступления в землю предупреждение, что если мы отойдем от союза, который мы заключили с Творцом у горы Синай, мы отправимся в изгнание, а в это время земля будет находиться в запустении. И о том, что Творец вернет нас в эту землю, и все события нашей такой непростой истории заключены в этой песне.
1: И эта песня, которую читает, может быть, поет Моше, вот на самом деле достаточно странно, что в свой последний день Моше выбирает вот такой стиль пения песни.
2: Ну, вы понимаете, что это то пророчество, которое написано в Торе. И только когда мы переживаем события, мы начинаем осознавать, насколько все заранее было предопределено. А с другой стороны, это то, что мы уже цитировали, то, что говорит Рабби Акива в Пиркей Авот, все предопределено, но свобода выбора дана. Начнем читать. Азину ашамаим вайдабера, ватишма аарец имрейпи. Внимайте небеса, и я буду говорить, и услышит земля мои слова. Прольется, как дождь, учение мое, как роса выпадет моя речь, как мелкий моросит на зелень, и как крупные капли на траву. Сразу мы обращаем внимание, что что-то странно. Какие-то определенные небеса и какая-то определенная земля. А шамаим в а арец. О, и на это обращает внимание Рамбан, и наши святые книги говорят про то, что эта святая книга Зор открывает, почему с определенным артиклем это небо. Это не наше небо, а какие-то высшие небеса, которые называются именем Творца, там, где пребывает Шхина в высшем мире. А услышать земля, а-арец, некая особенная земля. А это сказано о земле живых, о грядущем мире. Итак, кто хочет передать в последний день своей жизни наш учитель Моше? И обратите внимание, вся песня делится на несколько отрывков. Первая часть, первые шесть строчек – это свидетели призывают Моше и небо, и землю, что он предупредил евреев, а у нас по еврейскому закону можно дать наказание человеку, если есть два свидетеля, и они его предупреждают. В этот момент небеса задрожали. Как человек осмелился посягнуть на движение всей вселенной? Замрите, небеса! Не двигайтесь, пока я не закончу эту песню. Я приказываю небесам и земле остановиться, потому что я призываю имя Ашема. Поэтому обоздайте честь нашему Богу. И у Моше была особенная заслуга, которая заставила замолчать небо и землю. Это то, что Творец обещал нам, евреям. Если вы склоните свои уши, чтобы слушать слова Торы, то все, в свою очередь, замолкнут, то есть все творение, вне, когда будет слушать ваши слова. А Моше избрал этих двух свидетелей, которые будут существовать вечно. Он сказал: «Я плоть и кровь, я уйду». А они будут свидетельствовать против вас, если вы нарушите этот закон. А у нас сами свидетели, нет у нас института палачей. Сами свидетели приводят приговор в исполнение. И Тора уподобляется дождю, потому что она дает жизненную силу. Я уподобляю Тору дождю. Почему? Потому что как без воды, так и без Торы не может существовать мир. Как дождь падает сверху, так и мы получили Тору с небес. Вода – это основной очиститель. Так в конце трактата Йома, а этот весь трактат Вавилонского Талмуда посвящен Йом-Кипуру, говорит Раби Акива: «Счастлив ты, народ Израиля, перед кем вы очищаетесь и кто очищает вас? Миква Исраэль Ашем». Очистительный бассейн Миква для еврейского народа – это Творец. И это первое предупреждение.
1: Первое предупреждение о
2: том, что есть свидетели, и о том, что они приведут приговор в исполнение. На самом деле, весь мир управляется по мере суда Творца. Сказано: «Мелех бамишпат ямита арец». Творец по суду поставит землю. Но если у нас не будет достаточно заслуг, чтобы выдержать такое управление, с самого начала видел Творец, что по мере суда мир не может существовать, и тогда сама мера суда требует, чтобы к ней добавили меру милосердия. Но по отношению к праведникам он обращается в соответствии со своим глубинным намерением. Так говорит Шнелю Котабрит Шло Кадош. Итак, это начало. А вторая часть – перечисление всего добра, которое мы получили. Вспомните старинные времена, поразмышляйте о них, и вы поймете, как Творец готовил нас к нашей особенной миссии. После потопа все человечество восстало против Творца и было уничтожено, кроме 8 человек – Ноха вот, и его семьи.
1: Тут интересно, что здесь идет такая строчка: «Спроси отца твоего, и расскажет он тебе». Просто в пасхальной Агаде «расскажи сыну своему», а здесь «спроси отца своего».
2: Вы очень точно определили, потому что он, дальше сказано, он отец твой, он создатель, он тебя сотворил. Вспомни дни древности. Осознай жизнь каждого поколения. Вот, отец тебе расскажет, мудрецы тебе объяснят. Когда Творец давал наделы народам, он разделил все народы на 70 народов. И каждому дал, управляя ангела, который управляет с ними, каждым народом. А нас он берег, как зеницу ока, как орел стережет гнездо. И он никогда сразу не попадает на свое гнездо, он шумит, он где-то рядом, он парит над своими птенцами. И так, как орел не боится никаких других птиц, все другие птицы несут своих птенцов в своих когтях, а он на своих крыльях он несет, потому что он боится только стрел человека. Так Творец нес свой народ. Только он один вел нас по пути, и не было никаких других божеств. Он вознес свой народ на высоты земли и кормил их медом из скалы, и маслом сочился каменный кремень. Но что происходит с нашим народом? Мы 70 человек человек семьи Якова спускается в Египет, и это соответствует 70 народам мира. А дальше что сказано? Третья часть с 15 по 18 пасук говорит, что мы восстанем против Творца. И сказано так: и разжирел Ешурун, и стал брыкаться, отучнел, растолстел и раздался, и оставил Всесильного, который его сотворил, и поносил твердыню свою, досаждали ему чужими богами, идолами, мерзостями гневили его, приносили жертвы бесам, но не всесильным, идолам, которых не знали, новым, недавно явившимся. И Мидраш говорит, у одного человека была жена-красавица, а потом он взял другую жену, уродину, и тогда эта первая жена сказала: мне не было бы обидно, если бы ты взял вторую красавицу, а ты взял уродину. Как же мне обидно. Это передает то, что говорит Творец, то, как мы восстали против Творца. И в ответ Творец говорит: «Ване астира панай миэм», а я скрою свой лик от них и увижу, что станет с ними в конце. Поколение предателей, семья, сыновья, в которых нету верности. Они досаждали мне не Богом, гневили меня безрассудством своим. Тогда я досаждать им буду не народом, ничтожным.

0: Ишаяу Каздим, народа которого прежде не было. Ничтожный народ будет гневить их. Это народ Эсава. Это римляне, которые пошли на подлость тем, кто не хранил братский союз, ведь это потомки Исава. И дальше сказано: «И я рассею их по всем краям света». То есть, по мере суда, мы должны были бы остаться рассеянными по всему миру, чтобы навечно стерлась память о нас. Так могло бы произойти, если бы Творец не остерегался гнева наших врагов, которые сказали бы: «Наша рука одолела их, а не Бог сделал это». И это то, что написано, что рассеет нас Творец среди всех народов. Мой учитель Равицкак Зильбер, он составил особенную книгу, которую он назвал «Пламя не спалит тебя». Про этот куст ежевики, который объят пламенем и не сгорает. И это намек на наш народ. Так вот это то, что обещано нам. Если кто-то руку поместит в этот куст, то когда он захочет ее вынести, колючки его поранят. Это Творец скрывает свое лицо от нас. Но то, что мы должны понять, будь вы разумны, вы бы осознали это, вы бы догадались, какой ждет их конец. Как бы мог один из ваших врагов преследовать тысячу, а двое десятки тысяч, если бы не отдал их защитник, если бы Бог не выдал их. И Равицкак говорит, что это намек на страшные события, катастрофы европейского еврейства, когда несколько немецких солдат вели тысячи из нашего народа. Но идем дальше. И вот продолжает Моше Рабейну. Это называется песня, но это слова, которые мы должны положить на свое сердце. И он говорит, что наша лоза подобна лозе из Содома, виноградная лоза из города Аморри. Их виноград ядовит, горечь в их гроздях. Их вино яд змеиный, отравлено гремучим змеем. Все подготовлено для расплаты, когда споткнутся одни. Ведь близок день их гибели. Но рассудит Бог свой народ и пожалеет своих рабов, когда он увидит, что истощилась их сила, и нет так того, кто бы их защитил. Он скажет: «Ну где ваши идолы, твердыня, на которую вы уповали? Где те, которые ели тук ваших жертв, пили вино возлияний? Пусть станут и помогут вас, спасут вас и защитят». И вот это то, что я слышал от Гаона Рав Моше Шапира, моего учителя и раввина. Он сказал, есть одна строчка из главы Азину, которая имеет отношение к нашему поколению. И я прочитаю ее на иврите. «Реу ата, ки ани анигу, в эйн элохим имади». Посмотрите сейчас. Я — это я. И нет как никаких божеств со мной. Ани амит вейхае. Я умерщвляю, и я оживляю. Махацти ванирпа. Я придавлю, и я излечу.
1: То есть, как я нанес вам наказание, я дал вам это наказание, я почти уничтожил вас, и я же снова приведу вас к жизни.
0: Оживлю и исцелю. И вот это открытие поколения пустыни. А сказано про нас, когда мы отправились, так говорит пророк, в пустыню народов. Вы знаете, кто научил меня Пуриму?
1: Кто?
0: Я был 70 какой-то, 8-й год, 77-й. Я был в Ялте, в туберкулезном санатории имени Чехова. И со мной в одной палате был второй секретарь Донецкого обкома партии. У него был тоже туберкулез. И как-то он у меня спросил, скажи, тогда меня звали немножко по-другому, не Цви. Да. И он спросил, скажи, ты еврей? Я сказал, да, я еврей. Он сказал, что такое Пурим, ты знаешь? Я сказал, Пуримшпиль, представление в Пурим. Он говорит, ты ничего не знаешь. Ну, послушай, ты меня не выдашь? Я сказал, не выдам. Тогда он мне все рассказал про Пурим, про Ахашвероша, про Амана, про Мордыхая, про спасение, которое произошло через Эстер. Я спросил у него, скажите, вы тоже еврей? Нет, я коммунист. Так откуда же вы?

0: Это знаете. Он сказал, ты меня услышал, ты меня не выдашь? Нет, не выдам. И тогда он сказал, ты знаешь, в Ялте хуже глушится голос Израиля. Угу. Я все это слышал по передачам на русском языке голоса Израиля. Так вы видите, кто обучает нам нашим основам? Мы выросли как ребенок, который вырос у чужих народов. И я занимался карьерой. Я сначала учился в студии киноактера, снимался в кино, вел передачи по телевидению на украинском языке, пионерскую эстафету, да? А потом кончил режиссерский факультет, занимался пантомимой, светлое будущее, карьера. И какое чудо совершил, персональное чудо совершил для меня Творец, когда я узнал то, что написано в этой строчке. Посмотрите, обдумайте, осознайте, что я — это я. Я вас отправил в это изгнание, и я вас соберу. Я вас отдал в заклад народам мира, и я вас выкуплю. Я, только я, умерщвляю и оживляю. Я поразил, и я исцелю. И вот я вознесу к небу руку мою и поклянусь, жив я вовеки, когда я совершу суд над вашими врагами. И здесь такая строчка, которую мы должны услышать. Ашкир хицай мидам, вехарби тухаль бсар мидам халаль вешевия. Что здесь сказано? Я опьяню стрелы кровью ваших врагов, и меч мой пожрет их плоть, забурлит кровь убитых врагов, и головы их вождей полетят. Прославьте народы его народ, за всю ту кровь его рабов он отомстит и совершит возмездие над врагом, и искупит землю своих детей.
1: То есть Всевышний обещает возмездие за тех, кто
0: был убит нашими врагами.
1: Да. Но
0: это
1: если...
0: то, что сказано. Да. И я хочу процитировать вам то, что говорит великий учитель еврейского народа Рамбан. Это песня, ставшая для вас истинным и верным свидетелем, ясно говорит обо всех событиях, которые с нами произошли. Это пишет Рамбан в 13 веке. А мы сейчас в 21 веке. Сначала упоминается добро, которое совершил нас, для нас Творец, когда он взял нас себе в удел, и упоминается все добро, которое он сделал для нас в пустыне. А говорит о том, как он дал нам завоевать землю семи могучих народов. А затем дал нам великое добро, богатство и славу. И из-за изобилия евреи восстали против своего отца, который на небе, и стали поклоняться чужим богам. И здесь упоминается его гнев, который разгорелся до такой силы, что он послал на них и на страну мор, голод, хищных зверей и меч наших врагов. И рассеял евреев по всем странам света. И мы знаем, как это сбылось. Это Рамбан, который начал писать свой комментарий на Пятикнижие еще в Испании, а завершил его в святом городе Иерусалиме. А дальше в песне Всевышний предрекает через Моше: в конце времен я отомщу всем моим врагам и ненавистникам вашим отплачу. Ведь они творили вам зло из ненависти к самому Творцу. Они ненавидели евреев не за то, что мы служили идолам, как они, а за то, что они отказались следовать их путям и несли все-таки верность одному Творцу. За то, что мы отказывались заключать с ними узы брака, есть их пищу. За то, что мы презирали их за их идолопоклонство. Написано так в 44-м псалме царя Давида. «Ведь за тебя убивают нас ежедневно, считают овцами для заклания. Все эти злодейства народы мира совершали против нас из ненависти к самому Творцу. А так как они его ненавистники и враги, Всевышний им отомстит». И это относится к будущему избавлению. Ведь когда мы возводили второй храм во главе с Эзрой, они не прославляли нас, а наоборот насмехались, что делают эти несчастные несчастные иудеи? Разве дадут им приносить жертву? Разве смогут они оживить камни из груды прака? В этой песне нет условий, связанных с раскаянием и служением. Это прямое свидетельство о будущем, что мы перенесем все страдания и изгнания и устоим в них. И Всевышний, да, будет нас сурово наказывать, но не истребит и не уничтожит память о нас, а затем смилуется над нами и вернет нас на свою землю. И своим могучим и тяжелым мечом Он искупит грехи ради Своего имени. Таким образом, эта песня – ясное обещание нашего будущего избавления, которое совершится вопреки всем тем, кто отрицают Творца и веру в Него. Так сказано в святой книге Сифри. Велико значение этой песни. В ней говорится о том, что происходит сейчас, и о том, что происходило, и о том, что будет происходить в будущем и в этом мире, и в мире грядущем. И намек содержится в самой Торе. И пришел Моше и произнес все слова песни этой народу. Зачем все сказано? Коль диврей разу. Это намеком указывает, что эта песня включает все то, что в будущем произойдет с нами.
1: Да.
0: Ай.
1: Ну вот интересно, что в результате, когда Моше, то есть когда Всевышний говорит о том, что он накажет народ Израиля, то он накажет их, он накажет этот народ другим народом, войной с другим народом, а потом он сам покарает этот народ, который пойдет войной против народа Израиля.
0: Так что же это такое? Вы спрашиваете, как же да. они получают наказание, если они только исполняют волю Творца, если бы они только были посланниками Творца. Сказано то, что мы отправимся в изгнание, то, что сказано было в союзе между рассеченными животными нашему праотцу Аврааму. Знай и узнай, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой, и будут поработят их, и будут угнетать их 400 лет. А дальше сказано, но и над народом, который будет их угнетать, я произведу суд. Что это значит? Они превысили норму. После того, как мы приходили после страшной, изнуряющей работы над глиной и кирпичами, приходили египтяне, одного брали ловить диких зверей, другого обрабатывать свое поле, другого ставили со свечкой на голове, пока они пировали. Они сделали такой жестокий наш плен. Поэтому каждый египтянин, не только фараон, получил за это свое наказание. Это ответ на ваш вопрос.
1: Да.
0: И сейчас мы должны перейти к Йом-Кипуру, Дню Искупления. И первый вопрос, почему он называется День Искуплений? По-русски мы говорим Йом-Кипур, а на иврите Йом-Кипури. И отвечают наши книги, что в этот день на самом деле судятся не все, не только в окончательный приговор для всех живых, но и для тех, кого нет с нами сегодня. И в руках каждого из нас помочь не только себе быть заключенным, записанным и скрепленным печатью в книге жизни, но и для всех наших ушедших родных. Поэтому нужно подумать заранее, как зажечь свечу, которая будет гореть Йом-Кипур. Есть такие свечи 72 часа, чтобы мы вспоминали и их, потому что в этот день пересматриваются дела и всех ушедших. Если в нашем мире, когда человек завершает 120 лет, просматривают все его дела, все его нарушения и все его заповеди. А в будущем мире суд более строгий, потому что просматриваются и все последствия его дел. То, что он сделал в мире, дело. А как оно произошло? Так что такое? Это день искуплений. И все зависит от того, насколько в нас есть внутреннее стремление к раскаянию и к духовному подъему. Тот, у кого нету желания искупить, исправить, 10 раз мы произносим «ведуй». Мы бьем в грудь не соседа, а себя. Мы нарушали, мы вероломствовали, мы воровали, мы... И все. От первой буквы до последней. 10 раз мы это произносим. И вот то, что мы должны понять. Та искра святости, которая всегда находится в сердце еврея, хотя она чуть-чуть теплится. Но так сказал царь Давид в 23-м псалме. «Даже когда сойду в долину смерти, я не буду бояться зла, потому что ты со мной, Творец со мной». Что это значит? Это касается и физической опасности, и духовной. Как бы глубоко мы ни падали, но вот это ощущение присутствия и поддержки Творца нас никогда не покидало. И даже когда мы совсем остыли, дошли до полного равнодушия, и в исполнении заповеди, всегда есть шанс вернуться. И Йом-Кипур – это один из путей возвращения к этой святой искре. В Талмуде, в трактате Йома, есть спор между мудрецами и Раби Иуда Анаси. Мудрецы говорят, Чува и Йом-Кипур искупают, то есть раскаяние, да, и святость Йом-Кипур. А Раби Иуда Анаси говорит, сама святость этого дня искупает. Искупает, даже без чувы. Как мы можем это понять? Без раскаяния. Во время храма отпускали в пустыню козла отпущения, и он снимал все наши грехи, и легкие, и тяжелые. А как же может произойти это искупление без раскаяния? И мораль из Праги это объясняет. Два козла, на которые бросал жребий первосвященник в этот день. Они были одинаковыми. В них написано, их покупали в один день. Они должны были быть одного роста, одной стоимости. Но судьба их прямо противоположна. Первосвященник бросал жребий, и тот козел, на которого выпадало «Ле Ашем», он его резал, и он брызгал его кровью на крышку ковчега завета в самом святом месте, в Кодыше Кодашим. А второй козел в это время стоял и ждал, пока первосвященник произнесет «Ведуй». Он исповедовался перед Творцом во всех грехах народа Израиля. А затем его уводили в пустыню. И по дороге он думал, какая хорошая прогулка, как меня уважают. Вот этот мой брат, его уже кровью брызгали. А я наслаждаюсь такой прогулкой, пока его не поднимали на вершину скалы Азазель и сбрасывали вниз. И он уносил все грехи народа Израиля. На самом деле, объясняет мораль из Праги, эти два козла символизируют два лица еврейского народа. С одной стороны, каждая еврейская душа всеми силами стремится достичь близости к Творцу. И это тот козел, кровь которого брызгают в самом святом месте в Кодыше Кодашим. С другой стороны, мы видим, что, что говорить, еврейский народ не всегда ведет себя так и грешит. И это полностью противоречит нашему стремлению к близости к Творцу. Но так как на самом деле душа нашего народа в основном чиста, то грехи, которые мы совершаем, вызваны только какими-то внешними обстоятельствами. Это дурное начало, которое в наших сердцах, и власть других народов. А в Йом-Кипур сказано, что и грешники народа Израиля должны молиться вместе с нами. Весь народ Израиля осознает свое настоящее призвание и отказывается от нарушения воли Творца. И поэтому все эти грехи, они, знаете, как курица входит в лужу, грязную лужу. Она в ней плещется, плещется. И выходит она вся запачканная. И, казалось бы, если доброжелатель пойдет и начнет очищать эту курицу от каждого пятна, он только размажет грязь. А курица не ждет этого доброхота. Она идет на солнце. Она высушивает свои перья, а потом берет и делает одно движение и сбрасывает всю грязь, которая налипла на ее перья. Это день духовного освобождение всех душ нашего народа из оков дурного начала. И этому помогает пост, отказ от еды, от питья, от ношения кожаной обуви, от умощения, от близости мужа с женой. Это особенный день. Мы надеваем белые одежды. Вы знаете, откуда произошло хорошее русское слово «китель»?
1: Откуда?
0: От китла. От белого вот этого халата, который надеваем мы в память прежде всего о том, что в этот день мы освобождены от всех материальных забот, от пищи, от еды. В этот день мы стоим как ангелы. Есть те, которые весь Йом-Кипур стоят на прямых ногах. У ангела прямая нога. Этим мы показываем, что мы управляем всеми нашими материальными желаниями. И мудрецы Берешит Раба приводят такой пример. Вы знаете, там, где перемалывают, отделяют колоски от зернышек у нового урожая, на гумне, там стояли два человека. Один, обросший длинными волосами до плечей, а другой абсолютно лысый. И порыв ветра поднял в воздух всю мекину, всю эту шелуху и обсыпал их обоих. Лысый просто провел ладонью по голове и тут же стряхнул с себя всю эту мекину. А волосатый не смог так просто от нее избавиться. Она запуталась и глубоко въелась в его волосы. И этот бедный человек просто не знал, что делать. Это народ Израиля. Да, мы грешили в течение всего года. Но в Йом-Кипур стоит нам немного отряхнуться. Стряхнуть себя, свои грехи. Этот святой день нас полностью очищает. А волосатый Эсав, его назвали сделанный, он родился с волосами, чуть ли не с бородой. И он никак не мог избавиться от своих грехов. Поэтому с годами он все больше и больше ими покрывается. И это то, что в этот день мы можем полностью очиститься. А секрет заключается в том, что наши сердца изначально чисты. Даже если мы далеко отошли от Творца и от соблюдения Его заповедей, на самом деле в глубине сердец мы всегда готовы вернуться в мир Творца и жить жизнью Торы, жизнью еврея, который живет с Творцом. А наши грехи – это следствие влияния других народов.
1: То есть получается, что у любого еврея, даже у самого большого злодея, да, скажем так, где-то в глубине души есть какое-то хорошее положительное зернышко, да, и в Йом-Кипур, возможно, оно просыпает.
0: Раздувает. Про многих рассказано, что самые далекие от Торы люди и в Германии, и везде, вот приходили в Йом-Кипур в синагогу и выходили оттуда совершенно другими людьми. Это исключительный дар Творца нашему народу. А все души евреев связаны между собой тем союзом, который заключил Творец с нашими працами. И этот союз не зависит от того, совершил человек раскаяние, чуву или нет. Есть вот эта искра, этот тинтелеид, глубинная точка в сердце каждого еврея, которую невозможно запачкать. Она остается чистой, несмотря ни на что. И она всегда сохраняет связь с нашим отцом, который на небе.
1: Да.
0: Я приведу вам высказывание известного сегодняшнего поэта. Когда его спросили: «Вы верите в Бога?» Он сказал: «Я не верю в Бога, и он это хорошо знает». Вы понимаете, противоречие в самом высказании. И это то, что мы хотим очиститься. И в этот день сказано так в трактате Йома, 20-й лист. У сатана, а сатан – это ровно 364. А у нас 365 дней солнечного года. Йом-Кипур – это когда у него нету власти над нами. И на этом глубинном уровне, в этот день, каждый еврей может подняться так высоко, на такую высоту, высокую духовную планку, что дурное начало уже не в состоянии властвовать над ним. Каждый понимает насквозь всю лживость и пустоту его соблазнов. Это то, что испытывает каждый человек. А это на глобальном уровне ощутит весь мир, когда откроется Машиах бен Давид, наш царь. И это тот самый скрытый свет, сияние нешамы, нашей души, которую мы пока еще не в состоянии ощутить. И в этот день мы получаем огромную помощь с неба, которую Творец нас щедро наделяет. Но только нам все-таки нужно стремиться к этому, захотеть всеми силами нашей души приложить все усилия, чтобы мы этого достигли, чтобы мы заслужили эту великую помощь с неба. Все-таки нашим искренним желанием вернуться к Творцу. «Возвращайтесь, сыновья, шаловливые, и я очищу вас». Так говорит пророк, слова Творца.
1: Да, и буквально после этой субботы у нас будет шанс в Йом-Кипур вернуться и выйти из синагоги другим человеком, как вы сказали.
0: Несомненно, несомненно. Подумать о том, что наедине с Творцом – я хочу вернуться, я хочу очиститься. Ты очисть меня. А Творец только этого и ждет, чтобы его любимый сын, его сын-первенец, наш народ, вернулся к нему от всего сердца.
1: Большое спасибо, рав Патлас, за этот урок. Шаббат шалом и гмар хатима тува, чтобы у всех у нас был хороший следующий год, и мы все...
0: Омейн, омейн, чтобы все мы были записаны в книгу жизни, а жизнь — это связь с нашим Отцом на небе, и скреплены печатью в этот день. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом. Большое спасибо.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЕКА. В студии Семен Каплан. Глава коллегии адвокатов Израиля Амид Бахар потребовал от Центральной избирательной комиссии обязать Ациунут Адатит удалить предвыборный ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором руководители судебной системы изображены как участники демонстрации, которых тащат по земле. В поданном им обращении говорится, что партия и ее председатель Бецалель Смотрич должны немедленно удалить этот ролик со всех платформ. Насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что полиция разыскивает подозреваемого, поселенца в маске, который избил женщину в районе деревни Маас-Ферьята на юге Хевронских гор. На видеозаписи с места происшествия видно, как подозреваемый нападает на женщину у входа в одну из пещер деревни. Командование ЦАЛЬ решило завершить службу кадрового офицера подполковника Алиф, который 7 октября занимал должность начальника разведки дивизии «Газа». Дрора Шрам, отец наблюдательницы Шая Шрам, погибшей на посту Нахаль-Оз, заявил в эфире КАН Рашид Бет, что именно этот офицер должен был первым уйти в отставку. По словам Ашрам, подполковник Алиф непосредственно отвечал за работу с наблюдательницами, игнорировал их предупреждения и даже угрожал наказанием тем, кто продолжал сообщать о тревожных знаках. Ашрам также обвинил офицера в том, что тот не прислушался к информации, поступавшей от военнослужащих подразделения 8200. Ашрам подчеркнул, что ответственность за события 7 октября лежит не только на этом офицере, но и на других представителях военного и политического руководства. Однако, по его мнению, именно начальник разведки дивизии первым должен был оставить свой пост. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить срок содержания под стражей жителя Кафрманды, который минувшей ночью сбил насмерть 17-летнего Амихая Атия из поселка Итамар в Хадере. Водитель подозревается в неосторожном вождении, создании угрозы жизни людей на дороге, а также в бегстве с места происшествия. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай сообщает, что на допросе водитель заявил, что опасался за свою жизнь и попытался скрыться после конфликта с молодыми людьми, друзьями погибшего. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким предупреждением о возможном нападении России на восточноевропейские страны, члены НАТО. Выступая в парламенте в Варшаве, Туск заявил, что Москва может провести гибридную атаку с использованием беспилотников и ракет, представив ее как серию случайных инцидентов. По его словам, цель такого сценария – парализовать решимость НАТО и заставить Альянс отказаться от применения статьи о взаимной обороне. Туск утверждает, что российская стратегия также опирается на политические изменения в Европе, усиливающие голоса тех, кто призывает к миру, который, по его мнению, на деле означает полную капитуляцию Украины. В Индонезии разгорелась острая общественная полемика после того, как страна получила от Италии старый авианосец Джузеппе Гарибальди, выведенный из состава военно-морских сил Италии. Власти страны заявили, что будут использовать его исключительно в гражданских целях. Однако в крупнейшей мусульманской стране мира критикуют высокие расходы на модернизацию и обслуживание корабля, которые могут приблизиться к $1 миллиарду. Эксперты заявляют, что за эти деньги можно было бы приобрести новые и более эффективные суда. Об этом сообщает обозреватель КАН Рам Брандес. Время начала шаббата. В Иерусалиме суббота наступит 18.06, в Тель-Авиве 18.21, в Хайфе 18.12, а в Бейершеве в 6 часов и 23 минуты. О погоде. В Иерусалиме в настоящий момент температура воздуха составляет 25 градусов, в Тель-Авиве и в Аш-Доде термометры показывают 29, в Хайфе 28, в Бейершеве 30, а в Эйлате воздух прогрелся до 36 градусов. Таковы главные новости к этому часу. Следующий обзор событий в эфире КАН РЕКА слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаим.
1: Музыка на КАН РЕКА с Олегом Клоцом.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Глава коллегии адвокатов Израиля Амид Бахар потребовал от Центральной избирательной комиссии обязать партию Ацианут Адатит удалить предвыборный ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором руководители судебной системы изображены как участники демонстрации, которых тащат по земле. В поданном им обращении говорится, что партия и ее председатель Бецалель Смотрич должны немедленно удалить этот ролик со всех платформ. Насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии. Корреспондент Кан Хаим Гольдич сообщает, что полиция разыскивает подозреваемого, поселенца в маске, который избил женщину в районе деревни Масфер-Ята на юге Хевронских гор. На видеозаписи с места происшествия видно, как подозреваемый нападает на женщину у входа в одну из пещер деревни. Председатель партии «Отсма Иудит» Итамар Бен-Гвир намекнул, что намерен передать портфель министра юстиции своей соратнице Тали Готлиб, а также сохранить за партией пост министра национальной безопасности. На мероприятии «Шишит Арбут» в Ришон-Леционе Бен-Гвир заявил, что обеспокоен возможностью присоединения Офера Винтера к Авигдору Либерману. «Все говорят об их хороших отношениях», — сказал Бен-Гвир. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить срок содержания под стражей жителя Кафр-Манде, который минувшей ночью сбил насмерть 17-летнего Амихая Атия из поселения Итамар в Хадере. Водитель подозревается в неосторожном вождении и создании угрозы жизни людей на дороге, а также в бегстве с места происшествия. Корреспондент Кан Орли Эль-Калай сообщает, что на допросе водитель заявил, что опасался за свою жизнь и попытался скрыться после конфликта с молодыми людьми, друзьями погибшего. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким предупреждением о возможном нападении России на восточноевропейские страны, члены НАТО. Выступая в парламенте в Варшаве, Туск заявил, что Москва может провести гибридную атаку с использованием беспилотников и ракет, представив ее как серию случайных инцидентов. По его словам, цель такого сценария – парализовать решимость НАТО и заставить Альянс отказаться от применения статьи о взаимной обороне. Туск утверждает, что российская стратегия также опирается на политические изменения в Европе, усиливающие голоса тех, кто призывает к миру, который, по его мнению, на деле означает полную капитуляцию Украины. Новости высоких технологий. Компания Anthropic, один из лидеров в области искусственного интеллекта, сообщила, что более четверти ее исследований и разработок теперь выполняются при участии созданного ею чат-бота Claude. По мнению компании, это свидетельствует о приближении к созданию искусственного интеллекта, способного самостоятельно совершенствовать себя без непосредственного участия человека. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи и другие известные представители в индустрии искусственного интеллекта в последнее время предупреждали о возможности того, что искусственный интеллект станет достаточно умным, чтобы улучшать собственные возможности самостоятельно. Такой сценарий, получивший название «рекурсивное самосовершенствование», может привести к тому, что людям будет сложнее понимать работу технологии и контролировать ее. Об этом сообщает корреспондент Кан Рам Брандес. Время начала шаббата. В Иерусалиме суббота наступит 18.06, в Тель-Авиве 18.21, в Хайфе 18.12, а в Бейершеве 18.23. О погоде. В Иерусалиме в настоящий момент температура воздуха составляет 24 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде термометры показывают 28, в Хайфе 27, в Бейершеве 30, а в Эйлате сейчас 36 градусов. Таковы главные новости к этому часу. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 18 часов. Всего доброго. Шалом Миирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом.

после слова монотонно и пасмурно тружусь и хвораю. Венеция выставка, так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой-то нездешний далекостью дышит, пытаясь до детства

0: души, по площади катит.
1: Как вы из Витебска. Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска.
2: Этого человека называют своим три страны: Россия, Франция, Израиль. Марк Шагал, еврей по происхождению, родился в тогда еще российском Витебске, встретив там свою музу, главную любовь. Он учился в Петербурге, учился в Париже. В послереволюционной России готовил эскизы декораций для спектакля, оформляя еврейский камерный театр. Но мировой знаменитостью он стал во Франции, когда эмигрировал туда в 1922 году. Давайте поговорим о Марке Шагале. Я думаю, что это стоит того. Ваши воспоминания, ваши ассоциации, картины, которые вы вспоминаете именно сейчас. И ведь среди его работ не только картины. Он иллюстрировал огромное количество всего, начиная от «Мертвых душ» Гоголя до басен Ла Фонтена. Ну и, конечно, музыка будет сопровождать наши с вами воспоминания.

Итак, Марк Шагал как иллюстратор, безусловно. Как я уже говорила, «Мертвые души» Гоголя, басни Ла Фонтена, сборник рассказов «Тысяча и одна ночь», Библия на французском языке, музей Шагала в Ницце, так, кстати, и называется «Библейское послание». А еще он был мастером монументального искусства. Он делал, как вы знаете, витражи, мозаики, скульптуры, керамику. Оформил огромное количество католических, лютеранских храмов и синагог в Европе, США, Израиле. О нем вспоминаешь, и, как всегда, в данном случае, этот человек, эта личность, он у каждого свой. То, что мы успели запомнить, то, как мы смотрим вслед его витражам, оборачиваясь на них и оставляя где-то в себе вот эти лучи, эти цвета, подобранные им. Очень много искусствоведов рассматривают Марка Шагала, ну, например, как одного из модернистских художников ушедшего века. Кто-то считает его продолжателем наивного искусства, кто-то только модернистом, но он в любом случае особое явление XX века.

Если Малевич строил разные идеи, выпускал громкие манифесты, Кандинский развивал свою философию и отразил ее в итоге в статье о духовном искусстве, у Марка Шагала такой задачи не было. Он не видел ее перед собой. Он ничего специально не декларировал, не заявлял. Он просто выражал в своем творчестве восхищение перед Божьим миром. И многие склоняются, исследователи его творчества, к тому, что неправильно воспринимать работы Марка Шагала вне контекста религиозного. А он в одном из интервью вспоминал: ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожная сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов.

Для Шагала все было чудом. И когда он был мальчиком, и когда он вырос, он этого не скрывал. Для него было чудом все. Жизнь, красота, любовь. Это было проявлением чуда, каждое по-своему. Он чудом, кстати, едва не сгорел, еще не родившись. Когда у матери начались схватки, в доме возник пожар. И ее выносили, его мать выносили из дома на кровати. Этот случай он запечатлел потом на картине и говорил, что таким образом прошел огненное крещение. И, возможно, это тоже утвердило его мысли, что он рожден для чего-то великого. Марк Шагал считал, что Бог его предназначил изображать красоту созданного им мира. И вспоминал дальше, это цитата из книги «Моя жизнь». Не помню, кто писал о Шагал. Скорее всего, мама рассказывала, что как раз когда я родился, вспыхнул пожар. Огонь вообще охватил город, включая бедный еврейский квартал. Мать и младенца у него в ногах вместе с кроватью перенесли на другой конец города. Но главное, родился я мертвым. Я не хотел жить. Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто уже насмотрелся картин Шагала. И он... Этот слабый комочек мяукнул. Я родился.

Как многие знают, Марк Шагал родился в Витебске, в еврейской, бедной, верующей семье, где все хорошо знали заповеди, ходили в синагогу, молились, в субботу сжигали свечи, устраивали трапезу. Шагал рано выучил язык, я имею в виду еврейский язык, начал читать Библию, и она стала той книгой, которая и сопровождала его всю жизнь. И вот эта религиозность, которую отмечали все его знающие, была у него, можно сказать, в крови. Сам он вспоминал в своей книге: «Знали бы вы, как я млел от восторга, стоя в синагоге рядом с дедом, сколько мне приходилось проталкиваться, прежде чем я мог туда добраться. И вот здесь, стоя лицом к окну с раскрытым молитвенником, я мог любоваться видом местечка в субботний день. Синева под молитвенный гул казалась еще гуще. Дома было совсем иначе, а вокруг я видел дома, которые мирно парили в пространстве, и каждый прохожий, как на ладони». Такие воспоминания у маленького еще Марка Шагала.

Знаете, когда я готовила эту передачу, я смотрела на картины Шагала, но очень разные, разных лет. Смотрела, что о нем пишут, сравнивала свои ощущения и сравнивала то, что писал сам Марк Шагал, когда писал, например, свои воспоминания о детстве в книге «Моя жизнь» или давал интервью, что пишут о нем и о том, что такое авангард, то есть как искусство, которое идет вперед, которое делает то, чего не было раньше. И с этой точки зрения Шагал авангардист. Каждый авангардист может создавать свой мир, свой стиль, и мир Шагала, безусловно, мир красоты, чудес и любви, то, о чем говорил он сам, то, о чем говорили его поклонники и, конечно, исследователи. А вот он сам потом писал: «Лично я не уверен, что теория – такое уж благо для искусства. Импрессионизм, кубизм – мне это чуждо, чуждо одинаково. По-моему, искусство – прежде всего состояние души. А вот душа, она должна быть святой у нас у всех, которые ходят по грешной земле. Душа свободна, у нее свой разум, своя логика. И только там нет фальши, где душа сама достигает той ступени, которую принято называть литературой, иррациональностью». Интересно представлять его размышления и видеть в это время ту или иную картину. Попробуйте сделать то же самое. К тому же, что интересно, ведь чаще всего художники авангарда, если вы вспомните, были людьми неверующими, даже антиклерикальными. Некоторые вдохновлялись религиозным искусством, если мы говорим, например, о Петрове Воткине, о Малевиче даже, но по-своему понятым. А у Шагала религия и авангард, то, как он писал, как он искал сюжеты, как он работал, все это сочеталось. Возможно, он унаследовал многое от иудаизма хасидского. Там много уделяется эмоциям, будь то радость искренняя или глубокое покаяние. Он сам очень много пишет об этом в своих воспоминаниях, о том, как он рос, что он видел вокруг в своем местечке, что на него производило большое впечатление.

Как понимать картины Шагала? Ну, наверное, тут никаких советов не нужно. Каждый ищет и находит по-своему. Мир на картинах Шагала очень многообразен, и часто можно встретить несовместимые, конечно, вещи. Его язык реальным не назовешь. И при этом о реальности Марк Шагал, я уверена, знал гораздо больше, чем кто бы то ни было. И нас, зрителей, тех, кто разглядывает, пытается рассмотреть и понять его картины, он призывает заглянуть глубже и глубже. Он рисует коров с человеческим лицом, а у него внутри теленочек, какая-то новая жизнь. Он видит сокрытое, внутреннее, видит смысл этого мира и знает, что Бог создавал этот мир с любовью, желая, чтобы люди жили в любви. Вообще во всех его работах есть вот это восхищение красотой творения этого мира, который, к сожалению, сейчас так не похож на то, о чем писал свои картины Марк Шагал. Еще цитата из его книги. «Я бродил по улицам, искал чего-то и молился. Господи, ты что прячешься в облаках или за домом сапожника? Сделай так, чтобы проявилась моя душа, бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне мой путь. Я не хочу быть похожим на других. Хочу видеть мир по-своему». И в ответ город лопался, как скрипичная струна, а люди, покинув обычные места, принимались ходить над землей. Мои знакомые присаживались отдохнуть на кровле. Краски смешивались, превращались в вино, и оно на моих холстах. Красиво.

Марк Шагал. Один из самых необычных художников, на мой взгляд, прошлого века. На полотнах Шагала люди, лошади, все взлетает в воздух. Коровы играют на скрипке, огромные козы и петухи несутся по улицам, катая на себе цирковых артистов. Абсурд, сказка или сложный набор символов, разгадать смысл которых под силу опытному искусствоведу, что, собственно, и происходит все эти десятилетия. Шагал редко рассказывал о работах, потому что считал, любые объяснения могут сбить с толку зрителя. Каждый видит в его картинах до сих пор что-то свое. Трогательное воспоминание о детстве, или первозданный хаос, или причудливые сновидения, ну или, возможно, непонятный зрителю рисунок.

Марк Шагал, который говорил: «Я нес свое детство, как теплую шаль, но всегда со мной». Именно там, в Витебске, среди простых людей, молитв и песен, зарождался его особый мир, который разгадывают до сих пор. И он часто возвращался в Витебск, а Витебск возвращался в его картины. Дом с зеленой крышей, скрипач на крыше, жених и невеста, летящие над городом. И каждая деталь, а в его картины стоит вглядываться, искать эти детали и находить. Каждая деталь, как звуковой аккорд. Ну а скрипка в картинах Шагала – это не просто инструмент. Это символ еврейской души, о которой он никогда не забывал. Вы же помните скрипача или скрипача на крыше. Музыка там звучит, даже если вы молчите. А еще у Шагала много ангелов. Они тоже играют музыку.

бурно тружусь и хвораю. Венеция выставка, так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

0: В Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости. В эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. В Ливане сообщают об инциденте, в ходе которого силы Цааля якобы бросили светошумовые гранаты в сторону подразделения ливанской армии на окраине христианской деревни Дермимас. Согласно сообщению, израильские военнослужащие прибыли в деревню и обнаружили там подразделение ливанской армии. Они потребовали от ливанских военных покинуть позицию, а затем бросили в их сторону гранаты. После этого подразделение ливанской армии отошло, позволив израильским силам провести обыски в близлежащих зданиях. Сообщение масс-медиа Франции. Израильская спецслужба Моссад якобы взломала личный телефон Доры Катутти, советницы президента Макрона по вопросам Ближнего Востока. Журнал Challenges сообщил, что советница президента ответила на электронное письмо, которое предположительно было отправлено от имени палестинской администрации, после чего, как считается, ее устройство было взломано. Взлом обнаружили во время обычной проверки безопасности телефона. В Елисейском дворце не подтвердили эту информацию и заявили, что публикация содержит неточные сведения. Об этом сообщает корреспондент КАН Ишай Бар Юсеф. Глава коллегии адвокатов Израиля Амид Бахар потребовал от Центральной избирательной комиссии обязать партию Ацианут Адатит удалить предвыборный ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором руководители судебной системы изображены как участники демонстрации, которых тащат по земле. В поданном им обращении говорится, что партия и ее председатель Бецалель Смотрич должны немедленно удалить этот ролик со всех платформ. Председатель партии Осмаи Удиты Тамар Бен-Гвир намекнул, что намерен передать портфель министру юстиции своей соратнице Тали Готлиб, а также сохранить за партией пост министра национальной безопасности. На мероприятии Шиши Тарбут в Ришон-Лиционе Бен-Гвир заявил, что обеспокоен возможностью присоединения Офера Винтера к Авигдору Либерману. «Все говорят об их хороших отношениях», — сказал Бен-Гвир. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким предупреждением о возможном нападении России на восточноевропейские страны, члены НАТО. Выступая в парламенте в Варшаве, Туск заявил, что Москва может провести так называемую гибридную атаку с использованием беспилотников и ракет, представив ее как серию случайных инцидентов. По его словам, цель такого сценария – парализовать решимость НАТО и заставить Альянс отказаться от применения статьи о взаимной обороне. Туск утверждает, что российская стратегия также опирается на политические изменения в Европе, усиливающие голоса тех, кто призывает к миру, который, по его мнению, на деле означает полную капитуляцию Украины. Новости высоких технологий. Компания Anthropic, один из лидеров в области искусственного интеллекта, сообщила, что более четверти ее исследований и разработок теперь выполняются при участии созданного ею чат-бота Claude. По мнению компании, это свидетельствует о приближении к созданию искусственного интеллекта, способного самостоятельно совершенствовать себя без непосредственного участия человека. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи и другие известные представители индустрии в последнее время предупреждали о возможности того, что искусственный интеллект станет достаточно умным, чтобы улучшать собственные возможности самостоятельно. Такой сценарий, получивший название «рекурсивное самосовершенствование», может привести к тому, что людям будет сложнее понимать работу технологии и контролировать ее. Время начала шаббата. В Иерусалиме суббота наступит 18 часов и 6 минут, в Тель-Авиве 18:21, в Хайфе 18:12, а в Беершеве 18:23. Для наших радиослушателей, соблюдающих шаббат, в течение субботы на радиостанции КАН Морешет будет работать тихая волна на частотах 92.5 и 100.7 FM. Беззвучное вещание будет прерываться только в случае экстренных предупреждений, содержащих инструкции службы тыла. Это был обзор центральных событий к вечеру 18 сентября. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерен. Ун брухім абоїм цунох, а програм мір зайніндо. Брухім абоїм л оттохнічелькан їдіш. Бам мікрофоніз вевл чернін.

0: Доброй ночи, не спящий Израиль. Привет, полуношники. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И необычайно рад назвать, наконец, после долгой паузы, имя одного из самых замечательных моих, ваших бесценных гостей. Блогер, подкастер Дмитрий Спиранский, он же Чаймастер. Нынче тема Димы же и предложенная, и подготовленная, Марк Ротко. Дамы и господа, музыку по традиции тоже подбирал Дима. И это дает мне возможность, помимо того, что сейчас с Димой поздороваюсь, спросить, что мы, почему, главное, мы это прослушали. Привет, Дим.
1: Шалом алейкум всем слушателям. Я очень рад вернуться. Действительно, вот сейчас встретились, и такое впечатление, что уже годы пролетели. Очередная жизнь ушла куда-то без наших эфиров совместных нервно-паралитических. Да. И очень-очень рад вернуться. Спасибо всем заранее. А Марк Роткович или Марк Ротко, Маркус Роткович, да. Почему, зачем? Ну, начнем с песни, как ты сказал. Песня, она казацкая, вольная, без всяких религиозных коннотаций, что самое важное. И она отправляет меня, вот, наверное, к первой. Да? У меня вот как у каждого героя, персонажа, наших невезучих или просто наших разговоров, например, мы говорили об этом архитекторе замечательном.
0: Мендельсоне.
1: Мендельсоне, да, Эрихе. Всегда есть какая-то маленькая деталь, которая западает мне в душу, и вот неважно, что происходит, она у меня там торчит. Да, как шпенек такой, и я всегда вспоминаю вот некий такой, не знаю, как амулет, связанный с этим человеком. И в случае Марка Ротко мне вспоминается один его сон или его кошмар, если честно, который он рассказывает, который, ну, описывает, вернее, уже, из детства, из далекого. Причем это тот кошмар, который к нему постоянно возвращался. Это казаки, которые налетающие на еврейское местечко, городок и творящие погром. Да? Если так обращаться к истории, к Википедии, это как раз то время, 1903 год, когда Марк Ротко родился в Двинске, еще тогда принадлежащей территории Российской империи. И вот это как раз время погромов первой революции 1905 года, погромы, которые после трагической смерти Александра Освободителя, царя, сопровождались Кишинев. В общем, вся вот эта вот веселуха, которая началась, ну, в кавычках, конечно, с конца 19 века, и, естественно, что передалась по всей Российской империи, где, собственно, проживали евреи, еврейские общины, черта оседлости, так сказать, и в 20 век. Вот, и поэтому я решил начать вот так боево.
0: С такой песни,
1: соответственно. Да, как, некий такая метаморфоза перехода меня, так сказать, с резервной службы на службу, так сказать, культуры.
0: Я хочу сказать, что, значит, это Маркус Янкелевич Бендетович Роткович, так звали Марка Ротко. Я, если можно, только на одну фразу вклинюсь. Я хочу, чтобы эпиграф, если можно подобрать к сегодняшней программе, то, мне кажется, это его фраза, уже сказанная, конечно, вдалеке от его рождения, уже сказанная им, как маститым художником, картины не изображение переживания, они и есть переживания.
1: Да.
0: Вот. И я, дальше я тебя внимательно слушаю, просто мне это было важно проговорить. Это вообще-то, это, мне кажется, не только для Ротко, для всех больших художников, мне кажется, картина является не изображением переживания, а самим переживанием.
1: Вот здесь я хотел бы передать привет, пользуясь наглостью собственной, врожденной и недавно снятой каской с головы. Мне кажется, что Марка Ротко можно отнести к некому такому понятию, которое я еще нигде не слышал, но сформулировал мне его очень умный человек. Привет, Светлана Нинашева. И это квантовая живопись. Вот к чему. То есть, естественно, что если вы откроете Википедию или любой, так сказать, журнал, связанный с искусством, то Марк Ротко будет принадлежать к абстрактному экспрессионизму. Конечно же, являясь кстати, в моем понимании, наверное, величайшим американским художником всех времен и народов. Есть этому аргументы. Естественно, что, опять же, если вы заглянете в топ американских художников, то там скорее другие имена, о них мы тоже поговорим, появятся. Но вот Марк Ротко, мне кажется, это тот, который создал, во-первых, пришел и создал уникальный стиль, да, который невозможно спутать ни с чем. Я имею в виду его последние работы, да, то есть вот о которых мы поговорим. Скорее всего, но... Что бы я хотел заметить относительно твоего замечательного эпиграфа и квантовой живописи, это то, что почему так мне дороги его картины, когда ты смотришь на них, то в тебе что-то меняется. Да? То есть это уже вот именно... Но ты не смотришь на что-то фигуративное, да, ты смотришь на цвет, ты смотришь на какие-то намеки на прямоугольники, но опыт переживаешь ты, благодаря тому, что ты смотришь на то, что изобразил Ротко, как он изобразил это, и, собственно говоря, понятно, что даже Рембрандта, когда смотрят, люди что-то переживают, но здесь это по-настоящему трансцендентальный опыт, потому что ты имеешь дело с чем-то абстрактным. То есть ты не смотришь на что-то конкретное. Скорее всего, ты смотришь на себя, на какое-то отражение, да, своей собственной личности, своих переживаний, своего нынешнего психологического состояния, который тебе с помощью вот света, с помощью вот этого вот... опять же, нужно понимать, что... почему еще трансцендентальный? Потому что Ротко, он еще и... Ты не просто смотришь на его картины, они находятся в неком пространстве всегда. То есть вы никогда не увидите картины Ротко рядом с картинами других. Это всегда такие маленькие капеллы, это всегда отдельные помещения, отдельное освещение. Это вот эта атмосфера, которая находится за гранью картин, тоже влияет. И поэтому, безусловно, это картины, которые, хотите вы или не хотите, вы переживаете какой-то опыт физически и ментально. И вот это именно в современном искусстве, уж тем более, но и даже у классиков, это не впечатление, это не только впечатление, это именно опыт, в том числе и психологический. Вот поэтому я выделяю его, и настолько он ценен. Опять же, очень приятно записывать эту передачу в месяц Илуль, да, который, собственно говоря, посвящен еврейской традиции, исследованию собственной души человека, да, и перед грядущими нашими праздниками, грозными днями, Рош-Шана, и т.д. и т.д., да, праздник шалашей. Вот как раз об этом все творчество Ротко и как бы и то, что мы делаем.
0: Вот верно. Смотри, как удивительно. Ротко, казалось бы, на первый взгляд, на поверхностный, неправильный, очень далеко ушел от еврейства. Он хедер заканчивал, насколько я помню, отдавали, да. И, в общем, в конце своей биографии, да, это маститый художник, это человек такой, в общем, светский, сказал бы я, в достаточной степени. А в результате, через то, что он сделал, мы возвращаемся обратно к его корням.
1: Однозначно. И надо сказать, что вот, ну, как бы, опять же, Ротко большой поклонник Ницше. Ницше, да, заявил когда-то, как говорят в анекдоте, что Бог умер, а потом Бог сказал, кто умер на самом деле. Это был Ницше. И это очень повлияло. Да? То есть есть некий круговорот вот этого абсурда в жизни. И, понимаешь, мне кажется, что Ротко, как любой человек, во-первых, думающий, да, он начинал, безусловно, так сказать, в Двинске, когда он родился. Отец его был фармацевтом. Уважаемая профессия, которая требовала высшего образования на тот момент, и мать, и отец, да. А при этом его отец, воспитанный тоже в религиозной традиции, был откровенным антирелигиозным марксистом, так его определял сын, да, младший, Маркус. И это то, что он передавал, естественно, хотя он не отвергал религиозного обучения, которое получали дети, потому что оно было, опять же, традиционное, да. Там Бог с ним, как бы. Человек понимал, что то, что человек, ребенок получает дома, и то, что он получает в хедере, это две разные вещи, которые могут сойтись, а могут и нет. Это уже, в конце концов, ребенку самому решать. И да, именно после того, то есть из-за трагических событий, когда в 1913 году Марк Рудкович уже со своей мамой и сестрой присоединились к старшим братьям и к отцу, да, в Портленд, штат Орегон, репатриировались, то есть, опять же, от новых волн, так сказать, погромов маячущего на горизонте призыва старших сыновей в российскую армию. Опять же, приближалась Первая мировая война. Это было в воздухе, это было понятно всем тем людям, которые немножко нос по ветру держали, а в Двинске их было аж 50 тысяч, которые держали этот нос по ветру, свой, конечно. Так вот, то есть фактически 1913 год, приезжает Ротко в Америку, и через несколько месяцев его отец умирает от рака страшнейшего. И вот оставшись... То есть последний раз, когда Ротко... И он фактически чуть ли не клятву себе что-то такое дал. А когда он зашел в синагогу, да, ты кадиш, все такое, сказал, что больше я туда не захожу. Но опять же, все его искусство именно последние, допустим, 8-10 лет, да, о котором мы его, собственно, и знаем, вот эти вот пятна световые, это все, опять же, капеллы, да, то есть места... отдельные для тех картин. Опять же, капелла Ротко в Хьюстоне, да, откуда мы следующую композицию, кстати, послушаем, написанную специально для этого. Ну, она, понятно, была христианская, но, опять же, так как Ротко активно вмешался и в архитектуру этой капеллы в Хьюстоне, ну, она очень мало похожа. И с помощью...
0: Чем активнее он вмешивался, да, тем меньше она становилась.
1: Чем меньше она, да. Но, хотя, в общем-то, заказ был католический. Вот, и 14 его картин, которые там висят до сих пор, опять же, обозначающие 14 станций Христа, да, по Виала Делароса, Звездному пути. В общем, смысл в том, что никуда он от религии не мог отойти. Никогда.
0: Был в его жизни даже какой-то удивительный момент, когда он хотел стать профсоюзным лидером.
1: И, да. Значит,
0: да. Это тоже, ну, как житейские волны относят человека в разные места, но тем не менее, ты знаешь...
1: Ну, слушай, он был в Портленде, это было прекрасное время, 1917 год, если я не ошибаюсь, когда он только что закончил с отличием школу. И он, естественно, проверял, куда вот он пойдет дальше. Нет, даже 21-й год. И Портленд в то время — это потрясающее место, где Эмма Голдман выступает, на секундочку, да, выступает один из крупнейших синдикалистских профсоюзов, он именно из Портленда. В общем, там было что послушать и было что сказать. Уродка, кстати, вот оттуда, вот эта его школа, когда именно аргументировать свое мнение очень четко. А уж в политике он был подкован, потому что он не менее рабочих радикалов.
0: Жизнь был подковала.
1: С ним... да. Да-да, конечно. Он был с улиц, он был с этих бесконечных многих работ, которые сменяли одна другую, потому что нужно было кормить, так сказать, мать и братьев, сыновей. И после этого прыжок в Йель, на секундочку, да, то есть нужно понимать. Вот это вот, да, да. Ну да.
0: Я хочу там добавить вот по поводу кормить. Мы поговорим об этом. Давай послушаем следующую композицию.
1: Да, Мортон Фельдман, Ротко Чапелл, как раз...
0: Ты хочешь предварить, сказать несколько слов?
1: Нечего сказать. Мы им напомнили эту программу той музыкой, которая либо... наполняет нас содержанием и неким взглядом вовнутрь, либо как-то соотносится минималистически к нашим реалиям сейчас. Мне кажется, это важно. То есть музыка всегда скажет больше, чем наши слова, и вот поэтому она кротко имеет непосредственное отношение.

0: В студии чаймастер, то бишь Дмитрий Спиранский, блогер, подкастер. Говорим, Дима говорит, о марке «Ротко». Слушали только что композицию прелюбопытную Мортона Фельдмана «Ротко Чеппел». Я хочу одну штучку, так сказать, успеть проговорить, потому что мне она тоже показалась симптоматичной. Вот помнишь, я тебе сказал, я после того, как музыка пройдет, я добавлю. Вот я знаю, что читал, во всяком случае, что многие, не многие, но некоторые упрекали Ротко в том, что он не работал на нормальной работе, чтобы обеспечивать полностью своих мать, например. Вот, мог бы сделать больше, говорили с укором родственники. А я думаю, что Ротко уже тогда был, знал, может быть, и смутно, но знал, чего он хочет, куда он идет, к чему он должен прийти. И я думаю, что это очень важно, когда ты понимаешь, когда тебя упрекают с каких-то сторон, что ты делаешь что-то не так, но ты не ведешься на эти, так сказать, критические стрелы, ты не огрызаешься, ты идешь все равно своей дорогой. Это мы часто говорим об эгоизме художников, об эгоизме разумном, потому что если художник не будет обращать на себя и на какие-то важные детали в себе внимание, он не будет художник. То есть он будет хороший человек по жизни, всем все, так сказать, обязанный сделать, сделавший, но не ставший художником. Это очень важно. Мне кажется, что Ротко всегда, как бы, при всех поворотах и на всех поворотах его судьбы занимался своим, как бы, своей художнической работой. Или шел к ней, или выковыривал ее из быта. Он шел туда, и он этим занимался. Это и была его работа и его тягота. Вот, я просто, мне показалось важно об этом сказать, потому что жизнь предоставляет огромное число каждому, кто станет, кто становится художником, огромное число подножек. В том числе, ты сначала сделай это, а потом займешься этим. Ты сначала покорми тех, других, третьих. Он делал, что мог. А если говорят, что мог бы больше, то нет, тогда бы он не стал Марком Ротко. Вот я просто хотел сказать об этом.
1: Да, ты вначале медбратом поработай или там на уборке подъездов, а потом мы посмотрим, как ты вольешься в нашу элиту.
0: Да.
1: У меня всегда в голове вот это торчит, по-моему, опять же, со времен передачи о Мендельсоне, да, что люди, которые, то есть, опять же, мы имеем дело с мигрантом. Марк Ротко получил гражданство, приехав в возрасте 10 лет в Америку. В 13 году, 1913, он получил гражданство только в 38-м, что нужно понимать, да? Это раз. Во-вторых, абсолютно точное твое замечание, оно важно еще и тем, что действительно человек пришел к занятию искусством, скажем так, довольно поздно. То есть он не рисовал в детстве. В детстве он учился. Научился читать, да? Он работал, если не сказать пахал, так сказать, с молодых ногтей. И мало того, человек к успеху шел, он вообще хотел быть инженером, если я не ошибаюсь, или юристом, то есть поэтому он попал в Йель. Он попал туда по стипендии, которую через год его обучение отменили. И поэтому он, и вообще он ушел оттуда, потому что он

0: Понял. Ну, то есть отменили ее из-за некого скрытого антисемитизма. Сейчас это уже доказано, что просто когда поняли, что человек из еврейской семьи и все остальное. Ну, год дали, но потом обрубили. И он это понял. Он это понял, он прочувствовал весь этот элитизм этого замечательного учреждения. И извините, человек из грязи поднял. То есть из Портленда в Йель, да, нужно понимать. И учился она отлично.
1: Из Двинска в Йель.
0: Из Двинска вообще, да. Не, я попрошу, Даугавпилс есть у этого. Слушай, Даугавпилс вообще, если отвлекаться, да, а я, ты же знаешь, очень часто люблю отвлекаться, потрясающий город, на самом деле. Я никому не советую ходить в музей Ротко в Даугавпилс и просто так потратить 10 евро. Не стоит. Лучше послушайте нашу передачу и почитайте Википедию.
1: Неожиданный ход. Так.
0: Да, или просто музей Тейт в Лондоне сходите. Модерн, Тейт Модерн. Так вот, смысл в том, что вообще из Двинска, например, Соломон Михаэлс родом. На секундочку, чтобы вы понимали, какие люди. Один из любимейших раввинов вообще всея вселенной, Авраам Ицхак Акоин Кук, первый раввин государства Израиль, который на самом деле показал, что и раввины могут быть человечными и понимающими вообще в сионизме и просто в человеческой натуре. Настоящий гуманист, мне кажется, потрясающий, как бы, я думаю, любой художник, который себя вот... к еврейскому, так сказать, в искусстве немного относит, должен знать вот, работы Рава Кука. Потом, извините, учитель Шагала из Двинска тоже. Короче, там целое огромное количество, я уже не говорю про Оскара Строка, огромное количество вообще четких людей из Двинска, из Даугавпилса нынешнего. Вот, мы уже про Кюхельбекера вообще...
1: Молчим.
0: Да, молчим, который... в Равелине там посидел. Ссылка, вообще ссыльный город, понимаете? На берегу Балтийского моря. Так вот.
1: Ссыльные города, они довольно неплохие потом в интеллектуальном смысле, как бы, содержании.
0: Абсолютно,
1: да?
0: Абсолютно. И вот оттуда Марк Роткович. То есть человек уже там нюхнул пороха. И после Йеля, возвращаясь срочно, так сказать, уже 1920-е годы, и т.д., человек попал в Нью-Йорк. Почему он туда попал? Потому что он всегда, и вот здесь я подчеркиваю твою мысль основную, который не забыл. Он всегда зарабатывал сам себе на жизнь. Да, может быть, на мать не хватало, но когда на... Но в Нью-Йорк он пришел с одной очередь. Большой город, там заработаю. И действительно, он брал любые работы, пока не понял. То есть он совершенно случайно попал там в Парсонс, попал к этим художникам, так сказать, он учился. Опять же, 20 век, то есть на носу, в общем-то, Великая депрессия, и он учился у художников.
1: Сам. И надо было наверстывать.
0: Да, и он, то есть это человек уже за 20, грубо говоря, но когда он пришел к этому, он занимался только этим, он занимался искусством, и даже на подработке, которая у него там 23, по-моему, или 26 лет, он преподавал детям лепку и рисунок там в Бруклинском еврейском центре. И еще понятно, то есть он всегда сам говорил очень честно, еще непонятно, кто там у кого учится. Либо дети у него, а скорее он у детей. И он, кстати, всегда это... Во-первых, вообще сумасшедший человек был. Но именно вот это вот, я занимаюсь искусством, и все. И да, были, конечно, ты правильно заметил, вот от семьи были претензии. Угу. А вот, но семья там нормально получила потом.
1: Потом, да, ну мне просто кажется, что это не так легко. Ты знаешь, я тебе скажу, вот совсем как-то я тоже отдамся во власть воспоминаний, когда приехал, то как бы я прекрасно помню, как мне звонил какой-то сослуживец отца, который к этому времени здесь был энное количество лет, и он мне говорил, значит, ты должен пойти работать в магазин «Тамбур». Краску продавать. Угу. Потому что, ну, в конце концов, что ты будешь думать о каких-то литературных делах, зачем это все нужно, как бы. А я понимал, что нужно терпеть и не отклоняться. И это очень трудно, когда тебе говорят в ухо, с одной стороны, с другой стороны, да, как бы, и Ротко этого сполна изведал, и поэтому большой молодец, Марк Роткович.
0: Да, и художники могут быть примером для подражания. Как бы, может быть, не всегда в здоровых привычках, но вот в этой, как сказать, стержне, в этом, чтобы не прогнуться под бытовые обстоятельства, да, Ротко тут конкретный. Ну, опять же, человек был идейный. Вот что я могу сказать. Я, кстати, еще одну интересную мысль у тебя подхватил буквально в начале передачи. И мне кажется, стоит ее тоже... выставить во главу угла о том, что Ротко в творчестве вообще на протяжении всех его 40 лет, которым он занимался, интересовало изображение и отображение идей. И меньше, допустим, фигуративности, то есть прямо с самого начала, или там людей, или еще, это всегда было передать что-то, что-то большое. И вот в этом, кстати, многие исследователи его творчества видят как раз-таки его еврейство, да, проявление вот это вот. Ну, то есть там доподлинно неизвестно, ходил ли он там на уроки Торы тайком ночью, да, но я думаю, что в нем это было, да, и заложено и его образование. И понимаешь, он жил в такое время, да, то есть вообще он успешно, так сказать, уехал от погромов, но как человек очень яркий, то есть понимающий, не то что яркий, а очень остро воспринимающий, да, как настоящий художник происходящее, и тема Холокоста, и Второй мировой войны мимо него не прошла. Именно это и... То есть после именно... 45-го года человек просто не мог рисовать людей больше. И все, и он об этом писал и говорил, что уже, ну, это бессмысленно. Ты не можешь никакой фигурой в искусстве изобразить то глубины отчаяния или ужаса, да, которое вот было. То есть и он перешел на эти формы и постепенно начал переходить. То есть, опять же, все время отображение каких-то концепций, да, отображение понимания мира. Да, и вот это то, что, как бы, собственно говоря, и очень много корней к этой теме идет от изучения, как раз-таки, и Талмуда, как бы, и Каббалы. То есть именно поймите мир, поймете себя.
1: Мне кажется, что Ротко один из тех, ком наиболее сложным образом там переплелось и воплотилось в его искусстве религиозное содержание. То есть, которая как бы формально была отвергнута, которая, казалось бы, но это неправда, не очень интересовала Ротко. На самом деле, все, что он сделал, и главное в финале, так сказать, чрезвычайно плодотворно, последней стадии, да, это, в общем, очень сложно переплетенное там в нем касание, наверное, сути еврейства. Мне так кажется.
0: Слушай, я могу опять же... Что-то меня дернуло обратно в Даугавпилс, в Двинск.
1: Пожалуйста, поперемещаемся свободно.
0: Он в начале 20 века принадлежал Витебской губернии, если кто знал. Просто так. Информация, которую вам не важно запомнить. Но почему это важно прямо сейчас? Потому что в моем понимании есть некий такой творческий треугольник золотой нарисованный, потому что вот в Двинске, условно говоря, Ротко, Роткович, и чуть южнее, в зону оседлости, если мы забираемся, то там у нас Сутин и Шагал. И вот если мы уже конкретно сейчас таким вот лопатой кабалы копнем, то можно так вот свести к неким темам, то есть основным, которые эти люди, опять же, кому-то еврейство было чуждо, где-то оно из него как бы выветрилось, это уже, как бы сказать, мы в голову мертвеца не залезем. Но оно в творчестве есть. И вот моменты, допустим, у Ротко, как бы, мне кажется, человек огромным количеством своих работ выписал тему смерти, нереально просто. Сутин, по-моему, изображал боль, да, вот через все его творчество, вот эта боль, проходящая, как бы, и никуда не исчезающая, и Шагал, который как раз наоборот, он больше копал в сторону души, да, души человеческой, его проявлений, да, чудотворных или тоже боязнь. И вот каждый из этих, из этой троицы, которые, собственно говоря, на расстоянии нескольких километров, сотен километров, жили друг от друга, и вот, возможно, что-то в этих местечках варилось такое, что они уже не могли, как бы, от этого, ну, никак убежать. Это уже в них сидело. Причем каждый из них очень разный художник, очень разные судьбы, и, но мне кажется, вот эти моменты,
1: мне, например, очень... Я честно, вот так тебе, как на духу, я не задумывался, что это складывается в такой треугольник. Если все время рядом шагали в сознании внутри Сутин, и Шагал, извиняюсь за тавтологию, Шагал, то Ротко, пока ты значит, не заставил меня вспахать его биографию, как бы в этом треугольнике не участвовал. Значит, и для меня это тоже очень... Ты то, что ты сейчас сказал, очень интересно, правда. Рели. Как каждый по-своему желали, не желали, открещивались, не открещивались. Вообще нет разницы. Просто оно в них проступило. И вот так в каждом из них интересно. Вот так по-своему это преломилось. Вот это и есть завораживающее чудо-то искусство.
0: Абсолютно. И опять же, это к вопросу о корнях. Да, и можно сказать, что, кстати, Ротко вот в этом отношении, то есть я понимаю, что и Сутин, и Шагал, может, потому что рванули во Францию где-то, там вся ситуация, она как бы европейская, вот эта старая Европа, она как бы, ну, и Париж, и Монмарт, и все остальное, как бы, ну, ты художник по-любому. Вот в этом отношении Ротко, который рванул в Америку, вернее, его родители, так сказать, и он вырос там, Америка же всегда была... Ну, то есть, кто в Америку, Соединенные Штаты Америки, воспринимал как центр искусств? Он действительно стал таким после Второй мировой войны, когда Европа, Париж, естественно, Берлин, все, ну, если не пришло в упадок, то затормозилось очень серьезно. Плюс огромное количество европейцев рвануло в Америку, да, и философов, и художников, и архитекторов. А тут как бы свои появляются. Но вот в этом отношении я могу сказать, что Ротко, он не считал себя художником. То есть два момента важные мне отметить. Он не считал себя таковым. То есть он где-то, у него вот этот вот философский подход был. Понимаешь, он, когда его спрашивали, он говорит, то, как я выражаю свои идеи, это не очень важно мне, что там художественной живописи. Очень похож на отношение Башевица Зингера, который не считал, что его литература что-то там стоит особенно. Просто, ну вот, литература не изменяет, то есть как живопись, не изменяет человека, не изменяет судьбы мира. Но я этим занимаюсь, чтобы высказать что-то. То есть это мое современное видение философии. Вот так вот один текстом, другой, так сказать, цветом, не знаю, кистью выражал. Но ни один, ни тот, ни другой не считали себя профессионалами вот этого конкретного вида искусства.
1: Я хочу... Вообще параллель совсем. То есть не параллель даже, а просто ассоциация. Извини, вклинюсь. В литературе, например, ну, это волна эмиграции, будем считать, это та же самая первая волна, которая всех перенесла кого куда. И вот интересно, Нью-Йорк и Париж. В Париже было огромное количество замечательных русских поэтов. Мы сейчас... Ну, там и еврейских поэтов, естественно, среди русских поэтов было много еврейских поэтов. И удивительно, они продолжали Серебряный век, они продолжали то, что они делали в России. Я читал поэзию тех, кто оказался в эмиграции в Америке в то же время. Они как будто бы застряли на золотом веке русской поэзии. У них не было Серебряного века. Они не добрались до него. Ты читаешь, как будто ты читаешь после Пушкина что-то. Они остановились. Франция давала толчок, по крайней мере, продолжать. Пусть не обновлять, но продолжать Серебряный век. Америка их затормозила. Тем удивительный, перенесенный в живопись случай Ротко, который вырвался, и который, так сказать, ну, еще один из наших, считай, который прорвался, да?
0: Да.
1: Который действительно стал художником-новатором.
0: Да, ну, опять же, он, как бы сказать, это вопрос вот... к нашим вот этим вот номадическим движениям. Сейчас в 21 веке люди, которые сейчас, условно говоря, уезжают из-за обстоятельств из России, из Украины, из Израиля, кстати, тоже, куда они едут, да, в какие центры, то есть там есть Белград, условно, есть там Будва, есть Париж, я не знаю, для кого-то Лондон, Берлин. Ну, я заметил, что несколько художников и музыкантов именно израильских, родившихся здесь, уезжают в Берлин, например. Или в Бостон. Да? То есть какие-то моменты, да, есть какие-то точки, куда люди перемещаются. Ну, вот Ротко, он, конечно, переместился еще будучи ребенком. Но вот может быть, кстати, я думаю, поэтому он и не возглавляет вот этот список топ американских величайших художников, потому что он там не родился, он не из США, да. То есть фактически он гражданин, да, как можно сказать, в 1938 году получил этот свой статус. Но действительно, а почему бы и нет? Потому что человек на самом деле, он как бы носитель этой самой американской мечты, понимаешь? Иммигрант, прошел рабочий класс, стал... Ну,
1: состоялся.
0: Да, состоялся. То есть он был антибуржуазным всю свою жизнь. Но, окей, достаток все-таки его настиг, к счастью. Интеллектуал безусловно. То есть только по его работам...
1: Да и книгу он написал.
0: Да-да, достаточно. Пытаясь объяснить свое творчество, высказать мнение по другим каким-то вопросам. То есть... слушай, человек, который поднялся в Нью-Йорке вообще, ну что может быть более ультимативнее, чем успех американский?
1: Я не знаю, сколько еще после него человек смогли подняться в Нью-Йорке.
0: Ну, вот там уже Энди Уорхол был. Но, слушай, человек, как говорится, самый дорогой художник, продаваемый и при жизни,
1: да.
0: И еще больше после смерти. Ну, куда еще дальше? Не самый лучший. То есть, ну, я его отмечаю, потому что...
1: слушай, давай с музыкой. Я как хранитель времени тут уже смотрю, нам... мы поскакали. Я ставлю следующий трек, который ты подготовил. А следующий трек у нас...
0: Муслим Гаус.
1: Группа Муслим Гаус. Да, что за группа, два слова?
0: Это группа потрясающая из одного человека. Брин Джонс его зовут, из Манчестера. Это музыка, которая сегодня у нас будет очень много звучать. И мы не поговорим после того, как прослушаем немножко вот этой эстетики минималистической, продолжается, но уже английская, не американская.
2: பத்தாம் மாதத்துக்குனே ஒட்டாம் மாதத்துக்குனே முழுதலாக்கி தருவேன் சத்தியம் காணிமேலான் கடத்துற எங்க இருக்கிற எங்க நிறைஞ்ச நீ கடத்துறை எத்தனையா தேவ எதிர்பார அப்பாச்சினை ஈடுபட்ட சௌரம இந்த முறை மாத சங்கத்துல பெண்களோட சேர்ந்து பானக்கச்சட்டி எடை வச்சு உதவி செய்யும்
3: நாங்க

0: லெப்டினன்ட் கர்னல் விஜயகாந்த், பட்டிகோ டிஸ்ட்ரிக் கமாண்டர். எதிராக ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சா அடைந்தார்.
1: பெரிய உபகாரம்.
2: Вот так вот. У нас в студии Дмитрий Спиранский, чаймастер. Мы говорим о марке «Ротко». Дима рассказывает необыкновенно интересно. Простыми предложениями, говорю я. И сейчас мы слушали очень странную группу. Я, друзья мои, бесценные, я, наверное, был человек, который в тестовом режиме испытал эти композиции, которые сейчас вынуждены слушать вы. Но я их все отслушал безмолвно.
3: Стойко.
2: Стойко, да. Скажи мне просто несколько слов по поводу этой удивительной группы, состоящей из одного человека, и, точнее, не так, что заставило тебя включить в свой невероятно интересный плейлист эту группу?
3: Ну, во-первых, любовь. Любовь к радиостанции «Канрека», на которой я хочу, чтобы в твоей именно передаче, при твоих передачах звучала самая передовая, самая забытая и самая крутая музыка. Это во-первых. Поэтому «Муслим Гаус» звучит на «Канрека». Это уже звучит само по себе. Да, тем более, когда мы говорим о квантовой живописи. Должно звучать что-то вот, ну, совершенно невероятное. Я бы не сказал, что это что-то гениальное. Это крутая музыка человека, который начал ее писать. Фактически вот эту вот минимальную электронику, дроны, индустриальные моменты, перемежающие записями с Востока именно Иран, Палестина, Индия, Пакистан, Китай даже. В общем, Брин Джонс, такой вот человек, начал писать в Манчестере музыку в 1982 году. Его так поразило завоевание государством Израиля Ливана, вот эта вот операция, да, Шломо Галиль, что он начал писать музыку. И надо сказать, что текстов, во-первых, в этих песнях нет, кроме
2: вот этих разговоров.
3: Да-да-да, кроме разговоров, кроме каких-то записей с радиостанцией. Мы, кстати, одна из композиций, которую, надеюсь, мы услышим, там будет даже иврит. Вот, у нас обязательно должен просвещать иврит, но никто не знал, что это иврит прям из Израиля через Манчестер возвращается обратно, то есть такие круги. И надо сказать, что большая часть, вот в моем понимании, он очень близок к «Ротко». Да, то есть, во-первых, музыка, которая предвосхитила то, в чем мы живем сейчас. В 82-м году человек начал топить, как говорят сейчас молодые художники, за Палестину, да, за организацию освобождения Палестины, то есть за Хамас. И, в общем-то, будучи из Манчестера, то есть все его песни — это лозунги. Это либо лозунги, либо отсылки к какой-то ситуации, там, допустим, я не знаю, в Ливии. Или у него огромное количество названий израильских, там, да, то есть от не Наблус, а именно Шхем, да, Джинин, куча всяких названий городков в Газе, частично существующих, частично нет, но также и в Иране, опять же. И, в общем, таким образом он какую-то свою позицию, да, свое фе выражал по поводу и, так сказать, того, что происходило в то время. И надо сказать, что он не так уж много. И... То есть огромное количество альбомов. Надо сказать, что у него примерно 90 альбомов. Большинство, по-моему, при жизни очень большие проблемы были издать, потому что его еще тогда, еще не было такого глагола, кенселили, да, его отменяли еще вот в прошлом веке, не давали с такими названиями выпускать пластинки, которые как бы еще и изображения несли, там, ультра, там, фотографии Ширин Нешаат, например, женщины с Калашниковым, с различной вязью арабской, то есть это люди как-то не понимали, даже в Манчестере, который привык, собственно говоря, к прорывам в музыке, да, и в идеологии, но вот как-то не прижился Брин Джонс, и поэтому очень мало у него, кстати, у него только ближе к концу жизни живые выступления были, где он там крутил свои вот эти замечательные композиции, В общем, такой вот тоже некий пионер, такой партизан. Мне не важно, как бы мы, опять же, можем называть название его, читать его, этим композиции, нет, но вот именно отношение, да, к какому-то вопросу, связанному с жизнью на Земле, да, через очень абстрактную, очень минималистическую музыку, мне кажется, роднит его с творчеством Ротко, с подходом.
2: То есть, да, метод, то есть, метод, да.
3: Да, именно так. И мне кажется, что вот где-то они там бы, если встретиться... Он умер очень рано, надо сказать, Брин Джонс. Он всегда себя называл Муслим Гаус, это группа. Да, то есть о себе он говорил во всех, не так много их было, интервью, как мы. Да. То есть тоже такая небольшая мегаломания, но потому что он глобально мыслил в своей музыке, которая, кстати, повлияла на многих, очень таких серьезных музыкантов, которые более известны, чем он.
2: Ну, да. С другой стороны, я не знаю, ну, опять-таки, тут я должен заткнуться, потому что дело не в том, как я отношусь к его музыке, да, потому что я не сказал бы, ну, я слушал композицию там по 7 минут, по 8,
3: надо да, сказать, у него это... есть там очень продолжительный, да, мы, конечно, радийный формат все-таки постарались выбрать.
2: Да, естественно, потому что, ну, это трудно, как бы, действительно очень. Слушать, и я даже отчасти с точки зрения эстетики понимаю отмену каких-то вещей, потому что ты поди послушай этот альбом весь, например, там 40 минут вот этого вот.
3: Да, или полтора часа. Ну, слушай, никто не сказал, что живопись Ротко, она такая уж легкая для восприятия, поэтому мы тут, с одной стороны, смотрим внутрь, с другой стороны, содрогаемся от ужаса от того, что снаружи происходит. Вот мне кажется, на этом контрасте где-то мы и работаем.
2: То есть, в общем, интересный пример того, как метод может равнить людей, уравнивать, так сказать, художников, скажем так, людей-художников при полной противоположности взглядов, чувств,
3: да,
2: и на окружающий мир.
3: Именно так. У любой монеты должно быть несколько сторон, и вот и резьба, и все остальное. Как бы, и мы рассматриваем. То есть, понимаешь, смысл это раскачать это сознание. Внутрь можно говорить как словами, посмотреть, да, загляните себе в душу, раскройте сердце, но что вам позволит? Каковы инструменты, которые позволят вам это сделать? Что так просто? Вот люди искали себя и искали, как бы, как этот мир изменить, положили всю свою жизнь на это. Каждый в своей области. И пример ли это нам? Трогает ли это нас?
2: Слушай, ты подвесил вопросы. Я понимаю, что еврейская культура — культура вопроса. Но ты сейчас очень хороший пример привел. Ну, каждый поступит как вольно ему поступать.
3: Да, у нас есть второй час.
2: У нас есть второй час. И мы сейчас, у нас есть еще композиция от Брина Джонса, которую, да, мы поставим в завершении первого. А дальше мы продолжим разговор о Марке Ротко.
3: По-моему, она называется «Потерянный иранский студент». Да? Или турист.
2: Нет. Это мы с тобой договорились на последнем тамильском. Там есть еще одна.
3: Да,
2: значит,
3: да, да.
2: Да, это про, да, про тамильского.
3: Да, последний тамильский тигр, да.
2: Слушаем, съеденный. Да. И возвращаемся снова на второй час. Никуда не уходить.

0: И вновь доброй ночи, неспящий Израиль, привет, полуношники. В студии по-прежнему звукооператор Микаэль Ольшванг, Игорь Хариф и, главное, блогер-подкастер Дмитрий Спиранский, он же Чаймастер, с рассказом о марке Ротко. Мы продолжаем. Поскольку те, кто досидел до нашего второго часа, не удивляется уже никакой музыке, я думаю, что она зашла мне, она нравится очень. А Дима скажет о ней немножко подробнее, Дима ее выбирал, и вот такая группа. Иванов Даун.
1: Да, потрясающая группа. И опять же на Кан Река звучит уникальная музыка.
0: Группа Иванов Даун.
1: Да, группа Иванов Даун, киевская группа, это номер один группа в стиле индастриал на советском и постсоветском пространстве. У нее всего лишь один с половиной альбом вышел, но когда-то они произвели фурор, то есть во всем известных, так сказать, истории рок-фестивалях. То есть, если там был Иванов Даун, там была движуха, скажем так, потому что люди умели создавать невероятные светопредставления. Опять же, группа ценилась на Западе. Да? Несмотря на то, что там исполняли песни на русском или на каком-нибудь атональном языке. Но очень хорошо прошли в Польше, в Европе, и вообще жалко, что в принципе, довольно быстро распались. Там, по-моему, 3-4 лет им хватило на вот такую потрясающую музыку. Я чисто, вот, знаешь, опять же, мы уже даже с тобой никак не можем вспомнить дату последней нашей записи, но я помню, что тебя очень привлекала музыка с территории бывшей, нынешней Украины. Поэтому начали с казаков, да, с казачьей такой вольной дорожки и перешли на Иванов Даун. Поэтому у нас каждый час открывает потрясающая музыка. Да, мы пока еще не поняли, левая или правая, но в любом случае музыка.
0: Музыка. Хорошо. Вернемся к Марку Ротко. Я здесь выписал просто несколько вещей, которые мне показались важными, ну, как бы для оценки его творчества, для меня важными, потому что я не хочу строить из себя специалиста по живописи, коим я не являюсь ни разу. Я помню, что одно время мне казалось, что я наконец-то займусь живописью, приготовил словари, приготовил какие-то учебники, вот, и потом, я помню, что на следующий день что-то такое произошло, от чего я так и не притронулся к ним, и вот остался профаном. Вот Ротко. Ротко один из тех художников, чьи работы принципиально не передаются через экран. Цвет, по выражению Ротко, должен окутывать зрителя. Он писал свои холсты в расчете на близкое, почти физическое взаимодействие. Картина должна заполнять поле зрения. Вообще, мне кажется, что вообще-то через экран нехорошо передавать никакое серьезное искусство. Это попутно. Но, наверное, вот это то, о чем ты говорил и в начале, и в середине первого часа. Ты должен стоять перед холстом.
1: Да.
0: Ты должен почувствовать, как он тебя втягивает
1: внутрь. Да, ты должен быть перед холстом физически, ты должен быть в моменте. Эти, особенно мы говорим о его, то есть вообще у Ротко нужно понять, что не сразу он стал абстракционистом, и вообще он не считал себя абстракционистом, но у него была фаза фигуративного творчества, когда еще...
0: Сюрреализм, абсолютно
1: верно, и после этого мультиформы, и вот эти вот его цветовые пятна, которые он, Барнетт Ньюман, очень четко и мощно передавали на невероятно огромных полотнах, которые, кстати, иногда, например, вешаются от пола не очень высоко, да, потому что они громадные. Вот это во-первых. И многие их воспринимают, ой, может, это дверь, а может, это окно, а может быть, это экраны. Нет. Может быть, это даже зеркало, но нет. Мне кажется, это, когда ты хочешь передать космос, когда ты хочешь передать что-то человеку через глаза, прежде всего, да, смотрящему. Вот поэтому песня Иванова Дауна «Глаза». Вот,
0: никогда,
1: потому что
0: никогда не смотри мне в глаза. Да?
1: Вот тебе, я не знаю.
0: Но здесь надо смотреть.
1: Да, обязательно. Потому что как бы либо эта картина залезет тебе в душу, либо твоя душа просто выплеснется на картину, потому что это и есть опыт. Это всегда взаимодействие. Настоящее, физическое, выходящее на ментальный уровень взаимодействия. Вот поэтому как бы не участвовал человек в коллективных выставках. Поэтому как бы картины вот его, ну, вот этого позднего периода, это всегда отдельно. Это всегда еще и место. Это всегда, ну, как говорят сейчас модно, да, это капеллы. Да, то есть, ну, просто хорошо, комната. И у него очень четкие директивы были, как со светом работать, как, то есть, как подсвечивать картины, как их располагать рядом.
0: Мне, кстати, рассказывал человек, который сейчас вернулся из Италии, что там есть выставка «Ротко» сейчас в Милане, по-моему, которую подготовил его сын.
1: Едем. Кристофер.
0: Да, да. Еще одна вещь...
1: Это которую... стоит того, это стоит того.
0: Так, ну... Стоит в разные места съездить.
1: Не, из Израиля в августе 100% не надо ездить никуда, но если вдруг вас послали...
0: Если меня послали в Милан. И еще хорошая, мне кажется, мысль, ты подтвердишь, Ротко близок к иконам не по тематике, а по функции. Его холсты не образы, а врата, требующие внутреннего сосредоточения. Это не для случайного взгляда, а для внутренней тишины.
1: Ну, однозначно, если мы вспоминаем его фактически финальный вот этот проект «Капелла в Хьюстоне», вот эти вот 14 холстов, которые практически, ну, скажем так, черновате, черным-черно, как в песне Хаски, да, вот это вот все. Смотри, это уже не просто искусство живописи, это уже инсталляция, потому что одновременно выверенное пространство. И вот, как мы уже упомянули в первом части, то есть Ротко откровенно вмешался прямо в архитектурный план этой капеллы. То есть там был, то есть, церковь, ей нужна верхушка, верхушку снести, поставить купол, чтобы был свет, теперь там уже свет как бы должен падать определенным образом на эти картины. Там был поставлен экран, кстати, к этому сейчас. И, соответственно, вот музыка, которую мы слушали бы, композиция Мортона Фельдмана, была написана под впечатлением от этой капеллы. Да? Фельдман тоже, скажем так, католической конфессии не имел никакого отношения.
0: Да, вот. Мы поняли по именам.
1: Но с точки зрения как бы самого вот этого католического священника, который также понимал в мозаике, также понимал как бы украшение и вообще хотел современное искусство поставить обратно, то есть это вообще возрождение, понимаешь? Опять же, от церкви выходит какой-то заказ художникам. Надо напомнить, что Шагал тоже не брезговал как бы мозаикой и витражами для христианских церквей, потому что какая разница, какой духовный опыт переживает тот или иной человек.
0: То есть здесь просто объединяющая вера.
1: Конечно. Все. И это уже гораздо больше, чем живопись. Как я уже сказал, это уже ближе. И вообще его несколько последних работ, не обязательно монохромные или чего, это уже больше как инсталляции. Потому что задействовано пространство, задействовано вот это восприятие, которое происходит, как бы свет и пространство, уже что-то работающее на нескольких измерениях.
0: Полотно плюс. Картина плюс.
1: Пойдет.
0: И я не знаю, вот тут подтверди. Ты лучше знаешь, ты хорошо знаешь Ротко. Как узнать его работы? Здесь есть такие как бы определители. Цветовые прямоугольники, мягко очерченные, словно парящие на холсте, наслаиваются друг на друга и вступают в диалог через цвет. Раз. Размытые контуры. Дыхание, визуальная глубина и цвета словно живут на поверхности. Два. Глубокая палитра от красных и оранжевых до темно-коричневых и почти черных. Поздний Ротко – это мрак чаще, чем свет. И последнее – минимализм. Никаких сюжетов, линий, фигур, об этом мы говорили. Ты говорил довольно много.
1: Ну, все ответы правильные. Опять же...
0: Ты бы что-то прибавил еще?
1: Я бы прибавил совершенно второстепенную деталь, потому что люблю мелочи, которые не имеют никакого отношения к главному. В общем-то...
0: Так это интересно.
1: Да, потому что мне было бы интересно... То есть почему я вот эту композицию Мортона Фельдмана, которая не самая простая для прослушивания у нас прозвучала, потому что вот... А как и у Мендельсона... Опять почему-то я к нему постоянно возвращаюсь. Иммигранты эти достали. В общем, смысл в том, что там была музыка и архитектура. Здесь мне хотелось бы вот эта инсталляция и музыка. вот эту вот посмотреть, что получится. Потому что, да, понятно, что, во-первых, Ротко сам очень... ну, был у него такой период, десятилетия, примерно с 40-х по 48-й год, когда он пытался объяснить, во-первых, поправить огромное количество ошибок, которые допускали критики, некоторые из которых вообще были его друзьями. Вот. И как-то они описывали его картины не так. И он понял, окей, хорошо. Сейчас я напишу пару книг, пару статей, которые будут объяснять вообще мой подход. Да. Которые существенно, опять же, мы говорим об абстракции, у нас первый это Василий Кандинский. Да. И он говорил обязательно, то есть не может существовать свет просто так, должна быть форма, должны быть там у него линии, можете его картины посмотреть, прочитать. Тоже, кстати, писал об искусстве Василий Кандинский. И вот тут Марк Ротко выступает, на которого Октябрьская революция 1917 года тоже повлияла, и он как бы тоже близок был к формату манифестов, и вот он, не манифесты, но книги о своем творчестве, о своем взгляде на искусство тоже писал, пытался объяснить. Потом он идею забросил. То есть даже как бы текстуально он понял, что это не работает. Ну и поэтому как бы да, остались только картины, которые он и не объяснял. Вы встаньте у картины, чувствуете что-то? Нет. Он, кстати, надо, еще одна деталь, которая меня заинтересовала, именно почему я его согласен в какой-то мере, что он менее считает себя художником, хотя занимался художественным большую часть времени, это то, что он очень интересовался мнением, да? Он очень интересовался, как его картины воспринимают люди. То есть он хотел вот этого фидбэка и от своих друзей, и от зрителей, ходил по выставкам, как бы пытаясь как-то скрыться, но слушая, что люди говорят у его картин, ему интересно было, как это воспринимают. То есть не просто нарисовал и забыл. Он хотел воздействовать. И это очень важно. И это как бы уже, кстати, момент такой дизайнерский, когда, понимаешь, отличие дизайнера от художника, что дизайнер обязан быть коммуникативным, коммуникабельным. Да? Он обязан передавать что-то. И вот в этом эта обязанность, она у Ротко как у художника существовала. Или, может быть, как у проектировщика, да, своих работ. И мне кажется, этот момент вот тоже отдельно стоит того. Но вот все-таки с музыкой было бы интересно. Но это то, что мы делаем в эфире сейчас.
0: Ну, собственно говоря, ты сейчас и увязал Мортон Фельдман с Ротко?
1: Ну, Мортон Фельдман сам себя увязал с Ротко. Я, к сожалению, не знаю.
0: Кто знает, может быть, на какой-то выставке следующей где-то когда-то эта музыка будет звучать.
1: Я думаю, что Ротко не хотел бы, чтобы рядом с его картинами что-то звучало. Но, думаю, был бы не против, чтобы его картины вдохновляли на музыку. Вот этот момент, который...
0: Наверное, ты прав. Хорошо сказал, да. Один момент, который, ну, я не знаю, можем прокомментировать, не можем прокомментировать. Это очень трагический уход Ротко. То есть, с какой-то стороны, ну, кто-то скажет, да, жизнь профессиональная состоялась еще как. Он при жизни уже был классиком. И, в общем, в этом плане он, наверное, при всех, с кем протекли борения, самим собой, окей, да, но при всем этом он понимал, что он сделал то, что... В основном он сделал то, что хотел. Что там было? Ну, там была болезнь. Хотя он же такой чувак был, он на все рекомендации плевал, продолжал курить, пить, и он единственное, что перестал вот длинные, большие картины делать, он, потому что тяжело было ему. А так-то, в общем, он... Что это было? Ну, личная жизнь была не слишком удачной, но дети были, в конце концов.
1: Ну да, это все объясняет. Дети были, все ништяк.
0: Извините, глупость сморозил.
1: Нет. Послушай, это очень важно. Это очень важно то, что ты сказал. Я это ни в коем случае не глупость. Если я перебил...
0: Нет, я просто я перебирал какие-то аргументы, которые вот, ну, для меня по жизни имеют значение. То есть личная жизнь, там, творчество, болезнь. То есть что можно к этому... Причем ведь он хотел наверняка. Он же сделал так, что сначала снотворное, потом еще для верности.
1: Как бы, да,
0: он
1: полоснул, да. Полоснул.
0: Он не хотел, чтобы его нашли, и потом, как бывало у Сильвии Плат в первые несколько раз, как бывало у некоторых других. Нет, он просто хотел уйти и ушел.
1: Ну, он кремень по жизни, вот так вот скажем, по-человечески и по-дворовому, потому что, как бы, да, там не было никаких попыток. Это было раз и все. чик, и ты уже на небесах. Как говорили в очень известном советском фильме.
0: Да-да.
1: А почему? Потому что можно, можно в Ротке сомневаться, в Марке Руткевиче сомневаться, как в человеке, который, может быть, пытался объяснить свое искусство, удачно или неудачно, но в поступках, я думаю, что там сомнений не было. Понимаешь, еще один такой момент, ну, из наших программ, частично так получилось, не знаю почему, но мы затрагиваем тему депрессии.
0: Потому что программы у нас были в основном невезучие, как бы заметить.
1: Ну да, там оно проскакивало такой неким рефреном. Она не появляется случайно. Вдруг вспышка депрессии. Да, это всегда некие корни, которые уходят... Смотри, как мы уже, по-моему, сказали, вместе заметили, ну, жизнь у человека непростая была. И эмигрантство, и... Когда ты даже просто убегаешь от войн, когда ты их переживаешь

0: стране. Иногда это рядом, иногда это через родственников, иногда это через те же новости, или просто ты понимал, что-то происходит в Европе, оно имеет отношение. Америка была атакована, понимаешь? Мало того, это человек, который пережил как художник, будучи художником, Великую депрессию. Да, там была, конечно, помощь фонда. То есть в Америке это удивительная вот эта программа, которая была создана для того, чтобы помочь художникам во время, так сказать, вот этого экономического страшнейшего спада, да, Рузвельт. Большое спасибо за это. И, собственно, это помогло остаться, наверное, Ротко на плаву. То есть сколько пережито было за это время?
1: Вот вопрос.
0: Оно там, когда успех пришел, у тебя уже такой накопленный...
1: Там выжжено уже многое, да.
0: Но накипь, скажи, конечно, время.
1: Вот я сейчас просто проверил сейчас себя. Он ушел в жизнь в 70-м году.
0: Да.
1: По-моему, в 70-м или плюс-минус Джозеф Хеллер написал свой один из великих романов «Что-то случилось». И, как я потом установил, просто во многих очень странах об этом же писали замечательные разные писатели. Писал Антонио Лобо Антуныш в Португалии. Что-то в 70-е вообще случилось. То есть, об этом писал...
0: 60-е, да.
1: 60-е шли к этому. Угу. И кризис духовный какой-то стал ощущаться в начале 70-х. Даже «Играй при любом раскладе», Джан Дидион, это тоже 60 какой-то год. Это люди сходят с ума, это депрессии, это попытка выжить, которая очень часто... Во всяком случае, роман называется «Something Happened», и он о человеке, который просто не понимает, что-то произошло, он не понимает, что, но стало плохо. Вот я думаю, в какой мере может быть и Марк Роткович...
0: Ну, давай посмотрим на тех людей, которые уже в то время, к 70-му году, его должны были сменить на этой американской арт-арене, скажем так. Это поп-арт, это Энди Уорхол. Просто, если посмотреть то, что Ротко говорил, то есть он был в ужасе от того, что пришло. Понятно, его он как бы продавался, но он продавался уже как истеблишмент, да, то есть как люди, которые вот эти классики, да, мастодонты, а их уже подвигали, собственно, в этих галереях, потому что это искусство, оно все-таки очень завязано было на галереи, на выставки коллективные, все такое, хотя, ну, все-таки он выставлялся, да, в музеях, там не можешь избежать коллектива, пусть тебе отдельно, да, ракушку такую выстроили, или там пещеру. Вот, а их всех подвигали. Вот эти вот поп-арт для него, как художника классического, в любом случае, величину, имеющего свое мнение, свой взгляд на вещи, пережившего в творчестве несколько фаз. Он смотрел на поп-арт, и, я не знаю, уже только от этого хотелось полоснуть, я извиняюсь, от того, к чему пришло, понимаешь? Потому что в конечном итоге, вот, кстати, что у меня... Мы с тобой говорили о дадаистах, об их восприятии войны, да, о последствиях войны для них. Угу. Ротко — это прямой наследник, в моем понимании. То есть это точно так, это еще более, это следующая война, да, которой никто, все уже думали, после первой ничего такого не будет, правильно? Опять же, несколько дадаистов тоже с Америкой были связаны, некоторые там, Дюшан, переехали в Америку, Мэн Рэй был американским, угу, художником, фотохудожником. Понимаешь, но вот именно вот это восприятие войны или поствойны в арт-сфере художниками, которые как бы воспринимали вот эту действительность очень остро, это вот Ротко, он как будто, я не знаю, если есть тут понятие эстафеты, то он ее принял. Понимаешь, и вдруг тут... И к чему мы пришли?
1: То есть там всюду в 70-е что-то случилось, в том числе конкретно случилось и в искусстве тоже, чего Ротко не принимал. Давай сейчас мы поставим, у нас следующая композиция.
0: Да, Муслим Гаус срочно нужно.
1: Да, Муслим Гаус, конечно, конечно. Вот это вот последние иранские туристы.
0: Да,
1: вот,
0: да, сейчас вот, самую точку.
1: Самая точка.
0: 70-е?
1: Поехали.

0: Мы продолжаем. Чаймастер в студии. Дмитрий Спиранский, блогер, подкастер. У меня, кстати, такой вопрос. Я помню, что Мендельсон, я очень как-то явственно помню все, что связано было с той программой. Почему-то у меня был какой-то страх перед тем, что нужно много материала, вот, и как, вот, ты сделал все блестяще. Но у меня, я помню, что как-то особенно деталь, которая тебя очень поразила, и из которой, может быть, вырастал Мендельсон, это вот эти записные книжечки, когда он в окопах сидя, уже рисовал вот то, что... Это была деталь, почему-то мне показалось, может, я прав или не прав, что она тебя вывела на глубокое обучение, изучение Мендельсона. Была такая деталь, уродка?
1: Да, это то, что... Почему у нас казацкая это произвучало в самом начале, это вот этот вот кошмар Ротко, который сопровождал свою жизнь, как и антисемитизм, кстати, который его тоже сопровождал и в подростковом возрасте в Портленде, и в Йеле, естественно, откуда он был, собственно, и... ну, он ушел сам, но фактически был исключен, и естественно, что Нью-Йорк вот этих 40-х, 50-х, 60-х, опять же, он был Маркусом Ротковичем до 38 года в связи с ростом антисемитизма и настроений нацистских, в том числе в Америке, об этом уже можно говорить спокойно, он меняет свое имя на Марк, не Рот, как, опять же, Филипп Рот тоже же, вот, а именно Ротко, чтобы меньше быть похожим на это. Опять же, у того же Энди Уорхола тоже вот его имя было изменено вследствие вот этих вот веяний, которые были. Понимаешь? И, но, понимаешь, у меня вот, да, вот этот момент, вот этого кошмара, и плюс, слушай, у меня вообще очень много в связи с Ротко всякой стыдобы в жизни, потому что я, на самом деле, был такой террористический акт, прозвучавший на весь мир, 11 сентября 2001 году, да. Вот я в это время как раз был в Тейт Модерн. И к своему стыду, то есть я его, у меня было очень мало времени, но я его старался с одной стороны пробежать, с другой стороны как-то вникнуть. И, по-моему, я неотчетливо помню, но я прошел зал, куда, кстати, Ротко передал часть своих вот этой замечательного своего проекта для ресторана «Сигром». Билдинг, да? Вот хотелось бы о нем, кстати, сейчас пару слов сказать, да? Потому что он очень важен для понимания Ротко как человека и художника одновременно, то есть его позиции по поводу своего искусства и его нахождения в пространстве конкретно, потому что это был заказ. Так вот, часть этих работ, оно до сих пор в Тейт Модерне, всем советую посмотреть. Я, по-моему, пролетел, то есть я прошел... И я видел, что стоят люди или сидят, и вот эти громадные полотна, но я понял, что не сейчас. Опять же, я был в ситуации, как только что из сектора Газа в 2000 году, интифада вторая. Меня, видимо, не то чтобы только фигуративно интересовало искусство, но вот это вот наспех и попутно, и успеть, и... но это не то время было. Да, но уже в Двинск, в Даугавпилс нынешний, я поехал, так сказать, потому что, ну, не диссертацию писал, но семинар, и семинар у меня был по абстрактному искусству в Академии художеств, и я хотел написать только про Ротко. И не написал в конечном итоге, просто потому что уровень иврита у меня был настолько примитивный, что я аж на русском начал писать, и потом подумал, переведу. Но нет... как начал переводить, еще хуже стало. Но темой Ротко, так сказать, творчества Ротко, его жизни, вот я сам из Латвии, вот для меня очень важно было, ну как-то оно вот проходит, понимаешь? Оно, то есть я хочу сказать, что я как выстроил, да, свое отношение к нему, но началось оно вот с этого казацкого кошмара, погромов. Собственно, почему? Потому что для меня, наверное, какая-то еврейская жизнь в жизни началась с произведения Шолома Алейхема, где это было через страницу, ну, так, грубо выражаясь, вот это вот ужас, то, что нагнеталось, не просто нагнеталось, а постоянно ты живешь вот в этой опасности, вот в этом нависающем, ну, мужики подойдут, ну, смотри, мы должны, Тевель... ну, поломать тебе что-то, да?
0: Я всегда вспоминаю вот эту статью Жаботинского о том, а какого вы, собственно, празднуете какое-то летие Гоголя? Вот. Ну, как-то странно, да? Чел описал с большим удовольствием человеческим погром. Наверное, это один из немногих случаев в мировой литературе. С любовью описанный погром. Но в этом плане культура много чего задолжала, как бы, еврейству, потому что много случаев, конечно, прискорбных. Ну, мы не будем в это вдаваться. Мы сейчас давай поближе к ресторану, о котором ты хотел сказать.
1: Ну, ресторан, да, четыре времени года.
0: Да.
1: Four Seasons. Построен был невероятный, по-моему, небоскреб Seagram Building в Нью-Йорке, построен людьми, которые вот как раз-таки возглавили этот интернациональный стиль, да, на основе Баухауса, мисс Ван дер Роя. И опять же, нас все откидывает к Мендельсону. Что за... прям вообще какой-то посттравматический у нас тут идет.
0: Отлично, слушай, я думаю, насколько же въелась нам та программа.
1: Да-да-да, она, да, такая центровая была. Ну вот, и выстроено, значит, было здание. Ротко получает заказ, как один из художников, который к тому времени очень ценился. И, собственно говоря, мисс Ван дер Роя, естественно, не только внешний вид здание проектировал, но еще и внутренний, поэтому, как бы, да, там офисы, все остальное, но есть вот этот невероятный ресторан, куда кому можем заказать только, значит, марку Ротко, который этот заказ принимает и выполняет, самое интересное. То есть, опять же, понимая где-то, кто, значит, или для кого это здание, примерно понимая, кто там будет есть, он хочет вызвать одну эмоцию у всех этих людей, чтобы они не ели там. Чтобы у них это вообще просто рагу, да, и омары...
0: Застревали.
1: Не лезли просто, да. И вот он с таким вот... Действительно, это вот не шутка. Да? Он с таким посылом начал работать, создавать свои полотна. Опять же, Tate Modern. И часть в Японии находится, и еще где-то в Америке, по-моему. То есть там много этих полотен было. И он их рисует, и в конце происходит... Ну, то есть там исследователи творчества Ротко, есть официальная версия, которая гласит следующим образом. Он с женой пошел в этот ресторан, чтобы понять, окей, как же это все, вот сейчас мы закончили, что будет? Пойдем-ка поужинаем. Они приходят, жену звали Мел, это его вторая жена, от которой, собственно, оба ребенка его, что важно, родившиеся вообще в какую-то совершенно... Ему там уже много лет было, да? И вот на вершине, значит, воспитание детей и окончание вот этого вот... Он, кстати, получил невероятное количество денег. То есть это что-то по тем временам, это 60-е годы прошлого века, 2,5 миллиона. Вот это все ему должны были заплатить. И он пошел ужинать с женой туда. Они поужинали. У них, по-моему, тоже что-то в горло не полезло. Они посмотрели вокруг и поняли, что вот для этих людей... которых они видят сейчас рядом, они не будут смотреть ни на картины, ни на что. И поэтому он принимает, опять же, это официальная версия, да, он принимает волевое решение вернуть деньги, которые ему были выплачены, очень большие, кстати, это, по-моему, 10% платит, да, от этого, значит, заказчику, и картину оставить себе. И они у него, собственно, до его смерти, они у него лежат в студии, просто складированы. И потом, вот, кстати, в день смерти они как раз приходят в Tate Modern, куда он послал вместе со своими рекомендациями, как их установить там, да, вот эта вот работа там заканчивает. Но вообще очень много людей, то есть, опять же, критики, его друзья, у них есть какие-то свои нюансы по поводу происходящего. Во-первых, это уже не в первый раз, когда Ротко рисовал кому-то, частным даже заказчикам, а потом просто не отдавал эти работы, говорил, извините, не пойдет, что-то вы мне не нравитесь да, и не получите. Вот. Или каким-то учреждением тоже. Ну вот Гарварду, насколько я помню, он все-таки передал, да, ну, так вот, свои произведения. В Йеле он получил докторат почетный, что-то тоже они получили, но немного. Вот. Но вообще у него были такие выходы, когда его антибуржуазное настроение захлестывало настолько, что он просто говорил, что не получите, и не буду продавать вам. И возьмите свои деньги назад. То есть, в принципе, многие считали это, ну да, это не впервой. И это, кстати, пока... То есть человек, у которого уже нормально с деньгами, да, уже детей есть чем кормить, маме можно перекинуть. Ну, она как раз вот... Самое интересное, что именно в тот момент, когда он только начал подниматься, именно финансово мать умерла. Часть вот этого вот депрессивного волны, которая на него напала, и на несколько лет это было в том числе и, не то... и с его физическим здоровьем, аневризма, который он не занимался, и со смертью матери было связано тоже. То есть это уже как-то такое его начало захлестывать. И этот Сиграм, то есть это не просто он отказал, это глубокий конфликт человека, который понимает, что вот он создает искусство для коммерцев, которым это нужно просто потому, что это модно. Че, я модный вдруг? И еще кто берут те люди, которые не понимали и которым просто... Просто нужны какие-то веселые и клевые обои дома.
0: Позитивные, да, ощущения.
1: Да. И вот это, я думаю, что как раз ну, показывает нам, что за личность, и что обои человек не хотел все-таки
0: рисовать. Классная история, я не знаю, не знал о ней. Спасибо тебе. Ну что, еще пару
1: Муслим
0: минут
1: Гаус. Для Муслим Гауса. Срочно, срочно.
0: Это уже как бы Муслим Гаус затронул слегка... Нас, Джерузалем, называется композиция.
1: Джерузалем Артишок. Нужно.
0: Джерузалем Артишок, да. Давай.
2: Там день на

0: Окей, мы продолжаем, а вернее сказать, не так уж нам много осталось продолжать. В студии «Чаймастер» Дмитрий Спиранский. Говорим о Ротко. Я еще хочу, одну в завершении такую цитату. Значит, стоимость Ротко исчисляется до десятков миллионов. Но, вглядитесь, свет... Постойте перед полотном, не торопитесь. Он был не просто художником, он был посредником. И, важная фраза, мастерски заставлял работать чувства.
1: Да, фасилитатор прям вообще.
0: Я должен сказать, что я тебе вообще невероятно благодарен за эту программу, потому что, ну, я знал, да, когда на тот момент, когда ты мне сбросил список тем, я так, в общем, понимал, что, да, я был такой замечательный художник Марк Ротко. А ну, назови его работы. Нет? Ну, был, я знаю. Отлично.
1: Очень просто, Игорь, сразу вот здесь интеллектуализм наш зашкаливает. А у него нет названия у картин. То есть есть там серия «Метро», есть, а все остальное это без названия.
0: Да, но я бы...
1: Или номера. Ну, три, скажи, любой, бросай легко. И вы, наши уважаемые слушатели, вот для вас такой вот, значит, лайфхак.
0: Спасибо за лайфхак. Но просто я, честно говоря, только благодаря тому, что ты придумал эту программу, я сел, обложился там какими-то справочниками, начал смотреть, что, ну, прийти и молчать, мычать тоже неудобно, значит, что-то надо знать про Ротко, про жизнь, про творчество. И вот поэтому я тебе благодарен, как благодарен любому человеку слэш-факту, слэш-происшествию, который заставляет меня о чем-то узнать больше, чем я знал до сих пор.
1: Ну, у нас список-то тем еще там пополняется.
0: А у нас список очень даже приличный, и поэтому это вселяет остатки оптимизма, и я не хочу быть казаться более радостным, чем я есть. Во всяком случае, попутно нам удалось, бесценное, значит, тем, кто досидел до сего момента, послушать очень интересные вещи, начиная с группы «Муслим Гаус» и заканчивая группой «Иванов Даун», например, потому что и то было для меня в равной степени удивительно, свежо и ново. То есть на тот момент, когда я прослушал это первый раз, я уже шел сюда наслушан, как говорится.
1: Да, новаторство, шок, необычный подход к освещению и к озвучиванию.
0: Отож, как говорят на Украине. И, наконец, у нас сейчас будет композиция, про которую ты расскажешь. У нас остается буквально пару минут. Пожалуйста, скажи, что это у нас будет. «Rivers Became Oceans».
1: Да, немножко английской электроники, фортет и его собрат. То есть, ну, это простое, так сказать, уловил в поиске. Кто-нибудь есть из музыкантов, которые тоже носят фамилию или прозвище Ротко? Есть, вместе с фортетом, который известный, кстати, английский, как и Брин Джонс, только из Лондона, музыкант потрясающий, который очень близок, например, да, к музыке Ближнего Востока. Например, это один из тех людей, который чуть ли не силком перетащил Омара Сулеймана из Сирии по всем фестивалям, известным электронной и этнической музыке, в том числе и в Англии, и в Европе. Киран Хебден его зовут, фортет. Ну, в общем, их совместный трек, который, мне кажется, достаточно мягко позволит нам выйти вот без излишних ругательств нам вслед. Все-таки я думаю, что мы так минимализм отдали еще за эти два часа. Пользуясь случаем, хотелось бы просто сказать, так как мы поговорили о Марке Ротко, нужно сказать, что один из тех художников, который, ну, не так уж повлиял на многих, это не само собой разумеющее, что есть у него продолжение, да, у абстрактного экспрессионизма. Но я бы хотел посоветовать такого художника, который работает уже со светом до сих пор, да, это наш современник, но практически с тех времен потрясающий Джеймс Таррелл. Посмотрите, в YouTube очень много и лекций о нем, и его потрясающих работ. Их стоит видеть в формате видео, потому что, ну, если вы не в Америке, то Джеймса Тарелла, наверное, стоит посмотреть в Ютьюбе. Он там есть? Посмотрите, пожалуйста.
0: Вот. Спасибо тебе. Спасибо. Здесь подходит к завершению второй наш час. Еще раз скажу, да, огроменное спасибо Дмитрию Спиранскому, он же чаймастер. И, надеюсь, мы будем встречаться чаще. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харив. Ну все, нам осталось время лишь для заключительной композиции, о которой Дима уже сказал. До завтра. Пока.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Бажевская. Сегодня я хочу пригласить вас в мир мелодий, в мир гармонии, в мир удивительный, который называется словом «блюз». Как говорили, блюз — это когда хорошему человеку плохо, отнюдь. Это в любом случае прекрасная музыка. И если вам еще не знакомо это направление, если вы еще не готовы были раньше, 10 лет назад, 5, 30, поскольку блюз очень много лет как направлению, как жанру, еще не были готовы его воспринимать или знакомиться, давайте попробуем расширять свой музыкальный, в частности, кругозор никогда не поздно. Музыка — это вообще язык, на котором мир говорит и говорит очень много времени, и понять его, даже если не знаком, совсем не страшно. Блюз, он появился в конце 19-го, в начале 20-х веков. Его играли темнокожие американцы, которые занимались, как вы понимаете, тяжелым трудом. И вот в те далекие годы штатами правил расизм. Это значило, что и у белокожих жителей, и у темнокожих жителей были свои районы, свой транспорт, свои законы, свои рестораны и своя музыка. До того, как блюз стал всемирно известен, его играли уличные музыканты после трудового, трудного, конечно же, рабочего дня. Музыка была, в общем, простой, но припонятной. Она была тогда близка всем, кто это слушал, вне зависимости от цвета кожи. И блюз, он оказал свое влияние на множество других жанров. Не будь блюза, мы бы, возможно, никогда не услышали того джаза, в который стали влюбляться, или рок-н-ролла. И чтобы проникнуться духом настоящего блюза, давайте сегодня будем слушать блюзы, ставшие величайшими, чтобы вы успели их узнать. Блюзы, которые вели очень многих музыкантов и благодарных зрителей уже более чем век. Известнейший американский блюзовый гитарист, автор песен, певец. Он, наверное, занимает одно из первых мест в сотне самых известных вообще гитаристов всех времен. Уже когда ему было 13, он за пару долларов купил себе первую гитару, начал упражняться. Он стал очень известен. Я не буду рассказывать о всей его карьере, но он очень быстро решил, устроившись на радиостанцию, выбрать себе звучный псевдоним. Так появилось псевдоним, имя, фактически для всех имя, Биби Кинг. Мы говорим именно о нем. Кстати, он все свои гитары называл одним именем – Люсиль. С этим именем, кстати, связана одна история из концертной деятельности. Однажды во время выступления двое мужчин затеяли драку, опрокинув керосиновую печь. Это стало причиной пожара, все музыканты спешно покинули заведение. Но именно Биби Кинг, рискуя собой, вернулся за гитарой. Потом, уже узнав, что причиной стала женщина по имени Люсиль, он так решил называть все гитары в знак того, что ни одна женщина не стоит таких глупостей. Честное слово. Биби Кинг.

Джемсетта Хокинс, профессионально известная как Этта Джеймс, была американской певицей, которая выступала в разных жанрах и, конечно, включая блюз. Да, конечно же, R&B, soul, рок-н-ролл, джаз, госпел. Но мы сегодня слушаем блюз и слушаем великолепную Этту Джеймс.

Называя имя за именем, я, разумеется, не могу не назвать Джо Кокера. Британский певец, который обладал запоминающимся голосом, приятным низким баритоном, и лучшее его произведение – это, конечно, роковые и блюзовые баллады, причем Джо Кокер, у него получалось сделать кавер-версии, то есть спеть, сыграть, аранжировать уже существовавшие когда-то, написанные не им, музыкальные произведения рока или блюза, и сделать это гораздо лучше, чем в оригинале. Джо Кокер. Прекрасный Джо Кокер.

0: Рут Браун. Еще одно интересное имя – леди. Успех пришел к ней в 1949 году после песни, которая называлась «So Long». Ее карьера сложилась так успешно, что Atlantic Records, эту фирму, называли «дом, который построила Рут». Тем сильнее было потрясение, когда в 60-х певица ушла со сцены, чтобы просто стать домохозяйкой. Но, к счастью для поклонников, в 75-м она вновь вернулась в музыку и прекрасно пели. Ее имя появилось в зале славы рок-н-ролла в качестве королевы матери блюза. То есть именно так это и звучало. Queen Mother of the Blues. И было это в 93-м. Именно в том же году она блестяще исполнила композицию, которую предлагаю вам услышать в дуэте с Биби Кингом.
1: Lord, Lord, Lord, Lord. Yes.
2: If I do
3: what we do,
2: I'm chasing. God, you look good.
3: Thank you, baby.
2: Lord, Lord,

Очень люблю этого ирландского гитариста, певца, автора песен, который ушел, оставив огромный след и океан грусти у своих поклонников, для которых уход Гэри Мура стал трагедии. В своей карьере Гэри Мур много экспериментировал с различными направлениями музыки, но все-таки именно блюз стал его предпочтением, любовью, хобби, всем, чем хотите. В одном из интервью он признавался, что ему нравится тот диалог, который возникает между вокалом и гитарой именно в блюзе. Это открывает широкое поле для экспериментов. Гэри Мур в нашем эфире.

Она одна из моих любимых вокалисток, Юнис Кэтлин Уэйман, было ее имя при рождении, она взяла псевдоним Нина Симон. Ее действительно очень-очень любят во всем мире, у нее потрясающий красивый голос, столько, сколько спела Нина Симон, аккомпанируя сама себе часто. Надо было это видеть, и это можно, к счастью, видеть. Нина Симон, певица и пианистка, которая проявила себя и в композиторской деятельности, и пела джаз, блюз, соло, поп, и записывала симфоническими оркестрами. Нина Симон. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Стивен Рэй Вон, он же Стиви. Стиви Рэй Вон, американский гитарист, виртуоз, певец, один, я думаю, из самых известных и влиятельных гитаристов мира. В 2003 году журнал Rolling Stone наградил Стиви Рэй Вона 7-м номером в списке 100 величайших гитаристов, а журнал Classic Rock поместил его на 3-е место в списке 100 самых крутых героев гитары. Есть такой список. Он младший брат Джимми Вона. Я думаю, что все, кто любит этот жанр и музыку, знают и первое, и второе имя. Но мы говорим о блюзе, мы говорим о Стиви Рэй Воне и слушаем его гитару.

Одна из самых влиятельных фигур британского рока – Эрик Клэптон, единственный музыкант, который трижды был включен в зал славы рок-н-ролла, дважды в составе коллективов и один раз как сольный артист. Клэптон играл в различных жанрах, но всегда тяготел к блюзу, что сделало, конечно, его игру очень узнаваемой. Ну что, слушаем великолепного Эрика Клэптона в нашем эфире.

Еще одно имя. Оскар Бентон. Оскар Бентон, у которого очень давно появился свой коллектив. Он его назвал «Оскар Бентонс Блюз Бэнд». Думаю, что те, кто знают, о чем я могу говорить, хотя у этого коллектива есть очень много достойных записей, скорее всего, предполагают правильно, что мы в очередной раз услышим эту замечательную песню, которую Оскар Бентон записал в 1979 году. Ее написали Арти Каплан и Арти Корнфилд. И она была вообще выпущена в 73-м году на альбоме самого Арти Каплана, но не сыграла, не выстрелила, так как это случилось потом. В 1989 году никто иной, как Ален Делон, использовал именно этот блюз в фильме «За шкуру полицейского». И в результате песня в исполнении Оскара Бентона стала хитом номер один на долгие-долгие времена во многих странах, включая Францию, Румынию, Болгарию, Японию, Марокко, Израиль, Голландию. Появились версии на разных языках, но мы слушаем Оскара Бентона. «Bensonhurst Blues».

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, Борис Фарбер. Наш сегодняшний эфир, он посвящен джазу, хорошему джазу. Джазу, мейнстрим, композиции, написанные в разное время. Свинг немного, но хорошая музыка, которую постараюсь вам рассказывать по мере программы, так или иначе, не очень вас загружая. Главное, чтобы сейчас вам было комфортно, где бы вы ни находились, в Израиле, за рубежом, где мы знаем, что нас слушают, слушают радио Рэк и тоже любят хорошую музыку. Так что давайте просто отдыхать, где бы вы ни находились, слушать сегодня джаз. И, или какие-то композиции, где джаз предстает в каком-то другом ключе, возможно, или наоборот, как бывает классика в джазе, ну и так далее. Если вы знаете, а я думаю, вы знаете, уважаемые меломаны, вы наши, о существовании такого потрясающего коллектива, как хор под управлением Рэя Кёнефа, музыкальный коллектив, то они очень много всего смогли так спеть, так аранжировать, так подать голосами и музыкальными инструментами, разумеется, что ты забываешь обо всем и наслаждаешься. Давайте мы услышим сейчас песню, которую вы вспомните безусловно. Это песня, собственно, из репертуара вокально-инструментальных ансамблей советского периода. Но Рэй Кёнеф был очень восприимчив к хорошей музыке, к забавной, задорной, к музыке, которая может увлечь и другие страны, и других слушателей, зрителей. Так что давайте вспомним следующее.

Читануга Чучу или «Поезд на Читанугу» – песня 41-го года из репертуара американского джаз-оркестра Гленна Миллера, известная по кинофильму «Серенада солнечной долины». 41-й год. Как давно это было? Композитор, конечно, Гарри Уоррен, автор песни Мак Гордон. Песня написана ими в тот момент, когда они оба ехали на поезде Birmingham Special по южной железной дороге. Начиная с конца 19 века, поезда, которые следовали с юга на север США, проходили через городок под названием Чаттануга, штат Теннесси. Первый же поезд, который проследовал по муниципальной железной дороге из Цинциннати до Чаттануги, получил прозвище Чаттануга Чучу. Гарри Уоррен потом вспоминал: «Я отдаю должное Гленну Миллеру как источнику вдохновения для меня. В написании песен для фильмов я всегда подстраивался под исполнителя, и зачастую это становилось ограничивающим фактором. Но я знал, что Гленн Миллер сможет сыграть все, что я положу на бумагу, и что именно его аранжировка будет такой, что станет еще лучше». Что касается песни оригинала, а не того, что вы слышите, разумеется, сейчас, то когда был фильм выпущен для показа на экранах страны, кроме Текса Бенеке и вокальной группы, песню в фильме исполняют братья Николс и Дороти Дендридж. Недаром вы в самом оригинале, если помните, я думаю, помните этот оригинал, слышно так много голосов.

Машкинада, Пинк Мартини, очень старалась и все это пела на португальском языке. Песня эта в стиле самба, сочиненная в 1963 году бразильским гитаристом, причем не вокалистом, Жорже Бенжором. Но эта песня, собственно, получила, эта самба получила мировую известность именно благодаря так огромному количеству кавер-версий, потому что вот эта гармония, эта мелодия в стиле самба, она вообще популярна и, конечно, приобрела вот именно известность благодаря тому, сколько появлялось кавер-версий. Буквально, как говорят, как грибы. Вот это примерно так и началось. Сначала в Латинской Америке, в Южной Америке, потом в Португалии, Испании. Потом это распространилось на уже другие страны Европы. Фрэнк Синатра, Moonlight Serenade.

Следующая композиция будет не просто покажется, она будет вам более чем знакома, разве что исполнение может быть услышано вами впервые. «Одеться как для Рица», то есть «Одеться богато». Риц в данном случае – отель. Американский джазовый стандарт, песня, ставшая действительно настоящим стандартом джаза, сочиненная «Мы все еще дальше и дальше уходим», 1929 год, Ирвинг Берлин, песня, название которой отсылает нас с вами к фешенебельным отелям Рица. Она стала популярной после выхода на экраны через год после этого, в 1930 году, кинофильма «Putin on the Ritz» с Гарри Ричманом, знаменитым Гарри Ричманом, с Джон Беннет в главных ролях. Композиция эта считается вообще неофициальным гимном Голливуда, на секундочку, и входит именно в классический репертуар американской эстрады, как говорят, в золото эстрады. Что касается исполнителя тогда первого и прославившего эту песню, это был Фред Астер, замечательный актер, поющий актер и танцующий, естественно, актер. Так что давайте вспомним эту потрясающую, на мой взгляд, песню. Могу только сказать, что Ирвинг Берлин написал эту песню, как я уже сказала, в 1929 году. Она же дала название фильму, а не наоборот. И в том же году впервые ее исполнил Фред Астер. Первая ее версия этой песни содержала отсылки к афроамериканским, как сейчас принято говорить, символам, к образу жизни, и в тексте иронически описывали явление овердрессинга. Это стремление бедных жителей Гарлема подражать одежде богатых белых американцев. Ну, так начиналось, собственно, все для этой песни. И слушателя песни предлагали прийти и посмотреть, как в купленных на последние деньги костюмах афроамериканцы прогуливаются по Леннокс-авеню, по центральной улице района. Но прошло несколько лет, и в 1946 уже году Ирвинг Берлин изменил текст этой песни, сделав героями песни богатых белых горожан. И были исключены вообще намеки на темнокожее население. Леннокс-авеню была заменена на Парк-авеню. Если вы знаете этот текст и знаете английский язык, вы помните, о чем я говорю. И вот уже во второй редакции текста упоминался знаменитый Гарри Купер, один из самых известных голливудских актеров того времени, а также упоминался первый долларовый миллиардер Джон Рокфеллер. Симона Молинари, итальянская джазовая певица.

Симона Малинари. Мы продолжаем наш эфир. Следующая композиция, она была очень популярна в свое время. Она, собственно, пережила намного своих создателей. Написал ее Роберт МакГимси еще в 30-х годах. Песня стала, ну, если не джазовым стандартом, то хотя бы одной из обязательных в репертуаре многих исполнителей джаза, певцов джаза, потому что это не просто композиция, это именно вокал подразумевает собой. Песня очень симпатичная, на мой взгляд. И в 62-м году Брук Бентон исполняла это, Эймс Бразерс, Бенни Гудман, Грант Грин, Билл Холман, Сонни Роллингс. Я могу перечислять этот длинный спинг. Ну, конечно, Луи Армстронг великолепно исполнял эту песню, на мой взгляд, одна из лучших исполнений, но я хочу предложить вам замечательный квартет. The Golden Gate Quartet. Песня эта называется «Shadrach».

Срочный эфир на Радио Река. Программа «Барские замашки». Стань барской. Музыка, интересные люди, интерактив и настроение. Нам будет не до сна. Здесь и сейчас.

Потрясающая по красоте композиция. «Джорджия в моих мыслях», американская песня 30-го года, написание Хоги Кармайкл, Стюарт Горл, музыка и слова соответственно. Первая запись ее была осуществлена в сентябре 30-го же года в исполнении самого Хоги Кармайкла и его оркестра. Ему принадлежала вокальная партия здесь. Но, конечно, самую известную версию вы слышите сейчас. Это Рэй Чарльз, 1960 год, для его альбома. Ну а сам сингл, сама запись только с этой песни занял первое место в американском хит-параде в 1961 году. Собственно, Рэй Чарльз получил Грэмми, премию Грэмми именно за эту композицию. Очень красивая, очень.

Что касается исполнений и истории, почему была написана эта композиция, у которой есть огромное количество кавер-версий. Это Gladys Knight, это Armstrong, Дин Мартин, Глен Миллер, Элла Фиджеральд, Гровер Вашингтон, Вес Монтгомери. Очень-очень много достойных исполнителей есть. Интерпретировать имя, а это именно речь идет об имени женском Джорджия. Это можно по-разному. С одной стороны, говорили, что Джорджи звали сестру одного из авторов. С другой стороны, это просто женское имя. И это название американского штата Джорджия. И в итоге 24 апреля 79 года, спустя довольно много лет после появления этой песни, композиция «Джорджия в моих мыслях» стала официальным гимном американского штата Джорджия. Вот такие дела. Продолжаем. Услышим сейчас сразу два голоса. Интересное сочетание, интересное партнерство и, в общем, эксперимент в записи сразу нескольких популярнейших композиций из мира джаза и свинга. Это Тони Беннет. С одной стороны, доказывать нечего. Великолепен и талантлив. И это Леди Гага, которая вроде бы не то чтобы не из мира джаза, но она совершенно иная. И тем не менее, получился очень интересный альбом. Одну из записей «Щека к щеке» мы сейчас и услышим. «Cheek to Cheek», Тони Беннет, Леди Гага.

Одно из самых любимых моих ощущений, когда я слушаю вот такое у Армстронга. Очень красивая композиция, я ее знала позже всех остальных.

Луи Армстронг, любимый. Еще один любимый голос. 1951 год, именно тогда была записана композиция, которую спустя очень много лет внесли в зал славы Грэмми как действительно незабываемую композицию. Собственно, это ее название. Unforgettable Nat King Cole и его дочь Натали Коул.

0: Ночной эфир на радио Река. Программа «Барские замашки». С Таней Барской. Музыка, интересные люди, интерактив и настроение. Нам будет не до сна. Здесь и сейчас.
1: Вам будет не до сна, я очень на это надеюсь. С вами Таня Барская, Борис Фарбер. И песня традиционная, вроде бы, изначально поп-песня, написанная Бартом Ховардом, 1954 год. Сначала и она была вообще названа иначе, собственно, правильнее ее так и писать. Одно название, которое все-таки появилось позже, довольно быстро после написания, и в скобках пишут другими словами, in other words. Песня эта стала известной в народе вот именно иначе, фактически с первого раза, и после нескольких лет издатели действительно сделали это народное название, которое полюбили. Собственно, вполне понятно, почему оно появилось. Это первые слова песни, которые мы слышим. Издатели сделали это название официальным. Песня эта до сих пор на слуху. Ее очень любят играть джазмены, ее любят вообще петь. Я хочу предложить вам женское исполнение, женский вокал. Это как раз исполнение мне очень и очень нравится, хотя, конечно, выбор в мире просто огромен. Песня эта называется «Fly Me to the Moon». Джули Лондон.

Очень люблю и следующую тему, поэтому с удовольствием ею с вами делюсь. Если вдруг она вам не знакома, наверное, она вам должна понравиться, мне кажется. Тем более, что такие мастера, как Луи Прима, Келли Смит и Сэм Бутера, сделают это гораздо лучше моих слов. Но я только скажу, что эта тема родилась в 1939 году. Ее написали Эрл Хаген и Дик Роджерс для оркестра Рэя Нобла. И тема эта существует до сих пор. Она очень красивая, называется это «Гарлемский ноктюрн».

Гарлемский ноктюрн. Так называется это чудо, на мой взгляд, музыкальное. Следующая композиция. Одна из наиболее известных композиций в стиле босса-нова. Она была написана в 1962 году. Музыка Антонио Карлоса Жобима и текст Винисиуса де Морайса. Потом появился английский вариант текста. Его написал Норман Гимбл. Пик популярности середины 60-х. Ничто не помешало этой песне приобрести огромное количество переделок, кавер-версий, перепевок. Никто не уходил от ритма, потому что все-таки это босса-нова. Особенно не испортишь, к счастью. И песня живет. В самом начале она исполнялась в оригинале на португальском языке, что естественно. Девушка с Ипанемы, Гарота де Ипанема. Замечательная, на мой взгляд, композиция. Она занимает, кстати, второе место до сих пор среди всех существующих песен по количеству записанных на нее кавер-версий, уступая только песне «Yesterday». Давайте слушать очень красивый, необычный, талантливейший коллектив, который работает только акапелло, и называются они «The Swingle Singers».

Девушка из Ипанемы. Замечательная композиция The Swingle Singers. Коллектив, который базируется сейчас в Лондоне, когда-то начинали в 60-х. Тогда еще они жили в Париже, во Франции. От этого ничего плохого не случилось. Они замечательные. Их репертуар очень широк. И следующая композиция. Я готова вам предложить ее и голос. Голос божественный Сара Вон. И композиция, которую тоже поет весь мир. «Тень твоей улыбки». Легендарная композиция, красивейшая, из мужчин-вокалистов, у которых бархатный голос, бакенбарды и все такое. Мы можем сразу вспомнить Энгельберта Хампердинка, который, кстати, скоро совсем приезжает в нашу страну с гастролями. И порадоваться этому сочетанию женский вокал. Сара Уон и «The Shadow of Your Smile».

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды. Очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно».

Ну, а поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал с Элтоном Джоном, с Клиффом Ричардом, с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого, в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие. Переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, о ней просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется богемской рапсодией, сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью. Беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». Почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма мия, мамма мия». Ну, вы слушали только что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго.

Замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин. Следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших, по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год. Композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций, видеоклип стали вновь пересматривать, он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин – это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Ну, вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский — «Чака Берри». К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов. И песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love» песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать возможность это услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: В этой жизни было многое со мной. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и многое-многое другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарланд и Лайза Минелли.

из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго. Либертанго. И коллектив, который хранит танго, но делает его чуть современнее. «Otros Aires».

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

0: эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, с вами Таня Барская. Сегодня тема программы «Это моя страна» – израильский фолк-дуэт, который действовал с 1957 по 1993 годы. Дуэт этот состоял из вокалиста Бени Амдурского и гитариста и вокалиста Исраэля Гуриона. Дуэт был более чем любим, популярен, назывался он «Мандрагоры», «Адудаим». Собственно, название этой группы «Дудаим» происходит от еврейского слова, которое обозначает растение «мандрагора». Произрастает оно как раз в Средиземноморском регионе. Как я уже сказала, дуэт этот был образован в 1957-м, когда Бени Амдурский и Исраэль Гурион встретились на одной из вечеринок. Она проходила в Иерусалиме. С тех пор они пели вместе. Первый их альбом вышел в 1957 году и назывался по одной из песен, которые, кстати, в Израиле с тех пор просто обожают. Вы эту песню, безусловно, слышали. Мы ее услышим и сегодня. Это называлась песня «Эрев Шель Шошаним». Включала это одноименный хит. Другим хитом с того же альбома была песня «Тапоа Хинени». Она была позже записана на другом альбоме. Уже буквально через 2 года после начала совместного творчества, работы, они совершили турне по Европе и США с большим успехом, записали несколько альбомов во Франции и в Соединенных Штатах Америки, где, в общем, пришлись ко двору и их очень и очень полюбили. Итак, мы слушаем «Мандрагоры», «Адудаим».